0: связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
3: Омск, Газпром, попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
2: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
5: Ждем бензин.
2: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
6: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
2: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
2: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
0: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы «Славянского базара», Без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости Союзного государства.
5: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
9: На, прям на видос, вон дым.
5: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
10: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
5: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
11: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
5: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
13: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
12: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
13: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
12: Ого.
13: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
12: Угу.
13: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
12: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
13: Да, динамика тут самая важная.
12: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
13: Буквально вчера, да?
12: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
13: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
12: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
13: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
12: И довольно дорогой проект, надо сказать.
13: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
12: То есть страх перед будущим.
13: Конечно.
12: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
13: Да, сразу после института.
12: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
13: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
12: Угу.
13: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
12: Те самые дети демографической ямы.
13: Точно.
12: Которых изначально родилось очень мало.
13: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
12: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
13: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
12: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
13: Достаточно просто отъехать от столицы.
12: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
13: Угу. Классы просто не добирают учеников.
12: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
13: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
12: Ну да, людей меньше становится.
13: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
12: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
13: Так.
12: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
13: Это классический эффект демографических ножниц.
12: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
13: Почти каждый шестой житель.
12: Да.
13: Да.
12: Почти каждый шестой.
13: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
12: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
13: Ничего себе.
12: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
13: То есть стариков больше, чем детей?
12: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
13: Угу.
12: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
13: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
12: Какая?
13: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
12: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
13: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
12: Почти три четверти.
13: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
12: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
13: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
12: Поликлиники, больницы.
13: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
12: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
13: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
12: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
13: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
12: Вот я о том же.
13: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
12: Столица действует как такой гигантский пылесос.
13: Да, да.
12: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
13: Так.
12: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
13: Кошмар.
12: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
13: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
12: Угу.
13: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
12: Спираль сужается.
13: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
12: Ну да, это точная наука.
13: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
12: Математика здесь абсолютно безжалостна.
13: Абсолютно.
12: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
13: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
12: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
13: То есть каждый пятый человек?
12: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
13: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
12: Соотношение работающих и иждивенцев.
13: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
12: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
13: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллиона.
12: Меньше 4 миллионов.
13: Да. и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
12: Ничего себе!
13: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
12: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
13: Ну да, чат-GPT нас всех спасет.
12: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
13: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
12: Или пробить товар на кассе.
13: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
12: Угу, это правда.
13: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
12: То есть это не накопительный счет?
13: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
12: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
13: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
12: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
13: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
12: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
13: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
12: То есть номинально платить те же суммы.
13: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
12: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
13: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
12: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
13: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
12: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
13: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
12: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
13: Деньгами залить?
12: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
13: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
12: В смысле?
13: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
12: Ни профессионального оборудования для работы.
13: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
12: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
13: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
12: То есть это работает как антиреклама.
13: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
12: Угу.
13: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
12: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
13: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
12: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
13: А купить на нее в магазине можно меньше.
12: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
13: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
12: А, точно.
13: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
12: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
13: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
12: Возможность зарабатывать.
13: Да.
12: И вот еще периодически всплывают

0: Согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Белорусского республиканского общества спасания на водах Анна Новикова о причинах несчастных случаев на водоемах.
4: С начала купального сезона по Республике Беларусь у нас погибло 67 человек. Спасено у нас было 69, из них 23 несовершеннолетних. Конечно же, обстановка трагичная, но мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами, чтобы они помнили о мерах безопасности на воде. В основном это причина при падении в воду в запрещенном месте для купания, либо купания в запрещенных местах. В основном это люди, которые находятся в алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие, либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания. Не рассчитала свои силы. Заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, ее вытащил на берег. И передал сотрудникам скорой помощи.
2: Важный сигнал.
5: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
6: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то.

0: каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
1: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
2: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
3: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
4: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море, в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
1: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
6: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 23-м году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов – подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
3: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
7: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
3: Ого, прямо от племенных?
7: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
3: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
7: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится. Потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
3: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
7: Слияние?
3: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
7: Ошибка – это сильное слово.
3: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
8: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
3: Давай, цифры там впечатляющие.
8: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, от 10 до 25 тысяч долларов.
3: 25 тысяч. С ума сойти.
8: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
3: А что же тогда?
8: Это важнейший социальный ритуал, лиминальное пространство, переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
3: Угу.
8: Это уникальный момент, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
3: Рискует чем? Сэкономить деньги?
8: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
3: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
8: Давай посмотрим.
3: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
8: Не так уж и рассеивается.
3: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
8: Угу.
3: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
9: Ради воспоминаний.
3: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
7: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
3: И как же это устроено?
7: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
3: Ох, конверты.
7: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте — это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
3: А завтра вы должны всем этим людям.
7: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
3: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
7: Почему?
3: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
7: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
3: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
7: Ну, бывает.
3: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
7: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
3: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
7: В чем же?
3: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
7: Это звучит очень цинично.
3: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
7: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
3: Давай.
7: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
3: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
7: Почему опасная?
3: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
7: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
3: Любовь, измеряемая в долларах.
7: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
3: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
7: Ну, должна сближать в идеале.
3: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
7: Опять корпорации?
3: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
7: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
3: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
7: Ага.
3: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
7: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
3: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа, и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
7: Почему?
3: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
7: Понимаю.
3: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
7: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
3: Абсолютно.
7: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
3: А что это значит?
7: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
3: Компромисс за счет своих нервов?
7: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
3: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
7: Согласен, финансовая независимость важна.
3: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
7: Какой?
3: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
7: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
3: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
7: Просто улететь?
3: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
7: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
3: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
7: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
3: Право.
7: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
3: Угу.
7: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
3: А другое дело?
7: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
3: Красивые слова.
7: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
3: Опять это романтизация, эмоциональный якорь, взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают, причем работают в должности кризис-менеджеров.
7: Ну, почему работают? Они празднуют.
3: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
7: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
3: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
7: Зато фотографии красивые остаются.
3: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
7: Угу.
3: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, общества, чтобы знать, что вы семья.
7: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
3: Да, пора бы.
7: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
3: И какой же?
7: Чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
3: Абсолютно точно.
8: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
3: Угу.
8: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
3: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями. Будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря? Ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
8: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба — это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
7: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
3: Пока-пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
9: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив в своей долгой президентской службе. Это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
5: Важный сигнал.
10: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
11: Омск, Газпром, попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Ну, надеюсь, сегодня получится.
10: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
12: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
13: Ждем бензин.
10: российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
13: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
10: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
10: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
9: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Белоруссии. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
15: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
10: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
16: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
10: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройство. Жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Но удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
2: первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
17: Период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
5: Важный сигнал.
10: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
18: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
10: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
14: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
10: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
14: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
10: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
19: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
20: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
21: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
22: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
10: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
6: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска, и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши, обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
4: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тересполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
0: Да, в пиковые дни и всех 60.
4: 60 часов – это, ну, 2,5 суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
0: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма. Если посмотреть на цифры, анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях он составляет внушительные $1718 на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то $631 уходят на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
4: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше $600 на телефон и при этом терять 3 суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
0: Еще как критично.
4: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
0: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 22 года оказался, ну, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. Тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
4: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за $1000 может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
0: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
4: А внутри страны с этим проблемы?
0: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
4: Понятно.
0: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ну, ломает логику.
4: Так, и что там?
0: 8-е место в топе занимает еда. Около $48 на человека уходит на продукты питания.
4: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда? В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга.
0: Угу.
4: Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
0: Ну, это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
4: А что тогда?
0: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. но либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
4: Типа деликатесов?
0: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
4: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
0: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит $9.
4: Так.
0: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
4: Ого, в 2 раза больше.
0: Более чем в 2 раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за $100. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
4: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
0: Угу. Все так.
4: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Белликпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
0: Ну, наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, в таких тепличных условиях.
4: То есть без реальной конкуренции.
0: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
4: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
0: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
4: Вполне нормальная цена за производство.
0: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за $110.
4: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
0: Да, к сожалению.
4: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
0: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
4: И какие они сейчас?
0: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
4: А если превысить?
0: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
4: Как объяснить остальную статистику? Третье место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем $218. Четвертое место сантехника – $161.
0: Угу.
4: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
0: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
4: Так, 4 человека умножить на 25.
0: Да, юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
4: Хочешь сказать, что бабушку сажают на заднее сиденье машины, заставляют ее трястись 2 суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
0: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
4: С ума сойти.
0: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на 2 машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
4: Но подожди. Сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
0: Жрали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат такс-фри.
4: А, точно, налоги.
0: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС 23%.
4: То есть возвращают почти четверть стоимости?
0: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за 1000 долларов, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до 230 долларов.
4: Наличными.
0: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
4: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
0: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
4: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
0: Угу. Создаются специальные чаты.
4: Да-да, в мессенджерах кто-то пишет: «Нужен телевизор из польского магазина». Несун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат такс-фри. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
0: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
4: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
0: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
4: Ну, 5% звучит не так страшно.
0: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
4: А, вот оно что.
0: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
4: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
0: Вот именно.
4: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
0: Корни этого сбоя нужно искать в двух факторах. Первое – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
4: О, запчасти прочно удерживают второе место по популярности. В среднем люди тратят на них 258 долларов за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
0: Еще бы.
4: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
0: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
4: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
0: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
4: который страшно ставить,
0: либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
4: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства номер 713, которое ввело жесткое государственное регулирование цен почти на все.
0: Да-да, знаменитое постановление.
4: И официальная риторика гласит, что оно создано исключительно для защиты потребителей. Государство буквально говорит коммерсантам: не смейте наживаться, цены не должны расти. В теории это должно было сделать товары доступными. Почему этот инструмент защиты выталкивает покупателей за границу?
0: Потому что это классический пример того, как работает экономика под административным диктатом. Вот представь себе воздушный шарик. Регулирование цен – это рука, которая силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
4: То есть шарик воздувается с другой стороны, на пограничном переходе?
0: Именно. Воздух перемещается туда?
4: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют постановления?
0: Легальный ввоз становится математически невыгодным. Возьмем компанию, импортирующую шампунь или те же запчасти. Раньше фура ехала напрямую из Германии. Теперь товар нужно купить через фирму-прокладку, перегрузить на границе, оплатить огромные банковские комиссии. Логистика взлетела, расходы могут составлять 30% от стоимости товара.
4: А потом товар приезжает на склад в Беларуси
0: и вступает в силу постановление 713. Регулятор смотрит и говорит: ваша максимальная надбавка

0: гигантскую маржу. Цена на полке взлетает в космос, несмотря на все запреты.
1: И покупатель понимает, что дешевле сесть в машину и поехать в Польшу.
0: Происходит масштабная утечка капитала. Сотни миллионов долларов, которые могли бы крутиться внутри страны, утекают в кассы иностранных торговых центров.
1: Получается идеальный замкнутый круг. Сначала технологический вакуум, потом заводы производят продукцию, которая не устраивает покупателя, а когда пытаются исправить ситуацию административным молотком, просто добивают легальный импорт. И результат – пустые полки и очереди на границе.
0: Но возникает тревожный вопрос – а что будет, если Польша и Литва решат полностью закрыть последние сухопутные переходы?
1: Это сценарий, который может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Но законы экономики отменить невозможно. Если закроют переходы, потребность никуда не исчезнет. Поток просто мутирует, найдет другие трещины, появятся схемы через третьи страны, логистика станет еще длиннее.
0: А значит, цены внутри страны взлетят до небес.
1: Да, запреты не решают проблему дефицита. Они лишь делают доступ к товару привилегией богатых.
0: Вот такая история. Чемодан, он честнее любой официальной статистики. Пока люди готовы провести 60 часов в машине ради ноутбука или пачки кофе, это и есть самый точный индикатор того, что происходит с рынком внутри страны. Не слова, не отчеты, а длина очереди на границе. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь с теми, кому тоже интересно смотреть на экономику без прикрас. С вами был подкаст «Между строк». До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК Видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго. Ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
3: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
2: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывает от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
4: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное,

0: оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
1: Напомню, что Ghost Messenger Max был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
2: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития, без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
1: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
7: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
6: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
8: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
6: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
9: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
6: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
10: Международный, а среди артистов никому не нужны в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов, да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут... Всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
6: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
11: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните – сцена славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
6: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России, больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
12: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов, в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке. Но опять же, не у людей. И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников, чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
6: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
14: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Эра белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
15: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
6: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
16: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
6: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
17: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
6: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
18: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Крженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
20: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
19: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
21: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
19: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
22: Я сейчас в Уральске, это Казахстан. Примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
23: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
24: 92-й бензин по 40 рублей. Дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
19: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
25: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
6: Напомню, ТОПСЕ до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
13: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
19: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: «Не едьте туда, где дроны, где небезопасно», то сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
0: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море, в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
6: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один-единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней и сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
3: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
3: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
5: Лето.
4: Мосаме гарма.
5: Весна.
4: Бахар.
5: Осень.
4: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси. Сколько люди получают на самом деле?
8: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
7: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
9: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
7: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
9: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
7: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
10: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
26: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
27: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
28: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
7: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал. 666 АМ.
11: Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
12: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Новости союзного государства.
15: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в доп-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
16: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
17: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске.
15: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
18: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и Главное – это обезопасить Москву, и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
15: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь две партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
15: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
12: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего – но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
5: Учим пакистанский вместе!
6: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
4: Дас.
6: 20.
4: Бис.
6: 30.
4: Тис.
6: 40.
4: Чалис.
6: 50.
4: Пачас.
6: 60.
4: Сат.
6: 70.
4: Саттар.
6: 80.
4: Аси.
6: 90.
4: Навэ.
6: 100.
4: Эксо.
5: Учим пакистанский. авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
19: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
3: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
19: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
3: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
19: Угу, просто съедается.
3: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
19: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
3: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
19: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
3: Ну, есть такое, да.
19: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
3: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
19: В смысле?
3: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
19: Жесткая оптимизация?
3: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
19: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
3: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
19: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
3: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
19: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
3: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
19: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
3: Да-да-да.
19: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
3: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
19: От 2000 это?
3: 700 рублей.
19: Да, 700 рублей.
3: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
19: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
3: Штраф за бедность. Звучит мощно.
19: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
3: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
19: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
3: А качественная прослужила бы лет 5-7.
19: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
3: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
19: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
3: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
19: Ну да, около 300 тысяч человек.
3: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
19: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
3: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
19: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
3: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
19: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
3: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
19: Ой, нет.
3: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
19: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
3: И он берет технику в рассрочку.
19: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
3: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
19: Угу, формально.
3: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
19: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
3: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
19: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
3: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
19: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
3: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
19: Огороды.
3: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
19: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
3: Который служит одной цели –

0: невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов
1: – пенсии, пособия.
0: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
1: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
0: У него есть хоть какие-то рычаги.
1: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
0: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
1: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило не раскачивать лодку?
1: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
1: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
1: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
0: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
1: Угу.
0: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
1: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
0: Гормоном стресса.
1: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
0: До следующей получки.
1: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
0: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
1: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
0: Детям.
1: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
0: Они видят, как товары возвращаются на полки.
1: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
0: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
1: Да, замаскированная под стабильность.
0: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с

0: дорогами. Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
2: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
1: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
3: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
4: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
1: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
5: После 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
1: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
5: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
1: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Ауслендер говорит, что все это обман.
7: Год отслужишь, только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие. Все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения. То есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
8: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
6: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор, вот и жалеют действительно, что подписали.
6: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
11: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, а порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами. Зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства»? И почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
13: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
12: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
14: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
12: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
15: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них — Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
12: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
16: 20.
17: Бис.
16: 30.
17: Тис.
16: 40.
17: Чалис.
16: 50.
17: Пачас.
16: 60.
17: Сат.
16: 70.
17: Саттар.
16: 80.
17: Асси.
16: 90.
17: Навэ.
16: 100.
17: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
18: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это инженерно-технические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград, либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
19: Это очень интересно, под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом, потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина, более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещения в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильно действующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественной работой или штраф, или исправительной работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метров от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
12: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
20: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирает в качестве места жительства западные страны.
12: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
12: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
22: Тяжело сейчас, допустим, на США
2: продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат, а что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит, или Беларусь отключится от интернета, или запретят вообще платить в Беларусь совсем. И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться, и что-то случилось.
12: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
3: На. Прям на видос. Вон дым.
6: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
22: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
6: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
23: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
6: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
24: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавших к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
1: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
1: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
8: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
1: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
1: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
24: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости Союзного государства.
6: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
3: На, прям на видос, вон дым.
6: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
22: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
6: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
23: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
6: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
11: Да, и слушай, за этими громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
11: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
11: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
11: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
9: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
11: Да, динамика тут самая важная.
9: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
11: Буквально вчера, да?
9: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
11: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
9: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
11: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
9: И довольно дорогой проект, надо сказать.
11: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
9: То есть страх перед будущим.
11: Конечно.
9: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
11: Да, сразу после института.
9: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
11: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
9: Угу.
11: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
9: Те самые дети демографической ямы.
11: Точно.
9: Которых изначально родилось очень мало.
11: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила, завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
11: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
11: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
11: Угу. Классы просто не добирают учеников.
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
11: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
11: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
11: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
11: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
11: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
11: Да.
9: Почти каждый шестой.
11: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
11: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
11: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
11: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
11: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
11: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: Классический образ такой вымирающей глубинки.
11: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти 3/4.
11: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
11: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
11: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
11: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
11: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
9: Вот я о том же.
11: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
9: Столица действует как такой гигантский пылесос.
11: Да, да.
9: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
11: Так.
9: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
11: Кошмар.
9: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
11: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
9: Угу.
11: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
9: Спираль сужается.
11: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
13: Ну да, это точная наука.
11: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
13: Математика здесь абсолютно безжалостна.
11: Абсолютно.
13: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
11: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
13: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
11: То есть каждый пятый человек?
13: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
11: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
13: Соотношение работающих и иждивенцев.
11: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
13: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
11: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
13: Меньше 4 миллионов.
11: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
13: Ничего себе.
11: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
13: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
11: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
13: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
11: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
13: Или пробить товар на кассе.
11: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
13: Угу, это правда.
11: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
13: То есть это не накопительный счет?
11: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
13: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
11: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
13: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
11: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
13: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
11: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
13: То есть номинально платить те же суммы.
11: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
13: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
11: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
13: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
11: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
13: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
11: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
13: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
11: Деньгами залить.
13: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
11: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
13: В смысле?
11: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
13: Ни профессионального оборудования для работы.
11: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
13: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
11: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
13: То есть это работает как антиреклама?
11: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
13: Угу.
11: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
13: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
11: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
13: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
11: А купить на нее в магазине можно меньше.
13: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
11: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
13: А, точно.
11: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
13: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
11: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
13: Возможность зарабатывать.
11: Да.
13: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
11: Угу.
13: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
11: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
13: Это пугает людей?
11: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает

0: даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Белорусского республиканского общества спасания на водах Анна Новикова о причинах несчастных случаев на водоемах.
4: С начала купального сезона по Республике Беларусь у нас погибло 67 человек. Спасено у нас было 69, из них 23 несовершеннолетних. Конечно же, обстановка трагичная, но мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами, чтобы они помнили о мерах безопасности на воде. В основном это причина при падении в воду в запрещенном месте для купания, либо купания в запрещенных местах. В основном это люди, которые находятся в алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие, либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания, не рассчитала свои силы, заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, ее вытащил на берег и передал сотрудникам скорой помощи.
2: Важный сигнал.
5: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
6: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
5: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают.

0: бывает. Неужели в России не нашлось своих уборщиков?
1: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
2: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: «Не едьте туда, где дроны, где небезопасно», то сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
3: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море, в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
0: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
5: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов – подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Говорить А точнее, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
2: Тема, ну, действительно горячая, особенно сейчас.
6: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, ну, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
2: Ого, прямо от племенных?
6: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, ну и обязательное присутствие старейшин.
2: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
6: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
2: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
6: Слияние?
2: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
6: Ну, ошибка – это сильное слово.
2: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
6: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
2: Давай, цифры там впечатляющие.
6: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
2: 25 тысяч. С ума сойти.
6: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
2: А что же тогда?
6: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
2: Угу.
6: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
2: Рискует чем? Сэкономить деньги?
6: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
2: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
6: Давай посмотрим.
2: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
6: Ну, не так уж и рассеивается.
2: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
6: Угу.
2: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета?
7: Ну, ради воспоминаний.
2: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
6: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
2: И как же это устроено?
6: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
2: Ох, конверты.
6: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
2: А завтра вы должны всем этим людям.
6: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
2: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
6: Почему?
2: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
6: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
2: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
6: Ну, бывает.
2: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
6: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
2: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
6: В чем же?
2: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
6: Это звучит очень цинично.
2: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
6: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
2: Давай.
6: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
2: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
6: Почему опасная?
2: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
6: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
2: Любовь, измеряемая в долларах.
6: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
2: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
6: Ну, должна сближать в идеале.
2: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
6: Опять корпорации?
2: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
6: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
2: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
6: Ага.
2: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
6: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
2: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
6: Почему?
2: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
6: Понимаю.
2: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимаете деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
6: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче — это вообще хрестоматийный пример.
2: Абсолютно.
6: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
2: А что это значит?
6: Сепарация — это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация — это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
2: Компромисс за счет своих нервов?
6: Сказать «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
2: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
6: Согласен, финансовая независимость важна.
2: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
6: Какой?
2: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться, вырезать этот больной орган?
6: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
2: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
6: Просто улететь?
2: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
6: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
2: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
6: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
2: Право.
6: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
2: Угу.
6: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
2: А другое дело?
6: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру «мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
2: Красивые слова.
6: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
2: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
6: Ну, почему работают? Они празднуют.
2: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
6: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
2: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
6: Зато фотографии красивые остаются.
2: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
6: Угу.
2: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
6: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
2: Да, пора бы.
6: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
2: И какой же?
6: чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья.
2: Абсолютно точно.
6: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
2: Угу.
6: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
2: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
6: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
2: Пока-пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
7: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
4: Важный сигнал.
8: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
9: Омск, Газпром, попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Но, надеюсь, сегодня получится.
8: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
10: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
11: Ждем бензин.
8: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
11: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
8: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
8: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
7: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив в своей долгой президентской службе. Это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
13: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
8: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
14: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
8: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
0: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертвы, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
1: Первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
15: период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
4: Важный сигнал.
8: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
16: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
8: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
12: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
8: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
12: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
8: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
17: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
18: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
19: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
20: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
8: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
21: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Андроида из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши, обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
5: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тиреполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
3: Да, в пиковые дни и всех 60.
5: Угу. 60 часов – это, ну, 2,5 суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
3: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма.
5: Угу.
3: Если посмотреть на цифры, анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях он составляет внушительные 1718 долларов на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то 631 доллар уходят на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
5: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше 600 баксов на телефон и при этом терять 3 суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
3: Еще как критично.
5: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
3: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 22 года оказался, ну, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. Тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
5: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за 1000 баксов может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
3: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
5: А внутри страны с этим проблемы?
3: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
5: Понятно.
3: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ну, ломает логику.
5: Так, и что там?
3: 8-е место в топе занимает еда. Около 48 долларов на человека уходят на продукты питания.
5: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда. В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга.
3: Угу.
5: Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
3: Ну, это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
5: А что тогда?
3: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. Ну, либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
5: Типа деликатесов?
3: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
5: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
3: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит $9.
5: Так.
3: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
5: Ого, в два раза больше.
3: Более чем в два раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за $100. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
5: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
3: Угу, все так.
5: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Беллекпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
3: Ну, наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, в таких тепличных условиях.
5: То есть без реальной конкуренции?
3: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
5: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
3: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
5: Вполне нормальная цена за производство.
3: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за $110.
5: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
3: Да, к сожалению.
5: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
3: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
5: И какие они сейчас?
3: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
5: А если превысить?
3: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
5: Как объяснить остальную статистику? Третье место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем $218. Четвертое место сантехника – $161.
3: Угу.
5: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
3: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
5: Так, 4 человека умножить на 25.
3: Да. Юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
5: Хочешь сказать, что бабушку сажают на заднее сиденье машины, заставляют ее трястись 2 суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
3: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
5: С ума сойти.
3: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на 2 машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
5: Ну подожди. Сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
3: Сжирали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат tax-free.
5: А, точно, налоги.
3: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС 23%.
5: То есть возвращают почти четверть стоимости?
3: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за $1000, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до $230.
5: Наличными.
3: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
5: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
3: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
5: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
3: Угу. Создаются специальные чаты.
5: Да-да, в мессенджерах. Кто-то пишет: нужен телевизор из польского магазина. Несун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат tax-free. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
3: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
5: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
3: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
5: Ну, 5% звучит не так страшно.
3: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
5: А, вот оно что.
3: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
5: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
3: Вот именно.
5: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
3: Корни этого сбоя нужно искать в двух факторах. Первое – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
5: О, запчасти прочно удерживают второе место по популярности. В среднем люди тратят на них $258 за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
3: Еще бы.
5: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
3: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
5: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
3: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
5: который страшно ставить.
3: Либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
5: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства номер 713, которое ввело жесткое государственное регулирование цен почти на все.
3: Да-да, знаменитое постановление.
5: И официальная риторика гласит, что оно создано исключительно для защиты потребителей. Государство буквально говорит коммерсантам: не смейте наживаться, цены не должны расти. В теории это должно было сделать товары доступными. Почему этот инструмент защиты выталкивает покупателей за границу?
3: Потому что это классический пример того, как работает экономика под административным диктатом. Вот представь себе воздушный шарик. Регулирование цен – это рука, которая силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
5: То есть шарик вздувается с другой стороны? На пограничном переходе?
3: Именно. Воздух перемещается туда?
5: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют постановления?
3: Легальный ввоз становится математически невыгодным. Возьмем компанию, импортирующую шампунь или те же запчасти. Раньше фура ехала напрямую из Германии. Теперь товар нужно купить через фирму-прокладку, перегрузить на границе, оплатить огромные банковские комиссии. Логистика взлетела. Расходы могут составлять 30% от стоимости товара.
5: А потом товар приезжает на склад в Беларуси.
3: И вступает в силу постановление 713. Регулятор смотрит и говорит: ваша максимальная надбавка 15%.
5: Так.
3: Импортер открывает табличку в Excel, вбивает 30% затрат на логистику, склады и зарплаты. Видит разрешенные 15% наценки. И понимает, что каждая проданная деталь приносит ему прямой убыток.
5: И что он делает?
3: Увольняет людей и уходит с рынка. Да, а легальная полка в магазине становится пустой. Но спрос никуда не испарился.
5: Машины ломаются. Голову мыть надо.
3: Совершенно верно. И на место легального бизнеса, который платил налоги, приходят челноки. У них риски выше, объемы меньше. Чтобы их окупить, они закладывают гигантскую маржу. Цена на полке

0: если Польша и Литва решат полностью закрыть последние сухопутные переходы.
1: Это сценарий, который может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Но законы экономики отменить невозможно. Если закроют переходы, потребность никуда не исчезнет. Поток просто мутирует, найдет другие трещины, появятся схемы через третьи страны, логистика станет еще длиннее.
0: А значит, цены внутри страны взлетят до небес.
1: Да, запреты не решают проблему дефицита. Они лишь делают доступ к товару привилегией богатых.
0: Вот такая история. Чемодан, он честнее любой официальной статистики. Пока люди готовы провести 60 часов в машине ради ноутбука или пачки кофе, это и есть самый точный индикатор того, что происходит с рынком внутри страны. Не слова, не отчеты, а длина очереди на границе. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь с теми, кому тоже интересно смотреть на экономику без прикрас. С вами был подкаст «Между строк». До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК Видео и еще около 10 сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго. Ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
3: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
2: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывает от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
4: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
2: Напомню, что госмессенджер «Макс» был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
3: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там

0: социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит, мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития, без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
1: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
6: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
5: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
7: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
5: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
8: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
5: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
9: Международный... А среди артистов никому не нужны в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов? Да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут... Всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
5: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
10: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните – сцена славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
5: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России, больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
11: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов, в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке. Но опять же, не у людей. И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников. Чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
5: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
13: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара. Без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Эра белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на IT-специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
14: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
5: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
15: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
5: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
16: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат, а что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит, или Беларусь отключится от интернета, или запретят вообще платить в Беларусь совсем. И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться, и что-то случилось.
5: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
17: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Крженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
19: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
18: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
20: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
18: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
21: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
22: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
23: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются НПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
18: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
24: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь? При этом, находясь в безопасности. Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
5: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
12: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
25: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Но не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
0: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
5: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
2: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют службу жить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
3: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
3: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
4: Лето.
6: Мосаме гарма.
4: Весна.
6: Бахар.
4: Осень.
6: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси. Сколько люди получают на самом деле?
8: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
7: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
9: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
7: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
9: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
7: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
10: Не, ну, может быть, выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
11: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
7: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
13: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной. От всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего. всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в топ-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
14: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
15: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
1: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
16: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву, и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
1: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет. Не существует.
1: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
13: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего – но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
4: 20.
6: Бис.
4: 30.
6: Тис.
4: 40.
6: Чалис.
4: 50.
6: Пачас.
4: 60.
6: Сат.
4: 70.
6: Саттар.
4: 80.
6: Асси.
4: 90.
6: Навэ.
4: 100.
6: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
19: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
18: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
19: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
18: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
19: Угу, просто съедается.
18: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
19: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10%, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
18: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
19: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
18: Ну, есть такое, да.
19: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
18: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
19: В смысле?
18: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
19: Жесткая оптимизация?
18: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
19: А, то есть это не про гастрономию, это про математику?
18: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
19: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
18: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
19: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
18: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
19: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
18: Да-да-да.
19: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
18: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
19: От 2000 это...
18: 700 рублей.
19: Да, 700 рублей.
18: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
19: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
18: Штраф за бедность. Звучит мощно.
19: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
18: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
19: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
18: А качественная прослужила бы лет 5-7.
19: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
18: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
19: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
18: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
19: Ну да, около 300 тысяч человек.
18: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
19: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
18: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
19: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
18: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
19: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
18: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
19: Ой, нет.
18: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
19: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
18: И он берет технику в рассрочку.
19: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
18: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
19: Угу, формально.
18: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
19: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
18: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
19: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
18: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
19: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
18: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
19: Огороды.
18: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
19: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
18: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
19: абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
18: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
19: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
18: Кстати говоря, регион

0: меняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
1: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило «не раскачивать лодку»?
1: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
1: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
1: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
0: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
1: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
0: Гормоном стресса.
1: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
0: До следующей получки.
1: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
0: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
1: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
0: Детям.
1: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
0: Они видят, как товары возвращаются на полки.
1: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
0: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
1: Да, замаскированная под стабильность.
0: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите.

0: Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Белоруссии. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
2: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
1: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
3: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
4: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
1: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
5: После 2022 года импорт из Беларуси России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
1: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
5: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
1: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергеус Лендер говорит, что все это обман.
7: Год отслужишь. Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие. Все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения. То есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
8: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
6: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что подскок был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится. И у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор. Вот и жалеют действительно, что подписали.
6: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
11: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами. Зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства»? И почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность?
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
13: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
12: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
14: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
12: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
15: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
12: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
17: Дас.
16: 20.
17: Бис.
16: 30.
17: Тис.
16: 40.
17: Чалис.
16: 50.
17: Пачас.
16: 60.
17: Сат.
16: 70.
17: Саттар.
16: 80.
17: Асси.
16: 90.
17: Навве.
16: 100.
17: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
10: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
18: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это инженерно-технические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград, либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
19: Это очень интересно, под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом, потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина, более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
12: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекций препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
12: белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
20: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
12: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
12: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
22: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключат? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
12: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
24: На. Прям на видос. Вон дым.
23: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
25: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
23: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию Керченская. Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
23: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
2: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
3: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
5: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
4: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
7: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
8: Ждем бензин.
4: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
9: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
4: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
26: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
4: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
2: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости Союзного государства.
23: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
24: На, прям на видос, вон дым.
23: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
7: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
23: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
23: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
11: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
6: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
11: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
6: Ого.
11: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
6: Угу.
11: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
6: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
11: Да, динамика тут самая важная.
6: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
11: Буквально вчера, да?
6: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
11: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
6: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
11: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
6: И довольно дорогой проект, надо сказать.
11: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
6: То есть страх перед будущим.
11: Конечно.
6: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
11: Да, сразу после института.
6: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
11: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
6: Угу.
11: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
6: Те самые дети демографической ямы.
11: Точно.
6: Которых изначально родилось очень мало.
11: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
6: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
11: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
6: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
11: Достаточно просто отъехать от столицы.
6: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
11: Угу. Классы просто не добирают учеников?
6: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
11: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
6: Ну да, людей меньше становится.
11: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
6: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
11: Так.
6: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
11: Это классический эффект демографических ножниц.
6: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
11: Почти каждый шестой житель.
6: Да.
11: Да.
6: Почти каждый шестой.
11: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
6: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
11: Ничего себе!
6: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
11: То есть стариков больше, чем детей?
6: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
11: Угу.
6: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
11: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
6: Какая?
11: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
6: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
11: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
6: Почти три четверти.
11: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
6: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
11: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
6: Поликлиники, больницы.
11: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
6: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
11: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
6: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
11: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
6: Вот я о том же.
11: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
6: Столица действует как такой гигантский пылесос.
11: Да, да.
6: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
11: Так.
6: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
11: Кошмар.
6: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
11: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
6: Угу.
11: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
6: Спираль сужается.
11: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
6: Ну да, это точная наука.
11: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
6: Математика здесь абсолютно безжалостна.
11: Абсолютно.
6: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
11: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
6: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
11: То есть каждый пятый человек?
6: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
11: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
6: Соотношение работающих и иждивенцев.
11: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
6: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
11: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
6: Меньше 4 миллионов.
11: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
6: Ничего себе.
11: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
6: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
11: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
6: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
11: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
13: Или пробить товар на кассе.
11: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
13: Угу, это правда.
11: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
13: То есть это не накопительный счет?
11: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
13: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
11: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
13: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
11: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
13: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
11: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
13: То есть номинально платить те же суммы.
11: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
13: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
11: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
13: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
11: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
13: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
11: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
13: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
11: Деньгами залить.
13: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
11: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
13: В смысле?
11: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
13: Ни профессионального оборудования для работы.
11: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
13: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
11: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
13: То есть это работает как антиреклама.
11: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
13: Угу.
11: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
13: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
11: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
13: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
11: А купить на нее в магазине можно меньше.
13: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
11: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
13: А, точно.
11: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
13: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
11: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
13: Возможность зарабатывать.
11: Да.
13: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
11: Угу.
13: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
11: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
13: Это пугает людей?
11: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
13: Да, согласна.
11: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
13: Они реагируют на стимулы.
11: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
13: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
11: К сожалению.
13: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленная

0: Через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию. Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава Белорусского республиканского общества спасания на водах Анна Новикова о причинах несчастных случаев на водоемах.
4: С начала купального сезона по Республике Беларусь у нас погибло 67 человек. Спасено у нас было 69, из них 23 несовершеннолетних. Конечно же, обстановка трагичные, но мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами, чтобы они помнили о мерах безопасности на воде. В основном это причина при падении в воду в запрещенном месте для купания, либо купания в запрещенных местах. В основном это люди, которые находятся в алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие, либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания. Не рассчитала свои силы, заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, ее вытащил на берег и передал сотрудникам скорой помощи.
2: Важный сигнал.
5: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
6: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь? При этом, находясь в безопасности. Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
5: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
3: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
7: А что на другую

0: работу или на отдых не приглашают. Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: «Не едьте туда, где дроны, где небезопасно», то сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
1: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
2: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
5: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 23-м году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
7: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
6: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
7: Ого, прямо от племенных?
6: Именно. Там есть все те же элементы – серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
7: Старейшины – это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
6: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, ну, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
7: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
6: Слияние?
7: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
6: Ну, ошибка – это сильное слово.
7: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
6: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
7: Давай, цифры там впечатляющие.
6: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
7: 25 тысяч. С ума сойти.
6: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
7: А что же тогда?
6: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
7: Угу.
6: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
7: Рискует чем? Сэкономить деньги?
6: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
7: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
6: Давай посмотрим.
7: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
6: Ну, не так уж и рассеивается.
7: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
6: Угу.
7: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
8: Ну, ради воспоминаний.
7: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
6: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
7: И как же это устроено?
6: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
7: Ох, конверты.
6: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
7: А завтра вы должны всем этим людям.
6: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
7: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
6: Почему?
7: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
6: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
7: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
6: Ну, бывает.
7: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
6: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
7: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
6: В чем же?
7: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
6: Это звучит очень цинично.
7: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
6: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
7: Давай.
6: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
7: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
6: Почему опасная?
7: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
6: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
7: Любовь, измеряемая в долларах.
6: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
7: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
6: Ну, должна сближать в идеале.
7: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
6: Опять корпорации?
7: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
6: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
7: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
6: Ага.
7: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
6: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
7: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
6: Почему?
7: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
6: Понимаю.
7: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
6: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
7: Абсолютно.
6: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
7: А что это значит?
6: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
7: Компромисс за счет своих нервов?
6: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
7: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
6: Согласен, финансовая независимость важна.
7: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
6: Какой?
7: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
6: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
7: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
6: Просто улететь?
7: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
6: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
7: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
6: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
7: Право.
6: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
7: Угу.
6: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
7: А другое дело?
6: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
7: Красивые слова.
6: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
7: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
6: Ну, почему работают? Они празднуют.
7: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
6: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
7: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
6: Зато фотографии красивые остаются.
7: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
6: Угу.
7: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
6: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
7: Да, пора бы.
6: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
7: И какой же?
6: Чья это свадьба на самом деле и каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
7: Абсолютно точно.
6: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
7: Угу.
6: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
7: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
6: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой.
8: Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
7: Пока-пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
9: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив в своей долгой президентской службе. Это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
3: Важный сигнал.
10: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
11: Омск, Газпром, попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Но, надеюсь, сегодня получится.
10: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
12: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
13: Ждем бензин.
10: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
14: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
10: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
15: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
10: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
9: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
16: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
10: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
17: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
10: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
2: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройство жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор, но удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
18: В период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
3: Важный сигнал.
10: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
19: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
10: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
15: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
10: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
15: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
10: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
20: Выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
21: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
22: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
23: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
10: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
5: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе андроида из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши, обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
1: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тиреполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
0: Да, в пиковые дни и всех 60.
1: 60 часов – это, ну, 2,5 суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
0: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма. Если посмотреть на цифры. Анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях он составляет внушительные $1718 на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то $631 уходит на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
1: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше $600 на телефон и при этом терять 3 суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
0: Еще как критично.
1: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
0: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 22-го года оказался, ну, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. Тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
1: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за $1000 может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
0: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
1: А внутри страны с этим проблемы?
0: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
1: Понятно.
0: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ну, ломает логику.
1: Так, и что там?
0: 8-е место в топе занимает еда. Около $48 на человека уходит на продукты питания.
1: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда. В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга. Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
0: Ну, это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
1: А что тогда?
0: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. Ну, либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
1: Типа деликатесов?
0: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
1: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
0: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит $9.
1: Так.
0: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
1: Ого, в 2 раза больше.
0: Более чем в 2 раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за $100. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
1: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
0: Угу, все так.
1: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Белликпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
0: Ну, наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, в таких тепличных условиях.
1: То есть без реальной конкуренции?
0: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
1: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
0: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
1: Вполне нормальная цена за производство.
0: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за $110.
1: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
0: Да, к сожалению.
1: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
0: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
1: И какие они сейчас?
0: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
1: А если превысить?
0: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
1: Как объяснить остальную статистику? Третье место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем $218. Четвертое место сантехника – $161.
0: Угу.
1: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
0: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
1: Так, 4 человека умножить на 25.
0: Да, юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
1: Хочешь сказать, что бабушку сажают на заднее сиденье машины, заставляют ее трястись 2 суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
0: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
1: С ума сойти.
0: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на 2 машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
1: Ну подожди, сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
0: Жрали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат такс-фри.
1: А, точно, налоги.
0: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС – 23%.
1: То есть возвращают почти четверть стоимости?
0: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за $1000, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до $230.
1: Наличными.
0: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
1: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
0: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
1: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
0: Угу. Создаются специальные чаты.
1: Да, в мессенджерах. Кто-то пишет: нужен телевизор из польского магазина. Нисун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат tax-free. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
0: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
1: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
0: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
1: 5% звучит не так страшно.
0: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
1: А, вот оно что.
0: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
1: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
0: Вот именно.
1: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
0: Корни этого сбоя нужно искать в двух факторах. Первое – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
1: О, запчасти прочно удерживают второе место по популярности. В среднем люди тратят на них $258 за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
0: Еще бы.
1: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
0: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
1: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
0: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
1: который страшно ставить,
0: либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
1: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства номер 713, которое ввело жесткое государственное регулирование цен почти на все.
0: Да-да, знаменитое постановление.
1: И официальная риторика гласит, что оно создано исключительно для защиты потребителей. Государство буквально говорит коммерсантам: не смейте наживаться, цены не должны расти. В теории это должно было сделать товары доступными. Почему этот инструмент защиты выталкивает покупателей за границу?
0: Потому что это классический пример того, как работает экономика под административным диктатом. Вот представь себе воздушный шарик. Регулирование цен – это рука, которая силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
1: То есть шарик вздувается с другой стороны, на пограничном переходе?
0: Именно. Воздух перемещается туда?
1: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют постановления?
0: Легальный ввоз становится математически невыгодным. Возьмем компанию, импортирующую шампунь или те же запчасти. Раньше фура ехала напрямую из Германии. Теперь товар нужно купить через фирму-прокладку, перегрузить на границе, оплатить огромные банковские комиссии. Логистика взлетела, расходы могут составлять 30% от стоимости товара.
1: А потом товар приезжает на склад в Беларуси
0: и вступает в силу постановление 713. Регулятор смотрит и говорит: ваша максимальная надбавка 15%.
1: Так.
0: Импортер открывает табличку в Excel, вбивает 30% затрат на логистику, склады и зарплаты. Видит разрешенные 15% наценки. И понимает, что каждая проданная деталь приносит ему прямой убыток.
1: И что он делает?
0: Увольняет людей и уходит с рынка. Да, а легальная полка в магазине становится пустой. Но спрос никуда не испарился.
1: Машины ломаются. Голову мыть надо.
0: Совершенно верно. И на место легального бизнеса, который платил налоги, приходят челноки. У них риски выше, объемы меньше. Чтобы их окупить, они закладывают гигантскую маржу. Цена на полке взлетает в космос, несмотря на все запреты.
1: И покупатель понимает, что дешевле сесть в машину и поехать в Польшу.
0: Происходит масштабная утечка капитала. Сотни миллионов долларов, которые могли бы крутиться внутри страны, утекают в кассы иностранных торговых центров.
1: Получается идеальный замкнутый круг. Сначала технологический вакуум, потом заводы производят продукцию, которая не устраивает покупателя, а когда пытаются исправить ситуацию административным молотком, просто добивают легальный импорт. И результат? Пустые полки и очереди на

0: религии богатых.
1: Вот такая история. Чемодан – он честнее любой официальной статистики. Пока люди готовы провести 60 часов в машине ради ноутбука или пачки кофе, это и есть самый точный индикатор того, что происходит с рынком внутри страны. Не слова, не отчеты, а длина очереди на границе. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь с теми, кому тоже интересно смотреть на экономику без прикрас. С вами был подкаст «Между строк». До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Max, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК Видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго. Ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
3: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно, с VPN это работает.
2: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывает от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
4: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не, неприятно в использовании.
2: Напомню, что госмессенджер Max был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
3: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был

0: жертвы, рожденные ТИ.
1: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
7: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
6: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
8: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
6: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
9: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
6: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Масштаб. масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
0: Международный... А среди артистов никому не нужны в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов, да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут... Всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
6: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
10: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните... Сцена славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
6: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России, больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
11: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке. Но опять же, не у людей. И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников. Чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
6: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
13: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Эра белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
14: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала. В связи с событиями последних лет много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
6: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
15: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
6: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
16: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат, а что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит, или Беларусь отключится от интернета, или запретят вообще платить в Беларусь совсем. И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться, и что-то случилось.
6: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
17: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
19: Резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
18: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
20: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
18: последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
1: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
21: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
22: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают дроны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
18: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. И это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи. Говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
23: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
6: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
12: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
24: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Беларусью? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
25: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
6: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
3: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочку. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
0: Лина возмущена. Так много парней и сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
4: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
0: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
4: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
0: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
10: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
9: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
11: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
9: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
11: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
9: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
13: Не, ну, может быть, выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
26: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
27: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
28: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
9: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
29: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в топ-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж почетным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
1: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
5: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
0: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
14: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
0: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет. Не существует.
0: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
29: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего – но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
7: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
8: Дас.
7: 20.
8: Бис.
7: 30.
8: Тис.
7: 40.
8: Чалис.
7: 50.
8: Пачас.
7: 60.
8: Сат.
7: 70.
8: Саттар.
7: 80.
8: Асси.
7: 90.
8: Навэ.
7: 100.
8: Эксо.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
17: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
16: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
17: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
16: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
17: Угу, просто съедается.
16: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
17: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
16: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
17: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
16: Ну, есть такое, да.
17: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
16: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
17: В смысле?
16: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
17: Жесткая оптимизация?
16: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
17: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
16: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
17: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
16: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
17: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
16: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
17: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
16: Да-да-да.
17: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
16: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
17: От 2000 это...
16: 700 рублей.
17: Да, 700 рублей.
16: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
17: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
16: Штраф за бедность. Звучит мощно.
17: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
16: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
17: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
16: А качественная прослужила бы лет 5-7.
17: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
16: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
17: И вырваться из этого цикла можно только если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
16: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
17: Ну да, около 300 тысяч человек.
16: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
17: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
16: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
17: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
16: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
17: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
16: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
17: Ой, нет.
16: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
17: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
16: И он берет технику в рассрочку.
17: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
16: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
17: Угу, формально.
16: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
17: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
16: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
17: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
16: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
17: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
16: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
17: Огороды.
16: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
17: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
16: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
17: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
16: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
17: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
16: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
17: Пенсии, пособия.
16: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия являются не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
17: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
16: У него есть хоть какие-то рычаги.
17: Да,

0: конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха – какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
0: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
0: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.

0: Дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
1: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
0: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
2: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
0: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
4: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
0: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
5: После 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
0: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
5: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
0: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
7: Год отслужишь... Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
8: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
6: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
6: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
11: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, а порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами, зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства»? И почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
13: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
12: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
14: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
12: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
15: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
12: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
17: Дас.
16: 20.
17: Бис.
16: 30.
17: Тис.
16: 40.
17: Чалис.
16: 50.
17: Пачас.
16: 60.
17: Сат.
16: 70.
17: Саттар.
16: 80.
17: Аси.
16: 90.
17: Навэ.
16: 100.
17: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. из первых уст.
10: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
18: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это инженерно-технические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград, либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
19: Это очень интересно, под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом, потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина, более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8000 рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метров от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
20: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала. В связи с событиями последних лет много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
12: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
21: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
12: В 2021 году вклад ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
22: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат, а что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит, или Беларусь отключится от интернета, или запретят вообще платить в Беларусь совсем. И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться, и что-то случилось.
12: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
23: На. Прям на видос. Вон дым.
6: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
24: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
6: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию Керченская. Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
0: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
6: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки некоторые комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
1: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
2: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
2: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
8: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
2: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
25: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
2: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
1: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости Союзного государства.
6: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
23: На, прям на видос, вон дым.
6: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
7: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
6: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
0: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие, порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
6: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Рекоморе», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. Два дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки некоторые комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
11: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
11: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
11: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
11: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
9: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
11: Да, динамика тут самая важная.
9: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
11: Буквально вчера, да?
9: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
11: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
9: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
11: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
9: И довольно дорогой проект, надо сказать.
11: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
9: То есть страх перед будущим.
11: Конечно.
9: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
11: Да, сразу после института.
9: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
11: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
9: Те самые дети демографической ямы.
11: Точно.
9: Которых изначально родилось очень мало.
11: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
11: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
11: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
11: Угу. Классы просто не добирают учеников.
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
11: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
11: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
11: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
11: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
11: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
11: Да.
9: Почти каждый шестой.
11: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. и это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
11: Ничего себе!
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
11: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
11: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
11: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
9: Какая?
11: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
9: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
11: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
9: Почти 3/4.
11: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
9: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
11: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
9: Поликлиники, больницы.
11: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
9: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
11: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
9: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
11: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
9: Вот я о том же.
11: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
9: Столица действует как такой гигантский пылесос.
11: Да, да.
9: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
11: Так.
9: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
11: Кошмар.
9: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
11: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
9: Угу.
11: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
9: Спираль сужается.
11: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
9: Ну да, это точная наука.
11: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
9: Математика здесь абсолютно безжалостна.
11: Абсолютно.
9: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
11: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
9: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
11: То есть каждый пятый человек?
9: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
11: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
9: Соотношение работающих и иждивенцев.
11: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
9: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
11: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
9: Меньше 4 миллионов.
11: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
9: Ничего себе.
11: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
9: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
11: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
9: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
11: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
9: Или пробить товар на кассе.
11: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
9: Угу, это правда.
11: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
9: То есть это не накопительный счет?
11: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
9: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
11: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
9: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
11: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
9: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
11: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
9: То есть номинально платить те же суммы.
11: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
9: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
11: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
9: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
11: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
9: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
11: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
9: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
11: Деньгами залить.
9: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
11: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
9: В смысле?
11: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
9: Ни профессионального оборудования для работы.
11: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
9: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
11: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
9: То есть это работает как антиреклама.
11: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
9: Угу.
11: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
9: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
11: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
9: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
11: А купить на нее в магазине можно меньше.
9: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
11: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
9: А, точно.
11: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
9: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
11: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
9: Возможность зарабатывать.
11: Да.
9: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
11: Угу.
9: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
11: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
9: Это пугает людей?
11: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
9: Да, согласна.
11: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
9: Они реагируют на стимулы.
11: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
9: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
11: К сожалению.
9: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
11: Да, математика против них.
9: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
11: Угу.
9: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
11: И вот это...

0: Но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Глава Белорусского республиканского общества спасания на водах Анна Новикова о причинах несчастных случаев на водоемах.
3: С начала купального сезона по Республике Беларусь у нас погибло 67 человек. Спасено у нас было 69, из них 23 несовершеннолетних. Конечно же, обстановка трагичная, но мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами, чтобы они помнили о мерах безопасности на воде. В основном это причина при падении в воду в запрещенном месте для купания, либо купания в запрещенных местах. В основном это люди, которые находятся в алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие, либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания. Не рассчитала свои силы. Заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, ее вытащил на берег. И передал сотрудникам скорой помощи.
1: Важный сигнал.
4: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелание моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
5: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
4: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
2: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
6: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Беларусью? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
7: БРСМ, такое БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное,

0: Единственное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
1: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
4: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов – подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно. Спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
6: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
5: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современное общество, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
6: Ого, прямо от племенных?
5: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
6: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
5: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
6: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
5: Слияние?
6: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
5: Ну, ошибка – это сильное слово.
6: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, но провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
5: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
6: Давай, цифры там впечатляющие.
5: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
6: 25 тысяч, с ума сойти.
5: Да, цифра огромная, особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
6: А что же тогда?
5: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
6: Угу.
5: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
6: Рискует чем? Сэкономить деньги?
5: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
6: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
5: Давай посмотрим.
6: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
5: Ну, не так уж и рассеивается.
6: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
5: Угу.
6: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
7: Ну, ради воспоминаний.
6: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
5: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
6: И как же это устроено?
5: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
6: Ох, конверты.
5: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
6: А завтра вы должны всем этим людям.
5: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
6: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
5: Почему?
6: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
5: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
6: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
5: Ну, бывает.
6: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет-то уже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
5: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится?
6: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
5: В чем же?
6: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
5: Это звучит очень цинично.
6: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
5: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание стопроцентной окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
6: Давай.
5: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
6: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
5: Почему опасная?
6: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
5: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
6: Любовь, измеряемая в долларах.
5: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
6: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
5: Ну, должна сближать в идеале.
6: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
5: Опять корпорации?
6: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
5: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
6: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
5: Ага.
6: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
5: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
6: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
5: Почему?
6: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
5: Понимаю.
6: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
5: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
6: Абсолютно.
5: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
6: А что это значит?
5: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
6: Компромисс за счет своих нервов?
5: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
6: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
5: Согласен, финансовая независимость важна.
6: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
5: Какой?
6: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
5: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
6: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
5: Просто улететь.
6: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
5: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
6: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
5: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
6: Право.
5: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
6: Угу.
5: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
6: А другое дело?
5: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
6: Красивые слова.
5: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
6: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
5: Ну, почему работают? Они празднуют.
6: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
5: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
6: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
5: То фотографии красивые остаются.
6: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
5: Угу.
6: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
5: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
6: Да, пора бы.
5: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
6: И какой же?
5: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
6: Абсолютно точно.
5: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
6: Угу.
5: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
6: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
5: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
6: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
7: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите «Славянский базар». Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
2: Важный сигнал.
8: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
9: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится.
8: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
10: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
11: Ждем бензин.
8: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
12: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
8: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
13: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
8: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
7: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Белоруссии. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
14: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
8: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
15: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
8: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
16: Период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
2: Важный сигнал.
8: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
17: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
8: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
13: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
8: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
13: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
8: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
18: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
19: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
20: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
21: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
8: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
4: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши, обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
0: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тересполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
22: Да, в пиковые дни и всех 60.
0: 60 часов – это, ну, 2,5 суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
22: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма. Если посмотреть на цифры, анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях он составляет внушительные $1718 на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то $631 уходят на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
0: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше $600 на телефон и при этом терять 3 суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
22: Еще как критично.
0: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
22: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 22 года оказался, ну, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. Тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
0: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за $1000 может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
22: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
0: А внутри страны с этим проблемы?
22: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
0: Понятно.
22: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ну, ломает логику.
0: Так, и что там?
22: 8-е место в топе занимает еда. Около $48 на человека уходят на продукты питания.
0: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда. В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга.
22: Угу.
0: Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
22: Ну, это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
0: А что тогда?
22: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. Ну, либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
0: Типа деликатесов?
22: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
0: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
22: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит $9.
0: Так.
22: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
0: Ого, в 2 раза больше.
22: Более чем в 2 раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за $100. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
0: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
22: Угу. Все так.
0: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Белликпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
22: Ну, наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, в таких тепличных условиях.
0: То есть без реальной конкуренции?
22: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
0: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
22: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
0: Вполне нормальная цена за производство.
22: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за 110 долларов.
0: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
22: Да, к сожалению.
0: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
22: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
0: И какие они сейчас?
22: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
0: А если превысить?
22: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
0: Как объяснить остальную статистику? Третье место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем 218 долларов. Четвертое место сантехника – 161 доллар.
22: Угу.
0: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
22: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
0: Так, 4 человека умножить на 25.
22: Да, юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
0: Хочешь сказать, что бабушку сажают на задние сиденья машины, заставляют ее трястись 2 суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
22: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
0: С ума сойти.
22: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на 2 машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
0: Ну подожди. Сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
22: Жрали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат такс-фри.
0: А, точно, налоги.
22: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС – 23%.
0: То есть возвращают почти четверть стоимости?
22: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за 1000 долларов, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до 230 долларов.
0: Наличными.
22: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
0: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
22: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
0: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
22: Угу. Создаются специальные чаты.
0: Да-да, в мессенджерах кто-то пишет: «Нужен телевизор из польского магазина». Несун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат tax-free. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
22: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
0: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
22: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
0: Ну, 5% звучит не так страшно.
22: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
0: А, вот оно что.
22: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
0: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
22: Вот именно.
0: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
22: Корни этого сбоя нужно искать в двух факторах. Первое – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
0: О, запчасти прочно удерживают второе место по популярности. В среднем люди тратят на них $258 за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
22: Еще бы.
0: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
22: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
0: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
22: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
0: который страшно ставить,
22: либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
0: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства номер 713, которое ввело жесткое государственное регулирование цен почти на все.
22: Да-да, знаменитое постановление.
0: И официальная риторика гласит, что оно создано исключительно для защиты потребителей. Государство буквально говорит коммерсантам: не смейте наживаться, цены не должны расти. В теории это должно было сделать товары доступными. Почему этот инструмент защиты выталкивает покупателей за границу?
22: Потому что это классический пример того, как работает экономика под административным диктатом. Вот представь себе воздушный шарик. Регулирование цен – это рука, которая силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
0: То есть шарик вздувается с другой стороны? На пограничном переходе?
22: Именно. Воздух перемещается туда?
0: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют постановления?
22: Легальный ввоз становится математически невыгодным. Возьмем компанию, импортирующую шампунь или те же запчасти. Раньше фура ехала напрямую из Германии. Теперь товар нужно купить через фирму-прокладку, перегрузить на границе, оплатить огромные банковские комиссии. Логистика взлетела, расходы могут составлять 30% от стоимости товара.
0: А потом товар приезжает на склад в Беларуси
22: и вступает в силу постановление 713. Регулятор смотрит и говорит: ваша максимальная надбавка 15%.
0: Так.
22: Импортер открывает табличку в Excel, вбивает 30% затрат на логистику, склады и зарплаты. Видит разрешенные 15% наценки. И понимает, что каждая проданная деталь приносит ему прямой убыток.
0: И что он делает?
22: Увольняет людей и уходит с рынка. Да, а легальная полка в магазине становится пустой. Но спрос никуда не испарился.
0: Машины ломаются, голову мыть надо.
5: Совершенно верно. И на место легального бизнеса, который платил налоги, приходят челноки. У них риски выше, объемы меньше. Чтобы их окупить, они закладывают гигантскую маржу. Цена на полке взлетает в космос, несмотря на все запреты.
0: И покупатель понимает, что дешевле сесть в машину и поехать в Польшу.
5: Происходит масштабная утечка капитала. Сотни миллионов долларов, которые могли бы крутиться внутри страны, утекают в кассы иностранных торговых центров.
0: Получается идеальный замкнутый круг. Сначала технологический вакуум, потом заводы производят продукцию, которая не устраивает покупателя, а когда пытаются исправить ситуацию административным молотком, просто добивают легальный импорт. И результат – пустые полки и очереди на границе.
5: Но возникает тревожный вопрос – а что будет, если Польша и Литва решат полностью закрыть последние сухопутные переходы?
0: Это сценарий, который может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Но законы экономики отменить невозможно. Если закроют переходы, потребность никуда не исчезнет. Поток просто мутирует, найдет другие трещины, появятся схемы через третьи страны, логистика станет еще длиннее.
5: А значит, цены внутри страны взлетят до небес.
0: Да, запреты не решают проблему дефицита. Они лишь делают доступ к товару привилегией.

0: Новости союзного государства.
1: Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В июне он получил отметку шпионского приложения и был удален из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК Видео и еще около десятка сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго. Ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
2: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно, с VPN это работает.
1: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на Макс, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывает от планов загнать всех в Макс. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на Макс в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
3: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
1: Напомню, что госмессенджер Макс был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
2: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот Макс был мертворожденной идеей.
1: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в Макс, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся

0: считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
0: 2.
1: До.
0: 3.
1: Тин.
0: 4.
1: Чар.
0: 5.
1: Пач.
0: 6.
1: Че.
0: 7.
1: Сат.
0: 8.
1: Ат.
0: 9.
1: Но.
0: 10.
1: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
4: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
3: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
5: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
3: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
6: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
3: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
7: Международный А среди артистов никому не нужные в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов? Да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
3: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
8: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните, сцена Славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
3: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
9: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке. Но опять же, не у людей. И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на Славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на Славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников, чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
3: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился Славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
11: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров, тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на IT-специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
12: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
3: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
13: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
3: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
14: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
3: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал
0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
15: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 23-м году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
17: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
16: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
18: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
16: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
19: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. два раза дешевле, чем у нас.
20: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
21: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают троны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
16: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
22: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь? При этом, находясь в безопасности. Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
3: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
10: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
16: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
23: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
3: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал.
0: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
4: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
5: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
1: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
5: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
1: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. как на языке урду звучат времена года. Поехали! Зима.
6: Мосаме сарма.
0: Лето.
6: Мосаме гарма.
0: Весна.
6: Бахар.
0: Осень.
6: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
7: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
8: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
7: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
9: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
7: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
9: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
7: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
24: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
25: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
7: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
11: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в топ-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и ТБ-банка. Так, в столице 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
13: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
14: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
12: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
15: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
12: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
17: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого в принципе нет, не существует.
12: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
11: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
0: 20.
6: Бис.
0: 30.
6: Тис.
0: 40.
6: Чалис.
0: 50.
6: Пачас.
0: 60.
6: Сат.
0: 70.
6: Саттар.
0: 80.
6: Асси.
0: 90.
6: Навэ.
0: 100.
6: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
18: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
16: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
18: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
16: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
18: Угу, просто съедается.
16: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
18: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
16: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
18: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
16: Ну, есть такое, да.
18: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
16: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
18: В смысле?
16: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
18: Жесткая оптимизация?
16: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
18: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
16: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
18: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
16: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
18: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
16: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
18: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
16: Да-да-да.
18: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
16: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
18: От 2000 это...
16: 700 рублей.
18: Да, 700 рублей.
16: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
18: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
16: Штраф за бедность. Звучит мощно.
18: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
16: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
18: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
16: А качественная прослужила бы лет 5-7.
18: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
16: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
18: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
16: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
18: Ну да, около 300 тысяч человек.
16: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
18: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
16: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
18: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все, государство считает их благополучными.
16: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
18: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
16: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
18: Ой, нет.
16: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
18: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
16: И он берет технику в рассрочку.
18: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
16: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
18: Угу, формально.
16: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
18: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
16: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
18: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
16: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
18: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
16: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
18: Огороды?
16: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
18: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
16: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
18: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
16: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
18: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
16: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
18: Пенсии, пособия.
16: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных пенсий и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
18: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
16: У него есть хоть какие-то рычаги.
18: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
16: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
18: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
16: Правило не раскачивать лодку?
18: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система

0: раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Белоруссии. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой.

0: deyapti, ket demayapti-yu, kechgacha hal qilamiz dedi, shuni hal qilishidan so'raymiz.
1: Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
2: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
1: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
3: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
5: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
1: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
6: После 2022 года импорт из Беларуси и России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
1: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
6: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
1: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Ауслендер говорит, что все это обман.
8: Год отслужишь. Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет, все пойдут в штурм как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
7: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
9: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
7: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
10: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку это был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
7: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
12: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, а порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами. Зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства»? И почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность?
4: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
13: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
14: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
13: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
15: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
13: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
16: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
13: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе!
17: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
18: Дас.
17: 20.
18: Бис.
17: 30.
18: Тис.
17: 40.
18: Чалис.
17: 50.
18: Пачас.
17: 60.
18: Сат.
17: 70.
18: Саттар.
17: 80.
18: Асси.
17: 90.
18: Навэ.
17: 100.
18: Эксо.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
11: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
19: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это инженерно-технические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
20: Это очень интересно. Под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом, потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
13: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекций препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета в Беларуси не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильно действующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла запись в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
13: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
21: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
13: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
13: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
2: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
13: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
22: На. Прям на видос, вон дым.
7: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
23: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
7: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию Керченская. Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
7: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
3: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. В
5: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
8: Омск, «Газпром», попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Ну, надеюсь, сегодня получится.
6: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
9: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
24: Ждем бензин.
6: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
25: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
6: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
26: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
6: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
3: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
22: На, прям на видос, вон дым.
7: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
23: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
7: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
7: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по 2 танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до 100. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
12: Да, и слушай, за этими громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
10: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
12: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
10: Ого.
12: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
10: Угу.
12: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
10: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
12: Да, динамика тут самая важная.
10: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
12: Буквально вчера, да?
10: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
12: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
10: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
12: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
10: И довольно дорогой проект, надо сказать.
12: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
10: То есть страх перед будущим.
12: Конечно.
10: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
12: Да, сразу после института.
10: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
12: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
10: Угу.
12: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
10: Те самые дети демографической ямы.
12: Точно.
10: Которых изначально родилось очень мало.
12: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
10: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
12: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
10: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
12: Достаточно просто отъехать от столицы.
10: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
12: Угу. Классы просто не добирают учеников.
10: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
12: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
10: Ну да, людей меньше становится.
12: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
10: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
12: Так.
10: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
12: Это классический эффект демографических ножниц.
10: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
12: Почти каждый шестой житель.
10: Да.
12: Да.
10: Почти каждый шестой.
12: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
10: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
12: Ничего себе.
10: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
12: То есть стариков больше, чем детей?
10: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
12: Угу.
10: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
12: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
14: Какая?
12: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
14: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
12: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
14: Почти три четверти.
12: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
14: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
12: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
14: Поликлиники, больницы.
12: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
14: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
12: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
14: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
12: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
14: Вот я о том же.
12: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
14: Столица действует как такой гигантский пылесос.
12: Да, да.
14: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
12: Так.
14: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
12: Кошмар.
14: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
12: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
14: Угу.
12: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
14: Спираль сужается.
12: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
14: Ну да, это точная наука.
12: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
14: Математика здесь абсолютно безжалостна.
12: Абсолютно.
14: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
12: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
14: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
12: То есть каждый пятый человек?
14: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
12: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
14: Соотношение работающих и иждивенцев.
12: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
14: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
12: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
14: Меньше 4 миллионов.
12: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
14: Ничего себе.
12: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
14: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
12: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
14: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
12: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
14: Или пробить товар на кассе.
12: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
14: Угу, это правда.
12: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
14: То есть это не накопительный счет?
12: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
14: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
12: Да. Тогда система просто начинает трещать по швам.
14: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
12: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
14: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
12: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
14: То есть номинально платить те же суммы.
12: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
14: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
12: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
14: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
12: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
14: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
12: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
14: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
12: Деньгами залить?
14: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
12: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
14: В смысле?
12: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
14: Ни профессионального оборудования для работы.
12: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
14: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
12: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
14: То есть это работает как антиреклама.
12: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
14: Угу.
12: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
14: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
12: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
14: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
12: А купить на нее в магазине можно меньше.
14: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
12: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
14: А, точно.
12: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
14: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
12: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
14: Возможность зарабатывать.
12: Да.
14: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
12: Угу.
14: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
12: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
14: Это пугает людей?
12: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
14: Да, согласна.
12: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
14: Они реагируют на стимулы.
12: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
14: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
12: К сожалению.
14: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
12: Да, математика против них.
14: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
12: Угу.
14: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
12: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
14: Какой?
12: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
14: Да уж.
12: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
14: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
12: Это мысль, с которой...

0: 67 человек. Спасено у нас было 69, из них 23 несовершеннолетних. Конечно же, обстановка трагичная, но мы на постоянной основе проводим профилактические беседы с гражданами, чтобы они помнили о мерах безопасности на воде. В основном это причина при падении в воду в запрещенном месте для купания, либо купания в запрещенных местах. В основном это люди, которые находятся в алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие, либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания, не рассчитала свои силы, заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, ее вытащил на берег и передал сотрудникам скорой помощи.
1: Важный сигнал.
2: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
3: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
2: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
4: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
5: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
6: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
2: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях

0: События дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
3: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 23-м году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
5: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
4: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
5: Ого, прямо от племенных?
4: Именно. Там есть все те же элементы – серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
5: Старейшины – это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
4: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
5: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
4: Слияние?
5: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
4: Ошибка – это сильное слово.
5: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, ну, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
4: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
5: Давай, цифры там впечатляющие.
4: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
5: 25 тысяч. С ума сойти.
4: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
5: А что же тогда?
4: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
5: Угу.
4: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
5: Рискует чем? Сэкономить деньги?
4: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
5: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
4: Давай посмотрим.
5: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
4: Ну, не так уж и рассеивается.
5: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
4: Угу.
5: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
6: Ну, ради воспоминаний.
5: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
4: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
5: И как же это устроено?
4: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
5: Ох, конверты.
4: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
5: А завтра вы должны всем этим людям.
4: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
5: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
4: Почему?
5: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
4: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
5: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
4: Ну, бывает.
5: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
4: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
5: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
4: В чем же?
5: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
4: Это звучит очень цинично.
5: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
4: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
5: Давай.
4: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
5: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
4: Почему опасная?
5: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
4: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
5: Любовь, измеряемая в долларах.
4: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
5: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
4: Ну, должна сближать в идеале.
5: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
4: Опять корпорации?
5: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
4: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
5: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный продуманный список гостей на 40 человек.
4: Ага.
5: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
4: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
5: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
4: Почему?
5: Цитирую. «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
4: Понимаю.
5: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
4: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
5: Абсолютно.
4: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
5: А что это значит?
4: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
5: Компромисс за счет своих нервов?
4: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
5: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
4: Согласен, финансовая независимость важна.
5: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
4: Какой?
5: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
4: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
5: Именно, взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
4: Просто улететь?
5: Да, или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
4: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем, никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
5: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
4: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
5: Право.
4: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха. Смысл их собственных усилий по сохранению семьи. Лишить их этого ради удобства.
5: Угу.
4: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
5: А другое дело?
4: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
5: Красивые слова.
4: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
5: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
6: Ну, почему работают? Они празднуют.
5: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
6: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
5: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
6: Зато фотографии красивые остаются.
5: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
4: Угу.
5: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
4: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
5: Да, пора бы.
4: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
5: И какой же?
4: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
5: Абсолютно точно.
4: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
5: Угу.
4: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
5: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
4: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
5: Пока-пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
7: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите «Славянский базар». Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
1: Важный сигнал.
8: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
9: Омск, Газпром, попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Но, надеюсь, сегодня получится.
8: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
10: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
11: Ждем бензин.
8: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
12: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
8: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
13: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
8: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
7: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня, только не губите «Славянский базар». Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
14: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
8: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
15: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
8: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор, но удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
16: В период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
1: Важный сигнал.
8: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
17: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
8: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
13: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
8: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
13: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
8: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
18: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
19: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
20: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
21: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
8: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
3: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе андроида из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программу удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши, обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
4: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тиреполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
22: Да, в пиковые дни и всех 60.
4: 60 часов – это, ну, 2,5 суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
22: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма. Если посмотреть на цифры, анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях он составляет внушительные $1718 на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то $631 уходит на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
4: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше $600 на телефон и при этом терять 3 суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
22: Еще как критично.
4: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
22: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 22-го года оказался, ну, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. Тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
4: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за $1000 может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
22: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
4: А внутри страны с этим проблемы?
22: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
4: Понятно.
22: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ну, ломает логику.
4: Так, и что там?
22: 8-е место в топе занимает еда. Около $48 на человека уходит на продукты питания.
4: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда. В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга. Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
22: Ну, это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
4: А что тогда?
22: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. Ну, либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
4: Типа деликатесов?
22: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
4: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
22: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит $9.
4: Так.
22: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
4: Ого, в 2 раза больше.
22: Более чем в 2 раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за $100. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
4: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
22: Угу, все так.
4: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Белликпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
22: Ну, наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, в таких тепличных условиях.
4: То есть без реальной конкуренции?
22: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
4: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
22: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
4: Вполне нормальная цена за производство.
22: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за $110.
4: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
22: Да, к сожалению.
4: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
22: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
4: И какие они сейчас?
22: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
4: А если превысить?
22: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
4: Как объяснить остальную статистику? Третье место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем $218. Четвертое место сантехника – $161.
22: Угу.
4: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
22: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
4: Так, 4 человека умножить на 25.
22: Да. Юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
4: Хочешь сказать, что бабушку сажают на заднее сиденье машины, заставляют ее трястись 2 суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
22: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
4: С ума сойти.
22: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на 2 машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
4: Ну подожди, сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
22: Жрали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат такс-фри.
4: А, точно, налоги.
22: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС – 23%.
4: То есть возвращают почти четверть стоимости?
22: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за $1000, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до $230.
4: Наличными.
22: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
4: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
22: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
4: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
22: Угу. Создаются специальные чаты.
4: Да-да, в мессенджерах кто-то пишет: «Нужен телевизор из польского магазина». Несун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат tax-free. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
22: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
4: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
22: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
4: Ну, 5% звучит не так страшно.
22: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
4: А, вот оно что.
22: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
4: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
22: Вот именно.
4: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
22: Корни этого сбоя нужно искать в двух факторах. Первый – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
4: О, запчасти прочно удерживают второе место по популярности. В среднем люди тратят на них 258 долларов за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
22: Еще бы.
4: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
22: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
4: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
22: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
4: который страшно ставить,
22: либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
4: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства номер 713, которое ввело жесткое государственное регулирование цен почти на все.
22: Да-да, знаменитое постановление.
4: И официальная риторика гласит, что оно создано исключительно для защиты потребителей. Государство буквально говорит коммерсантам: не смейте наживаться, цены не должны расти. В теории это должно было сделать товары доступными. Почему этот инструмент защиты выталкивает покупателей за границу?
22: Потому что это классический пример того, как работает экономика под административным диктатом. Вот представь себе воздушный шарик. Регулирование цен – это рука, которая силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
4: То есть шарик воздувается с другой стороны, на пограничном переходе?
22: Именно. Воздух перемещается туда?
4: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют постановления?
22: Легальный ввоз становится математически невыгодным. Возьмем компанию, импортирующую шампунь или те же запчасти. Раньше фура ехала напрямую из Германии. Теперь товар нужно купить через фирму-прокладку, перегрузить на границе, оплатить огромные банковские комиссии. Логистика взлетела, расходы могут составлять 30% от стоимости товара.
4: А потом товар приезжает на склад в Беларуси
22: и вступает в силу постановление 713. Регулятор смотрит и говорит: ваша максимальная надбавка 15%.
4: Так.
22: Импортер открывает табличку в Excel, вбивает 30% затрат на логистику, склады и зарплаты. Видит разрешенные 15% наценки. И понимает, что каждая проданная деталь приносит ему прямой убыток.
4: И что он делает?
22: Увольняет людей и уходит с рынка. Да, а легальная полка в магазине становится пустой. Но спрос никуда не испарился.
4: Машины ломаются, голову мыть надо.
5: Совершенно верно. И на место легального бизнеса, который платил налоги, приходят челноки. У них риски выше, объемы меньше. Чтобы их окупить, они закладывают гигантскую маржу. Цена на полке взлетает в космос, несмотря на все запреты.
4: И покупатель понимает, что дешевле сесть в машину и поехать в Польшу.
5: Происходит масштабная утечка капитала. Сотни миллионов долларов, которые могли бы крутиться внутри страны, утекают в кассы иностранных торговых центров.
4: Получается идеальный замкнутый круг. Сначала технологический вакуум, потом заводы производят продукцию, которая не устраивает покупателя, а когда пытаются исправить ситуацию административным молотком, просто добивают легальный импорт. И результат – пустые полки и очереди на границе.
5: Но возникает тревожный вопрос – а что будет, если Польша и Литва решат полностью закрыть последние сухопутные переходы?
4: Это сценарий, который может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Но законы экономики отменить невозможно. Если закроют переходы, потребность никуда не исчезнет. Поток просто мутирует, найдет другие трещины, появятся схемы через третьи страны, логистика станет еще длиннее.
5: А значит, цены внутри страны взлетят до небес.
4: Да, запреты не решают проблему дефицита. Они лишь делают доступ к товару привилегии богатых.
5: Вот такая история. Чемодан, он честнее любой официальной статистики. Пока люди готовы провести 60 часов в машине ради ноутбука или пачки кофе, это и есть самый точный индикатор того, что происходит с рынком внутри страны. Ни слова, ни отчеты, а длина очереди на границе. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь с теми, кому тоже интересно смотреть на экономику без прикрас. С вами был подкаст «Между строк». До следующего раза.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь.

0: из App Store. Теперь же его удалили из магазина приложений Google Play. Это произошло через 3 дня после того, как Евросоюз ввел санкции против ВК. Поэтому из Google Play исчезло приложение самого ВК, а также другие приложения компании. Одноклассники, Дзен, Почта и Облако Mail, ВК Видео и еще около 10 сервисов. Крупнейший китайский производитель смартфонов Huawei также удалил приложение ВК из своего магазина App Gallery. Пока приложения доступны на телефонах с операционной системой Android, но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
1: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
0: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на МАКС, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывается от планов загнать всех в МАКС. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на МАКС в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
2: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная эта проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
0: Напомню, что госмессенджер МАКС был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
1: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем. Это все не работает. Изначально весь этот МАКС был мертворожденной идеей.
0: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.

0: Важный сигнал.
1: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
2: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах в 12 вузах страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
1: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
3: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
1: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
4: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
1: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
5: Международные, а среди артистов никому не нужные в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов, да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут... Всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
1: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
6: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните, сцена Славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
1: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России, больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
7: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке. Но опять же, не у людей. И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на Славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на Славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников, чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
1: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился Славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
9: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на IT-специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
10: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
1: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
1: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
12: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
1: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
13: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 23-м году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
15: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
14: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
16: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
14: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
17: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
18: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
19: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают троны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
14: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
20: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь? При этом, находясь в безопасности. Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
1: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
8: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
21: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Беларусью? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
22: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
1: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: С
2: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
3: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
2: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
4: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
2: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
4: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
2: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
0: Лето.
23: Мосаме гарма.
0: Весна.
23: Бахар.
0: Осень.
23: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
7: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
6: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
9: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
6: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
9: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
6: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
24: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
25: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
26: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
27: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
6: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
28: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей, россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства. Столица важнее, остальные подождут. Бензин со всех регионов начали свозить в Москву. Индия России отказала в топ-поставках топлива. Власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, буквально вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС от QR-кодов до продаж почетным и нечетным дням. Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином. Это следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и ПТ-банка. Так, столица 85% заправок продавали топливо хотя бы раз за сутки 13-14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС.
10: 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Мы в каком веке живем?
11: Люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправки Роснефти в Иркутске.
2: В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций. Это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Якутия и Кировская область. В Москве же минимальная очередь на АЗС. На 40% открытых заправок за бензином стоят менее 5 машин. И это не может не злить жителей других регионов страны, отмечает политолог Евгений Флидер.
12: И за последние 2 недели, да, я тоже понимаю, что в Москве ситуация изменилась, и уже не надо по ночам ехать заправляться, все равно стоять в очереди, что было 2-3 недели назад. Сегодня это так. И по-прежнему жесткая ситуация в других регионах страны. Ну, понятно, что Москва имеет политическое значение. Это, собственно, всегда так. Всегда было так для Кремля, и главное – это обезопасить Москву и чтобы в Москве было тихо. Это принципиальный момент. Ну, собственно, вот мы видим, как он воплощается в жизнь.
2: Москва и Санкт-Петербург в приоритете, констатируют эксперты. Распределение бензина с начала мая переведено на ручной контроль правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам экспертов, производство бензина сейчас покрывает лишь 2/3 внутреннего потребления. Оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч. Тонн. И покрыть эту недостачу не удается даже за счет импорта. Государственные НПЗ Индии отказали Кремлю в увеличении поставок бензина. Причина – у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Сейчас в Россию направляются лишь 2 партии индийского бензина объемом 42 тысячи тонн. И это просто капля в море, которая не в состоянии закрыть потребности России, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Это даже не пластырь. Смотрите, Россия потребляет в 3 раза больше в день, еще раз, везут вот столько, сколько России хватит примерно на 8 часов. Как вы думаете, возможно решить проблему? Нет, невозможно. Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет, не существует.
2: А инфраструктуры нет, потому что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может закрыть даже потребности внутреннего рынка. В общей сложности Индия согласилась поставлять в Россию около 100 тысяч тонн бензина в месяц. Это меньше суточной потребности России в горючем.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко торжественно открыл 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске.
28: Дорогие друзья, уважаемые жители, гости нашей Беларуси, города над Двиной, от всей души приветствую вас на церемонии открытия международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира, и не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся, в период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
23: Дас.
14: 20.
23: Бис.
14: 30.
23: Тис.
14: 40.
23: Чалис.
14: 50.
23: Пачас.
14: 60.
23: Сат.
14: 70.
23: Саттар.
14: 80.
23: Асси.
14: 90.
23: Навве.
14: 100.
23: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
16: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
15: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
16: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
15: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
16: Угу, просто съедается.
15: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
16: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
15: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
16: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
15: Ну, есть такое, да.
16: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
15: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
16: В смысле?
15: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
16: Жесткая оптимизация?
15: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
16: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
15: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
16: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
15: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
16: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
15: О да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
16: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
15: Да-да-да.
16: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
15: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
16: От 2000 это...
15: 700 рублей.
16: Да, 700 рублей.
15: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
16: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
15: Штраф за бедность. Звучит мощно.
16: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
15: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
16: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
15: А качественная прослужила бы лет 5-7.
16: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
15: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
16: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
15: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
16: Ну да, около 300 тысяч человек.
15: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
16: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
15: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
16: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
15: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
16: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
15: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
16: Ой, нет.
15: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
16: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
15: И он берет технику в рассрочку.
16: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
15: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
16: Угу, формально.
15: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
16: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
15: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
16: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
15: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
16: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
15: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
16: Огороды.
15: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
16: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
15: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
16: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
15: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
16: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
15: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
16: Пенсии, пособия.
15: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
16: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
15: У него есть хоть какие-то рычаги.
16: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
15: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
16: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
15: Правило «не раскачивать лодку»?
16: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
15: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
16: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
15: Нулевой баланс?
16: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц

0: мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку, и в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
4: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенные...

0: Специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
1: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
2: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу, смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
1: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Европа закрывает окна. Латвия вводит ограничения на товары из Белоруссии. Что попадет под запрет?
4: Запрет будет распространяться как на прямой импорт товаров из Беларуси, так и на поставки через третьи страны, если страной происхождения продукции является Беларусь.
1: Этот законопроект накануне одобрило правительство Латвии. В перечень включили книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. В латвийском МИДе объясняет решение желанием сократить доходы Минска от экспорта и укрепить национальную безопасность. Новые ограничения должны дополнить уже действующие санкции Евросоюза, объясняет юрист-международник Андрей Левицкий.
5: После 2022 года импорт из Беларуси России в Латвию уже сократился на 91%, с более чем 2 миллиардов евро до 193 миллионов. То есть наибольший удар уже случился. Товары, которые теперь хотят запретить, занимают лишь небольшую часть латвийского рынка.
1: Однако для белорусских производителей, которые и так испытывают на своей шкуре все последствия экономического кризиса, даже это станет болезненной потерей еще одного европейского направления, объясняет эксперт.
5: Речь идет примерно о 12,5 миллионах евро в год. Это лишь сотые доли от общего объема импорта самой Латвии. Они ничего особо и не заметят. Но для белорусских предприятий важен сам процесс. Один европейский рынок за другим становится для них недоступным. В результате зависимость от России продолжает расти, а выбирать, куда продавать продукцию, становится все сложнее.
1: Напомню, что ранее Александр Лукашенко также признал проблемы в торговых отношениях с Москвой и дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. На фоне санкций и новых ограничений их выбор для Минска очень мал, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «Барс» Москва или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
7: Год отслужишь, только оператором беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
8: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
6: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что подскок-то был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится. И у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
6: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о финансовой безопасности граждан Беларуси.
11: В последнее время белорусский сегмент социальных сетей буквально бурлит. Пользователи активно, порой весьма эмоционально, обсуждают новые требования мобильных банковских приложений. Речь идет о необходимости предоставления обязательного доступа к геолокации вашего мобильного устройства при использовании систем дистанционного банковского обслуживания, мобильного банкинга. Люди начинают задаваться вопросами. Зачем финансовым институтам знать их точные координаты? Не является ли это попыткой тотального контроля за личной жизнью и почему безопасность вдруг потребовала раскрытия геопозиции? Однако за эмоциональными дискуссиями в блогах скрывается суровая реальность цифровой эпохи. Обеспечение финансовой безопасности – это не просто задача милиции или банков, а стратегическая задача государства. Ведь если ваши честно заработанные рубли могут быть беспрепятственно украдены международными мошенническими синдикатами, рушится доверие к национальной финансовой системе. А доверие – это главная валюта любой суверенной страны. Как сейчас выстроена система кибербезопасности в банковской системе? Что же на самом деле кроется за термином «цифровой отпечаток устройства»? И почему геолокация защищает ваши деньги, а не нарушает вашу приватность?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
13: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
12: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
14: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
12: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ОДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
15: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
12: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
17: Дас.
16: 20.
17: Бис.
16: 30.
17: Тис.
16: 40.
17: Чалис.
16: 50.
17: Пачас.
16: 60.
17: Сат.
16: 70.
17: Саттар.
16: 80.
17: Аси.
16: 90.
17: Навэ.
16: 100.
17: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Водолазы белорусской армии приступили к тренировкам на Днепре, в ходе которых будут совершенствовать алгоритмы разведки акватории в различных типах снаряжения.
18: Основной целью, которую мы поставили на данном сборе, это, конечно же, улучшить практические навыки штатных водолазов, получить практику, отработать нормативы по водолазной подготовке. Это жилотехнические работы, с которыми могут столкнуться водолазы в ходе разведки водных преград, либо выполнения тех или иных задач по указанию командования.
19: Это очень интересно, под водой просто что-то делать, даже туда пойти. Надо быть смелым, на самом деле, чтобы быть водолазом, потому что не так легко, как все думают. Сложности идут от течения, то, что это вообще первые мои сборы. Первая такая глубина, более серьезная, в отличие от учебного центра. И здесь есть течение, также отрабатываем ночные условия. Ну, конечно, знаете, это снаряжение, с которым мы работаем. От этого снаряжения зависит твоя жизнь.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественной работой или штраф, или исправительной работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на IT-специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
20: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
12: По По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
0: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
12: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
21: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключат? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
12: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
22: На. Прям на видос. Вон дым.
6: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
23: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
6: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: А что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
6: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. Два дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки некоторые. Комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
2: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
5: Омск, «Газпром», попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Ну, надеюсь, сегодня получится.
4: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
4: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
8: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
4: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
24: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
4: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
2: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль «Искусств Славянский базар» открытым.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Крым полыхает. Дроны ударили по железнодорожному узлу в Керчи и атаковали российские танкеры в Черном море.
22: На, прям на видос, вон дым.
6: В ночь на 17 июля город Керчь второй раз за неделю подвергся налету дронов. В час ночи местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. Все они раздавались в районе железнодорожной станции, неподалеку от Крымского моста.
23: Жесть, просто жесть. Посмотри, как там горит.
6: По предварительным данным, загорелись склады, вероятно, нефтебаза Керчь, а также эшелоны на путях. Об этом пишут местные журналисты. Мониторинговые каналы фиксируют пожар в районе ЖД-станции. Она в последнее время стала критически загружена из-за атак беспилотников. Также огонь охватил находящуюся рядом с вокзалом электроподстанцию «Керченская». Кроме Керчи, дроны ночью ударили еще по 6 российским танкерам в Черном море. Туда корабли перевели из Азовского моря, где стало небезопасно из-за атак дронов. Но, как оказалось, БПЛА долетают теперь везде, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Что это значит? Ну, это значит очень неприятную ситуацию для российского экспорта нефти и экспорта некоторых других товаров, но прежде всего сельскохозяйственной продукции, зерна. Зерно в основном экспортируется из Таганрогского залива, из порта Азов. Там есть серьезные такие... Порт оснащен устройствами, которые необходимы для загрузки зерна, сохранения и загрузки зерна на сухогрузы.
6: В Азовском море регулярные атаки начались 6 июля с ударов по двум танкерам класса «Река-море», которые везли в Крым бензин. С каждым днем атаки нарастали, количество пораженных морских судов уже доходит до сотни. 2 дня назад Россия решила изменить тактику и использовать Черное море. На сегодняшний день известно о поражении 147 российских теневых кораблей. Ущерб подсчитать сложно. В Минобороны атаки не комментируют. Аналитики отмечают, впервые за последние 13 лет Россия весьма ограниченно представлена в Черном и Азовском морях. В Средиземном море ситуация не лучше. Турция закрыла проливы для военных судов, из-за чего Черноморский флот лишился возможности проводить ротацию.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
11: Да, и слушай, за этими громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
9: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
11: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
9: Ого.
11: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, ну, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
9: Угу.
11: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
9: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
11: Да, динамика тут самая важная.
9: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было, ну, совсем недавно.
11: Буквально вчера, да?
9: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
11: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
9: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
11: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
9: И довольно дорогой проект, надо сказать.
11: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
9: То есть страх перед будущим.
11: Конечно.
9: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
11: Да, сразу после института.
9: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
11: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
9: Те самые дети демографической ямы.
11: Точно.
9: Которых изначально родилось очень мало.
11: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
9: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
11: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
9: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
11: Достаточно просто отъехать от столицы.
9: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
11: Угу. Классы просто не добирают учеников?
9: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
11: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
9: Ну да, людей меньше становится.
11: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
9: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
11: Так.
9: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
11: Это классический эффект демографических ножниц.
9: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
11: Почти каждый шестой житель.
9: Да.
11: Да.
9: Почти каждый шестой.
11: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
9: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
11: Ничего себе.
9: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
11: То есть стариков больше, чем детей?
9: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
11: Угу.
9: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
11: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
13: Какая?
11: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
13: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
11: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
13: Почти три четверти.
11: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
13: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
11: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
13: Поликлиники, больницы.
11: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
13: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
11: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
13: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
11: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
13: Вот я о том же.
11: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
13: Столица действует как такой гигантский пылесос.
11: Да, да.
13: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
11: Так.
13: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
11: Кошмар.
13: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
11: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
13: Угу.
11: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
13: Спираль сужается.
11: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
13: Ну да, это точная наука.
11: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
13: Математика здесь абсолютно безжалостна.
11: Абсолютно.
13: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
11: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
13: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
11: То есть каждый пятый человек?
13: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
11: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
13: Соотношение работающих и иждивенцев.
11: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
13: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
11: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
13: Меньше 4 миллионов.
11: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
13: Ничего себе.
11: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
13: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
11: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
13: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
11: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
13: Или пробить товар на кассе.
11: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
13: Угу, это правда.
11: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
13: То есть это не накопительный счет?
11: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
13: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется?
11: Да. Тогда система просто начинает трещать по швам.
13: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
11: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
13: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
11: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
13: То есть номинально платить те же суммы.
11: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
13: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
11: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
13: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
11: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
13: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
11: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
13: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
11: Деньгами залить?
13: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
11: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
13: В смысле?
11: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
13: Ни профессионального оборудования для работы.
11: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
13: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
11: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
13: То есть это работает как антиреклама.
11: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
13: Угу.
11: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
13: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
11: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
13: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
11: А купить на нее в магазине можно меньше.
13: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
11: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
13: А, точно.
11: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
13: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
11: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
13: Возможность зарабатывать.
11: Да.
13: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
11: Угу.
13: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
11: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
13: Это пугает людей?
11: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
13: Да, согласна.
11: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди рациональные существа.
13: они реагируют на стимулы.
11: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
13: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
11: К сожалению.
13: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
11: Да, математика против них.
13: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
11: Угу.
13: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
11: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
13: Какой?
11: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
13: Да уж.
11: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
13: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
11: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
13: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Глава Белорусского республиканского общества спасания на водах Анна Новикова о причинах несчастных случаев на водоемах.

0: алкогольном опьянении, также неосторожность людей, ну, при нахождении вблизи водоемов, и самочувствие либо приступ болезни. Это основные критерии, которые сейчас на данный момент. Вот недавно, позавчера буквально, в городе Гродно была спасена девочка 13-летняя. Она купалась в разрешенном месте для купания. Не рассчитала свои силы, заплыла, так скажем, далеко. Наш спасатель заметил это и, конечно же, ее вытащил на берег и передал сотрудникам скорой помощи.
1: Важный сигнал.
2: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
3: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь, при этом находясь в безопасности? Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
2: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
4: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
5: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Белоруссией? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
6: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море, в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос: неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
2: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством.

0: мастерством и достигнутых результатах.
1: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 23-м году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов, подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня на повестке, кажется, не такая серьезная тема, как обычно, спорить будем про свадьбу. Что это? Праздник для всей семьи? Лучший день в жизни? Или просто бесполезная трата денег, о которой потом многие молодые семьи жалеют?
4: Тема, действительно горячая, особенно сейчас.
3: Да, и знаешь, сразу после этого вопроса я хочу предложить тебе одну мысль. Вот антропологи, те, кто изучают современные общества, часто утверждают интересную вещь, что наша классическая масштабная свадьба по своей внутренней структуре мало чем отличается от древних племенных ритуалов инициации.
4: Ого, прямо от племенных?
3: Именно. Там есть все те же элементы. Серьезные материальные жертвы, публичные испытания на прочность, и обязательное присутствие старейшин.
4: Старейшины — это, видимо, наши троюродные тети из регионов.
3: Вроде того. И когда мы пытаемся подойти к этому событию с обычным калькулятором, он у нас просто, дымится, потому что мы пытаемся измерить социальную магию чисто бухгалтерскими метриками.
4: Слушай, племенные ритуалы — это, конечно, прекрасная метафора, но я бы сказала, что сегодня это скорее напоминает корпоративное слияние.
3: Слияние?
4: Да, только без внятного бизнес-плана. Я подхожу к этому вопросу с позиции поведенческой экономики и психологии. И если смотреть трезво, традиционная пышная свадьба в современных реалиях – это очень часто банальная, хотя и сильно романтизированная финансовая ошибка.
3: Ошибка – это сильное слово.
4: Это ярмарка тщеславия. Или, если использовать твою терминологию, искусственно созданный спрос на демонстрацию статуса. Я глубоко убеждена, что гораздо разумнее вложить эти колоссальные ресурсы, а мы говорим о десятках тысяч долларов, в реальный фундамент семьи. Или, если уж душа требует празднования перехода в новый статус, провести это время интимно, сфокусировавшись на партнере, а не на толпе людей, половину из которых ты вообще с трудом узнаешь в лицо.
3: И я, признаться, ожидал от тебя такого жесткого прагматичного подхода. Но давай сразу обозначим масштаб проблемы и обратимся к цифрам из нашего материала, чтобы слушатели понимали, о чем речь.
4: Давай, цифры там впечатляющие.
3: Средняя свадьба на 100 гостей в крупном белорусском городе сегодня обходится, ну, от 10 до 25 тысяч долларов.
4: 25 тысяч. С ума сойти.
3: Да, цифра огромная. Особенно если соотнести ее со средним доходом. Но я хочу копнуть глубже. Зачем люди это делают? Я уверен, что это вовсе не сбой в логике.
4: А что же тогда?
3: Это важнейший социальный ритуал. Лиминальное пространство. Переходный этап. Это мощнейшая инвестиция в то, что социологи называют социальной сплоченностью.
4: Угу.
3: Это уникальный момент, ну, возможно, единственный в жизни, когда абсолютно все твои близкие, твоя стая собираются в одной комнате исключительно ради подтверждения вашего союза. И если пара решает вычеркнуть этот ритуал ради экономии, она серьезно рискует.
4: Рискует чем? Сэкономить деньги?
3: Нет, рискуют столкнуться с фантомными сожалениями. Это не просто вечерняя пьянка с салатами. Это создание документа вашей семейной истории.
4: Звучит действительно поэтично. И я понимаю, почему эта концепция социальной магии так легко продается агентствами. Но давай посмотрим на механику того, как эта магия работает на практике.
3: Давай посмотрим.
4: Один день праздника заканчивается. Волшебство этого твоего лиминального пространства просеивается ровно на следующее утро.
3: Ну, не так уж и рассеивается.
4: Рассеивается, когда нужно платить за аренду квартиры. И вот тут начинается то, что экономисты называют упущенной выгодой. 20 тысяч долларов – это не просто абстрактные цифры на красивой бумаге с тиснением.
3: Угу.
4: Это полноценный первый взнос по ипотеке, а где-то вообще половина стоимости квартиры. Зачем начинать совместную жизнь, которая, ну, сама по себе является огромным стрессом? С долгов или с полностью опустошенного банковского счета.
5: Ну, ради воспоминаний.
4: Ради того, чтобы один вечер кормить ужином 100 человек. Деньги уходят арендатору чужого банкетного зала, в то время как молодожены любуются невероятно дорогим свадебным альбомом, сидя на тесной съемной кухне. Это иррационально.
3: Математически с тобой спорить очень сложно. Цифры упрямы. Но я все равно считаю, что эта сухая математика упускает механизм того, как это устроено в реальности.
4: И как же это устроено?
3: Ты говоришь о финансовой яме, но полностью игнорируешь институт подарков, который у нас исторически сложился.
4: Ох, конверты.
3: Да, конверты. В нашей культуре деньги в конверте – это не просто бонус, это форма глубокой социальной поддержки. Если использовать современный язык, это своего рода неформальный межпоколенческий трастовый фонд, ну или семейный краудфандинг, называй как хочешь. Это негласный социальный договор. Сегодня сообщество скидывается и помогает вашей новой ячейке общества встать на ноги, получить стартовый капитал. А завтра?
4: А завтра вы должны всем этим людям.
3: Завтра вы идете к ним на торжество и несете ответный конверт, поддерживая уже их детей. При грамотном планировании эти конверты не только покрывают стоимость банкета, но и становятся тем самым первым взносом на квартиру, о котором ты так беспокоишься.
4: Подожди, стой. Вот тут я должна тебя остановить.
3: Почему?
4: Потому что эта логика таит в себе колоссальную ловушку. Строить первый семейный бюджет на ожидании чужих денег – это невероятно рискованно. Ты пытаешься превратить социальный ритуал в бизнес-модель с гарантированной окупаемостью.
3: Я не говорю бизнес-модель, это традиция взаимопомощи.
4: Но жизнь непредсказуема. Финансовые обстоятельства твоих гостей меняются. Кто-то, кого ты считал очень обеспеченным человеком, в этом месяце сам взял кредит и принесет чисто символическую сумму.
3: Ну, бывает.
4: А кто-то вообще не сможет приехать в последний момент из-за болезни. А банкет тоже оплачен, а гость, прилетевший из-за границы, может вообще не знать о нашей традиции с конвертами и привезти, скажем, шикарную винтажную вазу.
3: Ну, ваза тоже неплохо. В хозяйстве пригодится.
4: Неплохо, серьезно. Это неплохо, только если тебе не нужно завтра отдавать долг за декор зала. Понимаешь, в чем проблема?
3: В чем же?
4: Когда ты рассчитываешь на окупаемость, ты неизбежно превращаешь приглашение близких в завуалированное коммерческое предложение. Ты уже не просто рад их видеть, ты подсознательно оцениваешь их взнос.
3: Это звучит очень цинично.
4: Вот именно. И гости, поверь мне, эту транзакционную природу праздника – прекрасно считывают. Они чувствуют, когда их зовут не по велению сердца, а ради закрытия сметы. Это оставляет неприятное послевкусие и убивает всю ту самую социальную сплоченность, о которой ты говорил.
3: Окей, я соглашусь с тем, что ожидание 100% окупаемости может сделать пару циничной. Это правда. Никто не застрахован от вазы вместо конверта. Но давай смотреть на картину шире.
4: Давай.
3: Пара редко несет это финансовое бремя в полном одиночестве. Если мы понимаем, что конверты гостей непредсказуемы, в дело вступают родители. И здесь я снова хочу вернуться к психологии.
4: Родительские деньги – это отдельная опасная тема.
3: Почему опасная?
4: Для родителей свадьба детей – это один из самых важных дней в их собственной жизни. Это их переходный этап тоже. Они переходят из статуса родителей ребенка в статус родителей самостоятельного взрослого.
3: Угу. В реалиях наших зарплат их готовность отдать свои накопления на свадьбу – это не просто спонсорство. Это проявление огромной любви. Это их способ сказать миру: «Мы вырастили прекрасных людей, и мы гордимся ими».
4: Любовь, измеряемая в долларах.
3: Поддержка. И сам процесс совместной подготовки, когда две семьи объединяют усилия, бюджеты, идеи – это потрясающий тренажер. Они учатся взаимодействовать, договариваться, становятся единым целым еще до обмена кольцами.
4: Сближает. Ты действительно думаешь, что подготовка к свадьбе сближает семьи?
3: Ну, должна сближать в идеале.
4: Моя практика и исследования показывают, что это становится первым полигоном для жесточайших боевых действий. Ты сам использовал слово «спонсорство», и оно тут ключевое. У меня есть метафоры с корпоративного управления.
3: Опять корпорации?
4: Да. Кто платит, тот и заказывает музыку. Как только родители вливают значительную сумму в ваш праздник, они часто даже неосознанно приобретают контрольный пакет акций вашего торжества. И этот пакет автоматически дает им право вето.
3: Они просто делятся жизненным опытом, которого у молодых еще нет.
4: Это не демонизация, послушай. Это механика власти и сепарации. Я опираюсь на суровую практику, описанную в материалах. Как это работает? Вы с невестой составили уютный и продуманный список гостей на 40 человек.
3: Ага.
4: Только те, с кем вам по-настоящему комфортно. И тут приходит мама, которая дала половину бюджета, и заявляет, что нужно обязательно позвать всех ее коллег из бухгалтерии.
3: Ну, ей хочется разделить праздник с друзьями.
4: Ей хочется продемонстрировать статус в своей стае. Потом подключается папа и требует посадить за центральный стол соседа по даче. Знаешь почему?
3: Почему?
4: Цитирую: «Потому что он нам крышу помогал крыть 5 лет назад. Неудобно не позвать». Понимаешь механизм?
3: Понимаю.
4: Свадьба – это первый и самый важный психологический экзамен на сепарацию молодой семьи от родителей. И принимая эти деньги с прицепом из условий и обид, пара этот экзамен с треском проваливает. Они становятся заложниками чужого спектакля.
3: Окей, то, что ты описываешь, это классический конфликт границ. И да, я не могу отрицать, что такие ситуации происходят сплошь и рядом. Сосед по даче – это вообще хрестоматийный пример.
4: Абсолютно.
3: Но давай посмотрим на это под другим углом. Ты говоришь, что это провал сепарации, а я утверждаю, что это и есть тот самый тренажер взрослости. Принять помощь не значит продать душу.
4: А что это значит?
3: Сепарация – это ведь не побег из дома с криком «Мы все сами!». Взрослая сепарация – это умение с уважением выслушать маму, понять ее потребность в социальном признании, ну, среди коллег, и найти компромисс.
4: Компромисс за счет своих нервов?
3: Сказать: «Мам, мы безумно благодарны за помощь. Коллег мы позвать на банкет не сможем, но мы устроим для них отдельный прекрасный ужин». Если просто отвергнуть родительскую помощь со словами «это наше правило», можно нанести глубочайшую травму людям, которые всю жизнь в вас вкладывали.
4: Ну, компромисс звучит отлично в теории, но на практике независимость стоит ровно тех денег, которые ты готов заплатить из своего собственного кармана.
3: Согласен, финансовая независимость важна.
4: Если этот процесс выстраивания границ вокруг соседа по даче настолько изматывающий, если он требует столько дипломатии на грани нервного срыва, у меня возникает вполне логичный вопрос.
3: Какой?
4: А не проще ли вообще от всей этой конструкции отказаться? Вырезать этот больной орган?
3: Ты имеешь в виду побег? Вообще никого не звать?
4: Именно. Взять эти деньги, пусть даже только свои скромные накопления, расписаться в тихом ЗАГСе, в джинсах, а потом улететь вдвоем на 2 недели в Юго-Восточную Азию.
3: Просто улететь?
4: Да. Или в круиз, без тетушек и без бухгалтерии.
3: Ох, и вот мы подошли к самой радикальной альтернативе, которая сейчас так популярна. И я скажу тебе честно, я считаю, что сбежать вдвоем – никого не позвав и выключив телефоны, это эгоизм.
4: Эгоизм. Поразительно. Обоснуй, пожалуйста. Разве это не их собственный праздник? Чьи еще потребности они должны удовлетворять в день создания своей семьи?
3: Их праздник, безусловно. Но они не живут в вакууме. Они часть системы. Родные и друзья имеют моральное право разделить с ними эту радость.
4: Право.
3: Да. Подумай о бабушках и дедушках, для которых, ну, возможно, увидеть внуков в свадебных нарядах – это важнейшая жизненная веха, смысл их собственных усилий по сохранению семьи, лишить их этого ради удобства.
4: Угу.
3: Но есть и более глубокий аспект. Почему публичные клятвы существуют во всех культурах? Потому что взгляд сообщества имеет колоссальный вес. Одно дело тихо подписать бумажку уставшей женщине в ЗАГСе и пойти есть пиццу. Это просто бюрократия.
4: А другое дело?
3: Совершенно другое – произнести слова верности перед лицом 50 человек, которые вас любят. Это создает эффект социальной подотчетности. Вы заявляете миру: «Мы теперь вместе». Эта публичность цементирует ваш союз.
4: Красивые слова.
3: Для многих это настоящая сказка. Первый танец под взглядами родителей. Слезы радости.
4: Опять это романтизация. Эмоциональный якорь. Взгляд сообщества. Давай я расскажу тебе, как чисто физиологически работает этот взгляд сообщества на традиционной свадьбе. Это тяжелый стресс. Жених и невеста на пышной свадьбе не наслаждаются моментом единения. Они весь вечер работают. Причем работают в должности кризис-менеджеров.
5: Ну, почему работают? Они празднуют.
4: У них уровень кортизола зашкаливает. Они бегают по залу, дежурно улыбаются до сведения скул, следят за таймингом, переживают, что горячее подали холодным, а дядя уже перебрал с коньяком.
3: Но это же приятные хлопоты. Чувство, что вы сделали большое дело вместе.
4: Это выгорание в первый же день семейной жизни. К 11 часам вечера они чувствуют не волшебство публичной клятвы, а полное, абсолютное физическое истощение. Они даже поесть нормально не успевают за своим красивым президиумом.
3: Зато фотографии красивые остаются.
4: Где тут интимность? Где фокус друг на друге? Намного честнее и полезнее для психики инвестировать эти ресурсы в создание подлинной интимности. Когда вы вдвоем стоите на палубе лайнера или гуляете по незнакомому городу в Азии, между вами нет барьера из чужих ожиданий.
3: Угу.
4: Любовь, знаешь ли, не становится крепче от того, что на нее одновременно смотрят сотни зрителей с бокалами полусладкого. Вам не нужны эти дорогостоящие публичные доказательства, чтобы знать, что вы семья.
3: Знаешь, выслушав все твои аргументы про кортизол, выгорание и интимность, я думаю, нам пора попробовать свести наши позиции воедино.
4: Да, пора бы.
3: Потому что за всеми этими жаркими спорами о деньгах, на первый взнос, выборе банкетного зала, пресловутых соседях по даче, кроется один фундаментальный смыслообразующий вопрос.
4: И какой же?
3: Чья это свадьба на самом деле? И каков ваш личный, аутентичный образ счастья?
4: Абсолютно точно.
3: Настоящая проверка на прочность – это то, как пара умеет договариваться на кухне в обычный вторник.
4: Угу.
3: Как они распределяют тот самый пресловутый бюджет, как поддерживают друг друга, когда кто-то теряет работу. Вот эти микровыборы формируют семью, а не цвет салфеток на столах.
4: И в конечном счете выбор формата этого первого дня остается исключительно за самими молодоженными. А в случае нашей дискуссии за слушателями, будут ли это танцы до утра с традициями или тихий ужин у моря, ни один из вариантов не является универсально правильным. Главное, чтобы решение было искренним.
3: Да, возвращаясь к нашему начальному сравнению, свадьба – это не инженерный проект, здесь правят эмоции, но это и не повод полностью отключать здравый смысл. Самое главное, чтобы вы остались единой командой. Всем спасибо, что были с нами, слушали и, надеемся, спорили вместе с нами. До новых встреч на наших дебатах, и пусть ваши праздники и ваши жизни после них будут именно такими, какими вы искренне хотите их видеть. Всем пока.
4: Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
6: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал: ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня: Только не губите славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив. В своей долгой президентской службе это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
2: Важный сигнал.
7: Россия взялась за белорусский бензин. Минск отдал максимум поставок Москве, но это не помогло. Что будет с топливом у самих белорусов?
8: Омск, Газпром, попытка заправиться. Номер 3 продолжается. Там уже за мной конца края не видать. Ну, надеюсь, сегодня получится.
7: Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках. Где-то топливо отпускают по 15 литров, где-то по специальным картам. А на многих заправках его вообще нет.
9: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди. Говорит, бензина не будет сегодня.
10: Ждем бензин.
7: В российском правительстве впервые прямо признали, что дефицит возник после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По оценкам Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь около 65% летнего спроса, а ежедневная нехватка достигает 40-45 тысяч тонн, комментирует военный эксперт Иван Громов.
11: Если крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны резко сокращает производство, это невозможно не почувствовать. Даже если государство попытается перераспределить поставки между регионами, дефицит будет возникать там, где топлива и без того не хватало.
7: В итоге, чтобы закрыть дыру, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси. В июне Минск отправлял в Россию до 6 тысяч тонн бензина в сутки. Это рекордный объем, рассказывает экономист Игорь Боровик.
12: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
7: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. Серьезного дефицита пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки соседу, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о том, что гордится тем, что сохранил фестиваль «Славянский базар».
6: Я посмотрел на себя самого в той поре, и я помню это. Ну вот я у Алены спрашивал, ну как ты, счастлива? Она тогда от имени творческих работников со слезами на глазах, с дрожью, я помню, как ты дрожала тогда, попросила меня: только не губите Славянский базар. Пусть он, может быть, послабее будет, чем где-то, но чтобы он остался. И я пообещал, вы это слышали, что наше это действо мы должны сохранить, чего бы нам ни стоило. И дождем заливало нас, и жгло солнцем. Всякое здесь было, мы вынуждены были крышу здесь взять под крышу, наше творческое мероприятие, но мы его сохранили. И я счастлив в своей долгой президентской службе. Это одна, прости меня за нескромность, из важных страниц. Хотя всего в этой жизни хватало. Но искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать: делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас, у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь, это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Назад дороги нет. После просьб мигрантов из Узбекистана отпустить их домой, Кубраков решил разъяснить им законы Беларуси. Напомню, 13 июля в Витебск прилетели 255 граждан Узбекистана для работы на предприятиях области. Как сообщалось, им обещали зарплату $1000, однако на месте оказалось, что готовы платить только 500, а жилье и питание нужно оплачивать самостоятельно. 15 июля посредством массовой информации разошлись видео, в которых приехавшие жаловались на условия и требовали, чтобы им дали вернуться домой. Простыми словами, трудовые мигранты просят их отправить назад, так как в Узбекистане и условия жизни были лучше, чем белорусские общежития. И заработать они могли не меньше, а то и больше. Видео быстро получило огласку, поэтому министр внутренних дел Кубраков провел срочное рабочее совещание.
13: Надо с пониманием относиться. Иногда люди, когда переезжают из одного района в другой район, есть определенная специфика. Здесь люди приехали в другую страну. Нам необходимо объяснить гражданам Узбекистана особенности нашего законодательства. Это нужно делать в обязательном порядке, начиная от аэропорта, все довести, все рассказать.
7: По словам Кубракова, ситуация с негодованием трудовых мигрантов остается контролируемой и не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране. Белорусы в комментариях пишут, что 255 трудовых мигрантов – это одно, однако ранее Александр Лукашенко обещал, что одних только пакистанцев будет 150 тысяч. Тут-то и могут начаться проблемы. Но соотечественников успокаивает бизнес-консультант по странам Азии Сергей Жилин.
14: Пакистанцы в Беларусь работать не поедут, поэтому белорусам париться вообще по этому вопросу не стоит. То, что Лукашенко сказал, да, что он там приглашает 150 тысяч пакистанцев для работы, это показуха, да, чтобы показать белорусскому народу: смотрите, не хотите вы работать, такие бездельники, я вот приглашу других рабов, которые будут за бесплатно работать. И не более того, я вам сейчас объясню почему. Смотрите, квалифицированные пакистанцы ездят работать в Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию, там средняя зарплата $1500 и нормальные условия труда. Я был в Саудовской Аравии, я был в Дубае. И, соответственно, таких зарплат в Беларуси нету. Поэтому квалифицированные специалисты уже в Беларусь не едут.
7: Правда, тогда еще большей становится вероятность, что на заработки в Беларусь будут приезжать только неквалифицированные кадры и представители криминального круга, допускает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройство жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
0: Первый заместитель начальника главного управления госавтоинспекции МВД Андрей Гаркуша о профилактических мероприятиях по пресечению нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
16: В период с 15 по 22 июля в стране пройдет комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны перевозчиков пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ уделят повышенное внимание эксплуатации неисправного транспорта, выявлению нарушений правил маневрирования и обгона, превышению установленной скорости и проезда на запрещающий сигнал светофора. Также на особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил.
2: Важный сигнал.
17: Это мизер по меркам Европы. Карта реальных зарплат в Беларуси, сколько люди получают на самом деле.
18: Грязными белорусы получают в среднем 2314 рублей, чистыми на руки 1990. При этом половина граждан получает на руки меньше этого показателя.
17: Такие данные по так называемой медианной зарплате публикует Белстат. Что означает этот показатель, мы попросили объяснить экономиста Игоря Боровика.
19: Этот показатель делит всех работников ровно пополам. На тех, кто получает больше, и тех, кто меньше. О чем говорит статистика простыми словами? Что цифры на руки и до налогов имеют огромный разрыв почти в 600 рублей.
17: Именно поэтому, когда чиновники говорят, что средняя зарплата в стране уже превышает 3000 рублей, большинство работников себя в этой цифре просто не узнает, говорит эксперт.
19: Высокие доходы небольшой группы людей тянут общий показатель вверх, хотя половина белорусов получает меньше 1990 рублей. Статистика у нас прекрасная, жаль только не имеет ничего общего с реальным состоянием дел у людей в кошельках.
7: Сами белорусы признаются, что денег им часто не хватает даже на повседневные базовые расходы.
20: Не, ну может быть выросли, но выросли также и цены. Все на одном уровне осталось.
21: Зарплаты не выросли, а цены выросли.
22: Дочь как работает, сын как работает, зарплата не меняется. Какие доходы? Возрасти, коммуналка всего. Это какой доход? Цены какие?
23: Знаешь, есть, короче, такая притча. Одни едят капусту, кто-то ест мясо. В среднем едим голубцы. Мы едим капусту.
7: И чем сильнее растут цены на базовые товары и услуги, чем выше реальная инфляция, тем заметнее становится разрыв между бедными и богатыми, говорят эксперты. Понятие среднего класса, по их словам, в современной Беларуси практически отсутствует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
1: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: В эфире «Между строк». Сегодня говорим о вещи, которую каждый белорус прекрасно знает, но которую редко называет своим именем. Представьте, человек садится в машину, едет двое суток в очереди на границе, стоит еще несколько часов на таможне, и все это ради того, чтобы купить кофе, кроссовки и запчасть для машины. Не предметы роскоши, обычные вещи. Просто дома их либо нет, либо они стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня разбираемся, что везут белорусы из Европы, почему это вообще выгодно и о чем на самом деле говорят эти бесконечные очереди на польской границе.
25: Если посмотреть на сводки с переходов, ну, скажем, Брест-Тересполь или там Каменный Лог, время ожидания сейчас достигает 40 часов.
24: Да, в пиковые дни и всех 60.
25: Угу. 60 часов – это двое с половиной суток жизни, которые человек просто добровольно проводит в кресле автомобиля, питаясь какими-то бутербродами, пытаясь уснуть под шум фур. И тут закономерно возникает вопрос, что такого должно лежать в багаже на обратном пути, чтобы все это физическое испытание вообще имело смысл.
24: Ну, смотри, экономика таких поездок, она строится на предельно холодном расчете. Никто же не стоит там просто ради развлечения или туризма.
25: Угу.
24: Если посмотреть на цифры, анализ данных о покупках на границе показывает, что средний чек в топовых категориях, он составляет внушительные $1718 на человека. И абсолютным лидером, который забирает самую большую долю, является техника. То есть в среднем где-то $631 уходит на смартфоны, ноутбуки, планшеты.
25: Слушай, подожди, звучит как-то сомнительно. Тратить больше $600 на телефон и при этом терять трое суток на границе. Разве разница в цене настолько критична, чтобы жертвовать своим временем?
24: Еще как критично.
25: Просто время – это же тоже деньги. Если перевести эти 60 часов в рабочие смены, но неужели экономия перекрывает потенциальный заработок?
24: Перекрывает. Дело в том, что белорусский рынок электроники после шока 22 года оказался, в абсолютно новой реальности. Официальные бренды ушли. Тот же Apple. И то, что сейчас попадает на полки магазинов, завозится через сложные параллельные схемы.
25: И за логистику платит покупатель. Но техника – это же еще и риски. Что с гарантией? Телефон за $1000 может просто перестать включаться на следующий день. И что с ним делать?
24: А вот тут кроется вторая причина популярности такого шопинга. Покупая технику в Европе, человек получает официальную, нормально работающую европейскую гарантию.
25: А внутри страны с этим проблемы?
24: Ну, конечно. Сервисные центры многих брендов либо закрылись, либо вообще отказываются принимать устройства, которые ввезены по серым схемам. Ну, или ремонт затягивается на месяцы, потому что деталей тупо нет.
25: Понятно.
24: Так что покупка там – это, как ни парадоксально, более безопасная сделка. Но электроника – это самый очевидный пункт. Если двигаться дальше по списку покупок, начинается то, что действительно, ломает логику.
25: Так, и что там?
24: Восьмое место в топе занимает еда. Около $48 на человека уходят на продукты питания.
25: Стой. Вот тут я категорически не понимаю, какая еда? В Белоруссии же исторически мощнейшее сельское хозяйство. Продовольственная безопасность – это то, о чем трубят просто из каждого утюга.
24: Угу.
25: Страна экспортирует молоко, мясо, сыры десятками тысяч тонн. Какой смысл ехать в Польшу, стоять в этой бесконечной очереди, чтобы привезти багажник продуктов? Это же абсурд какой-то.
24: Это абсурд, если думать, что люди везут базовые калории. Понятно, что никто не везет из Белостока картошку или там буханку хлеба. И пакет обычного молока тоже не везут.
25: А что тогда?
24: Секрет в том, что везут товары, которые с полок просто исчезли. Либо перешли в категорию какой-то недоступной роскоши. Речь идет о привычном уровне жизни.
25: Типа деликатесов?
24: Да. Премиальный молотый кофе, итальянская паста хорошая, выдержанные сыры с плесенью, качественное оливковое масло.
25: Но неужели разница в цене на условную пачку кофе стоит того, чтобы вообще вписывать ее в таможенную декларацию?
24: Разница колоссальная. Смотри, килограмм популярного кофе, скажем, Лавацца, в польском супермаркете стоит $9.
25: Так.
24: В минском магазине точно такая же пачка обойдется уже в 19.
25: Ого, в два раза больше.
24: Более чем в два раза. И когда человек берет сразу 5-6 пачек на семью, кидает в корзину кусок хорошего пармезана, пару бутылок оливкового масла, экономия только на еде легко переваливает за $100. Люди просто пытаются сохранить те вкусовые привычки, которые у них были до этого кризиса логистики.
25: Ну хорошо, допустим, итальянский кофе в стране не растет. Это как-то можно объяснить. Но как быть с одеждой и обувью? Я смотрела цифры, они же занимают 7-е и 6-е место в списке.
24: Угу. Все так.
25: Но в Беларуси работает гигантский концерн «Белликпром». Это десятки фабрик, огромные цеха, тысячи рабочих мест. Они шьют зимние куртки, делают ботинки, джинсы. Почему покупатели игнорируют производителей внутри страны и везут базовые вещи из-за границы?
24: Наличие фабрик не означает наличие конкурентоспособного товара. Система, в которой существует этот концерн, десятилетиями работала, в таких тепличных условиях.
25: То есть без реальной конкуренции.
24: Именно. Фабрики часто шьют одежду просто на склад. Им нужно выполнить плановые показатели, а не сделать вещь, которая понравится покупателю.
25: Ну да, дизайн там часто отстает лет на 5.
24: На 5-7 лет ткани используются тяжелые, фурнитура ломается в первый же сезон. Но самое главное – это ценообразование. Себестоимость белорусской зимней куртки может быть баксов 60-70.
25: Вполне нормальная цена за производство.
24: Да, но пока она пройдет через все торговые надбавки государственного сектора, в розницу она поступит за 90, а то и за 110 долларов.
25: Знаешь, зарисовывается поразительная картина какой-то системной неэффективности. Заводы работают, ресурсы тратятся, склады забиваются этими куртками, а люди все равно берут свои деньги и увозят их в Польшу.
24: Да, к сожалению.
25: Но давай перейдем к физике процесса. Если все настолько выгодно, почему люди не везут эти товары просто фурами? Но если есть такой огромный спрос, должна быть и масштабная логистика.
24: А потому что законодательство выстроило железобетонную стену. Математика выживания на границе очень жестко регламентирована. Если посмотреть на таможенные лимиты 26-го года для машин, они предельно суровы.
25: И какие они сейчас?
24: Ровно 25 килограммов веса и стоимость не более 500 евро на одного человека. Все.
25: А если превысить?
24: Любое превышение карается беспощадно. Пошлина 30% от стоимости, но не менее 4 евро за каждый лишний килограмм.
25: Как объяснить остальную статистику? Третье место в списке покупок занимает крупная бытовая техника. В среднем 218 долларов. Четвертое место сантехника – 161 доллар.
24: Угу.
25: Понятно, что цены в польских строительных гипермаркетах ниже в 1,5-2 раза. Но как физически можно провести чугунную ванну, душевую кабину или, не знаю, стиральную машину, если закон разрешает только 25 кило? Это же невозможно впихнуть в нормативы.
24: О, а вот здесь начинается настоящее искусство обхода системы. Люди выработали феномен так называемых конвоев. Крупногабаритные товары везут не в одиночку. Покупатели кооперируются, превращая поездку в сложнейшую операцию. Ну вот представь семью из 4 человек. Они садятся в один автомобиль.
25: Так, 4 человека умножить на 25.
24: Да, юридически их суммарный легальный лимит превращается в 100 килограммов и 2000 евро.
25: Хочешь сказать, что бабушку сажают на задние сиденья машины, заставляют ее трястись 2 суток на границе, исключительно ради того, чтобы ее паспорт обеспечил легальный вес для стиральной машины?
24: Абсолютно точно. Бабушка в данном случае выступает легальным носителем 25 килограммов веса.
25: С ума сойти.
24: А если вещь тяжелее 100 килограммов или ее нельзя поделить по документам, люди едут на 2 машинах. Договариваются с брокерами, распределяют вес, разбирают мебель на доски, чтобы декларировать их как разные позиции. Это требует железных нервов.
25: Ну подожди, сама организация такого конвоя съедает кучу денег. Плюс топливо, питание в дороге. А с учетом этих 60-часовых простоев, еще и ночлег, неужели эти сопутствующие расходы не сжирают всю выгоду от дешевой стиралки?
24: Жрали бы, если бы не главный финансовый козырь всей схемы – возврат такс-фри.
25: А, точно, налоги.
24: Граждане стран, не из Евросоюза, имеют право на возврат НДС за товары, купленные в ЕС и вывезенные оттуда. В Польше базовая ставка НДС – 23%.
25: То есть возвращают почти четверть стоимости?
24: Да. Прикинь, человек покупает ноутбук за 1000 долларов, при пересечении границы оформляет документы, и ему возвращается от 120 до 230 долларов.
25: Наличными.
24: Или на карту. И эта сумма возврата полностью окупает визу, бензин и бутерброды в очереди. Фактически, польское государство через этот возврат налогов финансирует поездки белорусских покупателей.
25: Делая их шопинг самоокупаемым. Это многое объясняет. Слушай, а если говорить о заработке на границе, нельзя не вспомнить про феномен несунов. Это же уникальное явление, особенно в Бресте.
24: Да, люди превратили свой личный лимит в полноценный бизнес. Это целая теневая индустрия логистики.
25: Я анализировала, как они работают. Это потрясающе. Человек живет в приграничном городе и просто продает свое право провести 25 килограммов.
24: Угу. Создаются специальные чаты.
25: Да-да, в мессенджерах кто-то пишет: «Нужен телевизор из польского магазина». Несун берет заказ, едет в Польшу, покупает этот телевизор на свое имя, вписывает в свои законные 500 евро, возвращается и передает заказчику, забирая себе процент или полный возврат такс-фри. Никаких налогов внутри страны. Чистая прибыль из-за ограничений.
24: С 1 июля 2026 года лимит на международные посылки падает до 200 евро.
25: Подожди, а что происходит, если посылка стоит 205 евро?
24: Начинается финансовая мясорубка. На все, что превышает эти 200 евро, начисляется пошлина в 5%.
25: Ну, 5% звучит не так страшно.
24: А сверху на общую сумму добавляется еще и обязательный НДС в 20%.
25: А, вот оно что.
24: Да, в итоге покупка кроссовок через интернет становится экономическим самоубийством. Ты переплатишь столько налогов, что товар станет дороже, чем в самом пафосном минском бутике. Легальная онлайн-торговля из-за рубежа фактически останавливается.
25: И людям остается либо самим стоять в очереди, либо нанимать несуна.
24: Вот именно.
25: И вот тут возникает самый главный системный вопрос всей истории. Понятно, как люди выкручиваются. Понятно, логистика бабушек с ваннами в багажнике. Но почему вообще внутренний рынок оказался в таком состоянии? Почему экономика внутри страны не может предложить нормальные цены и ассортимент, заставляя граждан спать у шлагбаума?
24: Корни этого сбоя нужно искать в двух факторах. Первый – это последствия 2022 года. Рынок покинули сотни брендов, образовался вакуум, который внутренние производители заполнить не смогли. Но вторая причина, и она куда более болезненная, это кризис автозапчастей.
25: О, запчасти прочно удерживают второе место по популярности. В среднем люди тратят на них $258 за поездку. И здесь ситуация выглядит пугающе.
24: Еще бы.
25: Одно дело не купить вкусный кофе или куртку. Совсем другое – тормозные колодки или рулевые рейки. Это же вопрос базовой безопасности на дорогах.
24: Которые сейчас под угрозой. Из страны официально ушли крупнейшие мировые дилеры – BMW, концерн Volkswagen, Mercedes. Поставки оригинальных расходников и сложной электроники просто прекратились.
25: Угу. И что делать владельцу машины? Современная машина – это же просто компьютер на колесах. Если поставить туда дешевый китайский аналог, она может заблокировать двигатель или вообще отказать на скорости 100 км в час.
24: Вот. А внутренний рынок предлагает две крайности. Либо откровенный контрафакт сомнительного качества,
25: который страшно ставить.
24: Либо оригинальные детали, ввезенные по схемам серого импорта, через третьи страны с наценкой, превышающей стоимость в 2-3 раза. То есть выбор между риском для жизни и разорением.
25: И поэтому люди едут на знаменитые литовские автомобильные разборки, готовы стоять сутками, чтобы добраться до складов под Вильнюсом. Но давай разберемся в ценах. Есть же постановление правительства номер 713, которое ввело жесткое государственное регулирование цен почти на все.
24: Да-да, знаменитое постановление.
25: И официальная риторика гласит, что оно создано исключительно для защиты потребителей. Государство буквально говорит коммерсантам: «Не смейте наживаться, цены не должны расти». В теории это должно было сделать товары доступными. Почему этот инструмент защиты выталкивает покупателей за границу?
24: Потому что это классический пример того, как работает экономика под административным диктатом. Вот представь себе воздушный шарик. Регулирование цен – это рука, которая силой сдавливает этот шарик с одной стороны. Власть думает, что если надавить на цены, они просто исчезнут. Но давление-то никуда не девается.
25: То есть шарик вздувается с другой стороны? На пограничном переходе?
24: Именно. Воздух перемещается туда?
25: А объясни механизм, почему импортеры просто не возят товары по тем ценам, которые требуют постановления?
24: Легальный ввоз становится математически невыгодным. Возьмем компанию, импортирующую шампунь или те же запчасти. Раньше фура ехала напрямую из Германии. Теперь товар нужно купить через фирму-прокладку, перегрузить на границе, оплатить огромные банковские комиссии. Логистика взлетела, расходы могут составлять 30% от стоимости товара.
25: А потом товар приезжает на склад в Беларуси.
24: И вступает в силу постановление 713. Регулятор смотрит и говорит: ваша максимальная надбавка 15%.
25: Так.
24: Импортер открывает табличку в Excel, вбивает 30% затрат на логистику, склады и зарплаты. Видит разрешенные 15% наценки. И понимает, что каждая проданная деталь приносит ему прямой убыток.
25: И что он делает?
24: Увольняет людей и уходит с рынка. Да, а легальная полка в магазине становится пустой. Но спрос никуда не испарился.
25: Машины ломаются, голову мыть надо.
24: Совершенно верно. И на место легального бизнеса, который платил налоги, приходят челноки. У них риски выше, объемы меньше. Чтобы их окупить, они закладывают гигантскую маржу. Цена на полке взлетает в космос, несмотря на все запреты.
25: И покупатель понимает, что дешевле сесть в машину и поехать в Польшу.
24: происходит масштабная утечка капитала. Сотни миллионов долларов, которые могли бы крутиться внутри страны, утекают в кассы иностранных торговых центров.
25: Получается идеальный замкнутый круг. Сначала технологический вакуум, потом заводы производят продукцию, которая не устраивает покупателя, а когда пытаются исправить ситуацию административным молотком, просто добивают легальный импорт. И результат – пустые полки и очереди на границе.
24: Но возникает тревожный вопрос – а что будет, если Польша и Литва решат полностью закрыть последние сухопутные переходы?
25: Это сценарий, который может привести к эффекту разорвавшейся бомбы. Но законы экономики отменить невозможно. Если закроют переходы, потребность никуда не исчезнет. Поток просто мутирует, найдет другие трещины, появятся схемы через третьи страны, логистика станет еще длиннее.
24: А значит, цены внутри страны взлетят до небес.
25: Да, запреты не решают проблему дефицита. Они лишь делают доступ к товару привилегией богатых.
24: Вот такая история. Чемодан, он честнее любой официальной статистики. Пока люди готовы провести 60 часов в машине ради ноутбука или пачки кофе, это и есть самый точный индикатор того, что происходит с рынком внутри страны. Ни слова, ни отчеты, а длина очереди на границе. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь с теми, кому тоже интересно смотреть на экономику без прикрас. С вами был подкаст «Между строк». До следующего раза.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Макс забанили. Госмессенджер удалили из магазина приложений Google и App Store. К санкциям против ВК присоединился китайский техногигант. Государственный мессенджер Макс, который разрабатывает холдинг ВК, теперь стало еще сложнее скачать. В

0: операционной системой Android. Но и это ненадолго, ведь санкции будут ужесточаться, считает IT-специалист Денис Альшанов.
1: Брюссельская вот эта вся машина, она очень медленная, она очень бюрократичная. Сейчас, мне кажется, эта машина уже не остановится. И это очень печально, это очень ужасно. Это значит, что реально гигантскую страну оставляют без связи. Но оставляют без связи, вопреки словам Захаровой, не в Брюсселе, а они сами это все сделали. Ну, то есть, понимаете, вот это вот все было сделано. Был сломан весь интернет. Было сделано так, что вы не можете пользоваться теми мессенджерами, которыми вам нравится пользоваться. Неважно, какими. На самом деле, неважно, какими. Это Telegram, Signal, WhatsApp, прости господи, Viber. Все это нельзя, невозможно, не работает, запрещено. Без VPN, естественно. С VPN это работает.
0: Выходит так, что сначала в России запретили все иностранные мессенджеры, сломали налаженную систему, чтобы перевести всех на МАКС, хотя люди этот мессенджер так и не приняли всерьез. Но правительство не отказывает от планов загнать всех в МАКС. Согласно последнему распоряжению, российские госслужащие и работники бюджетной сферы, включая здравоохранение и образование, должны полностью перейти на МАКС в рабочей коммуникации к 2030 году. Вероятно, раньше этого срока правительство не надеется перевести госслужащих в нацмессенджер, потому что люди всячески саботируют этот переход, говорит специалист в области информационных технологий Михаил Гуревич.
2: Госслужащие всеми ногами, руками упираются. Да, вот, поэтому, а президент требует. Ну, действительно, даже, значит, ФСБ, который, ну, мы понимаем, контролирует все эти приложения, так или иначе, даже они, в общем-то, делали заключение, что оно не секьюрное, то есть, в смысле, оно небезопасное. Но главная проблема в том, что оно не только небезопасное, оно не юзабельное, то есть оно не неприятно в использовании.
0: Напомню, что госмессенджер МАКС был представлен в марте 2025 года как альтернатива блокируемым в России мессенджерам Telegram и WhatsApp. Это был амбициозный проект, однако уже изначально обреченный на провал, говорит IT-специалист Денис Альшанов.
1: Они всегда кивали в сторону такого мессенджера, как WeChat. Это китайский мессенджер, единственный и основной, в котором живут все, люди живут там. Там платежи, там социальные какие-то штуки, там документы какие-то, там все. И вот российские деятели, они такие, ну вот смотрите, вот у китайцев получилось, а значит мы повторим. Вот только проблема в том, что WeChat, он начинал не как приказ сверху, нет, он начинался снизу, он рос, он развивался. И вот без этого роста и развития без пользователей, которые заинтересованы в нем, это все не работает. Изначально весь этот МАКС был мертворожденной идеей.
0: Если бы государство насильно не загоняло пользователей в МАКС, он развивался бы постепенно и улучшал удобство пользования и безопасность, то гармоничный прирост юзеров был бы неизбежен. Тогда у мессенджера был бы шанс встать номер один в стране. Но эту возможность упустили, говорят эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Не впечатлили? Начальник генштаба Азербайджана ознакомился с белорусскими дронами.
7: Как в Беларуси реализуют потенциал беспилотных летательных аппаратов? Современные конфликты показывают, что дроны незаменимы на поле боя. Спектр задач, которые они могут выполнять, почти безграничен, при том, что стоят беспилотники относительно недорого. Беларусь уделяет этому направлению особое внимание. Войска беспилотных авиационных комплексов созданы в общей структуре вооруженных сил в качестве

0: самостоятельного компонента специальных войск. Помимо этого, на военных факультетах 12 вузов страны созданы специализированные классы. Ежегодно в них планируется готовить более 20 тысяч студентов.
1: Свои разработки в сфере беспилотных авиационных комплексов белорусские военные продемонстрировали азербайджанской делегации, возглавляемой первым замминистра обороны Азербайджана, которая посетила с официальным визитом Беларусь. В программе посещение воинских частей, авиабазы вооруженных сил, отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказывает спецкор Игорь Войтик.
2: Под сопровождением первого замминистра обороны Беларуси Павла Муравейко официальным представителем Азербайджана продемонстрировали образцы военной и специальной техники, состоящих на вооружении подразделений сил специальных операций и радиоэлектронной борьбы. Делегация также посетила центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, где ознакомилась с процессом подготовки операторов БПЛА, принципами работы на тренажерах и непосредственно дронами белорусского производства.
1: Отмечу, военное сотрудничество Минска и Баку фактически лежит в основе ухудшения отношений Беларуси и Армении, ее формальной союзницы по ДКБ. Причина – последний карабахский конфликт с Азербайджаном, в результате которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика, поддерживаемая Арменией, прекратила существование и перешла под контроль Баку, говорит военный аналитик Антон Лаврентьев.
3: Ереван, который стоял у истоков создания организации договора о коллективной безопасности, упрекнул военно-политический блок в бездействии в Карабахском конфликте. Более того, как заявлял премьер-министр Армении, несколько стран ОДКБ фактически помогали Баку. Да, глава армянского правительства не назвал эти государства напрямую, но недвусмысленно намекнул, что одна из них – Беларусь. Конфликт еще серьезнее обострился после интервью Лукашенко российскому гостелеканалу в 2024 году, в котором он раскритиковал курс армянских властей на сближение с Западом.
1: По словам военного аналитика, сложно судить о настоящей цели визита в страну и знакомства с беспилотными комплексами делегации Азербайджана. Однако экспертное сообщество высказывает опасения, что Беларусь рискует увязнуть в еще одном чужом конфликте. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Масштаб уже не тот. В Витебске начался славянский базар. От былого международного размаха почти ничего не осталось. В Витебске состоялась торжественная церемония открытия славянского базара. Белорусы всегда считали этот фестиваль искусств грандиозным культурным событием. Но в этом году, ознакомившись с программой мероприятий, народ загрустил. От международного в славянском базаре не осталось ничего, кроме самого слова, комментирует витеблянка Анастасия.
5: Международные, а среди артистов никому не нужные в лучшие годы белорусские поющие трусы и пахнущие нафталином российские звезды, которые в последние годы так накосячили, как еще пускают на сцену. А Газманов, да, я раньше любила его песни, уважала даже. Но теперь белорусов шпыняют то и дело, что они, мол, как-то не так к россиянам относятся. А тут... Всюду на праздники пихают Газманова, который прославляет российский империализм. Это не фестиваль искусств.
1: В обсуждениях белорусы сходятся во мнении, что главная идея фестиваля, заложенная непосредственно в 90-е и поддерживаемая вплоть до 2000-х, утрачена. Славянский базар всегда был про искусство, про талант, раскрытие потенциала, обмен творческим опытом. А сейчас сплошная идеология и пропаганда, пишет минчанин Сергей.
6: Этот фестиваль всегда был намного больше, чем просто культурное событие. Идея была в том, чтобы показать уникальность творчества разных народов, чтобы воспитывать уважение к белорусской культуре и наследию, гордиться им и при этом уважать традиции других стран и народов. Славянский базар объединял, а теперь просто вспомните, сцена Славянского базара всегда собирала самых талантливых, самых любимых людьми артистов. А песни, какие песни звучали, репертуар был потрясающий. Да и в целом была легкая, веселая атмосфера, атмосфера радости. А сейчас всюду суют политический подтекст, сомнительные лозунги. От искусства ничего не осталось.
1: Отмечу, что среди зарубежных представителей в этом году на фестивале заявлены артисты и коллективы из России больше всего, Казахстана, Сербии, Израиля и Китая. Беларусь представляют Анатолий Ярмоленко, Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Руслан Олехно и другие. Славянский базар как бренд себя изжил, делится мнением Виталий.
7: Раньше на фестиваль приглашали только лучших из лучших. Сейчас это сборище лучших из худших, и то тут еще поспорить можно. Среди белорусских артистов в основном те, кто не пользовался популярностью у народа, но активно продвигался сверху. И последние года 4 вдруг стал востребованным на телеке. Но опять же, не у людей. И организаторы, которые раньше глубоко подходили к отбору и подготовке контента, теперь все как будто по методичкам делают. Качество на Славянском базаре утрачивается, особенно после того, когда там дело натворила Бузова. Все мои знакомые плевались и возмущались. Раньше и представить такое было невозможно. Бузова – ведущая на Славянском базаре. Неудивительно, что выдают нужное количество билетов для организаций, чтобы выкупали и заставляли идти своих работников, чтобы создавать картинку успеха и стабильности. Все навязывают и показуху потом устраивают.
1: Что думаете о качестве и масштабе сегодняшнего фестиваля в Витебске вы? И как изменился Славянский базар за последние годы? Делитесь мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко напомнил, без кого не было бы праздника и в чем нуждается наш мир.
9: Дорогие зрители, дорогие друзья, уважаемые артисты, организаторы Славянского базара, без вас не было бы этого праздника. Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Дорогие друзья, прежде чем открыть праздник, мы традиционно вручаем специальную награду через искусство к миру и взаимопониманию, а также премии Союзного государства в области литературы и искусства. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным. Рад буду вручить заслуженные награды и объявить 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» открытым.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Эра белорусских айтишников закончилась. Вузы заканчивают прием документов на бюджет. Почему спрос на эти специальности рухнул до минимума? IT-сектор еще совсем недавно был гордостью Беларуси и играл значимую роль в экономике республики. Ситуация начала меняться в худшую сторону 5 лет назад, когда произошел вынужденный массовый отток специалистов из Беларуси. Вторая волна отъезда айтишников из страны пришлась на начало военного конфликта России на Украине. Отрасль потеряла много квалифицированных кадров, что подтверждают данные официальной статистики, говорит проектный менеджер компании Qualex System Андрей Дорин.
10: Кризис у нас есть. Есть определенный отток персонала в связи с событиями последних лет. Много сотрудников выбирают в качестве места жительства западные страны.
1: По словам Дорина, самым сложным для белорусской IT-сферы стал 2023 год, когда экспорт индустрии рухнул сразу на 45%. Отмечу, что в 2024-м парку высоких технологий все же удалось немного стабилизировать ситуацию. Но когда-то очень востребованный на западном рынке отечественный сектор IT до сих пор так и не смог вернуть свою репутацию. Косвенно это подтверждает и значительное снижение спроса на IT-специальности в вузах Беларуси, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: Да, в этом году абитуриенты также не проявили особого интереса к IT-сфере. Сам министр образования отмечал, что не было ни сумасшедших конкурсов, ни заоблачных проходных баллов. Правда, тут стоит отметить, что Иванец объяснил такое положение дел стремительным развитием искусственного интеллекта, который активно вытесняет программистов низшего и среднего звена. И поэтому молодежь не видит перспектив. Я же хочу сказать, что молодежь не видит перспектив осваивать IT в Беларуси, потому что не видит перспектив в работе в Беларуси. Известный факт, что белорусские программисты дома не зарабатывают денег. Выходы на международные рынки для многих белорусских IT-компаний остаются закрытыми. То есть по окончанию вуза молодым специалистам нужно уезжать из страны, а такая возможность есть далеко не у всех.
1: В 2021 году вклад в ВВП сектора информации и связи составил 7,4%, тогда как в 2024 только 4,7%, отмечает экономист. Чиновники же объясняют потерю интереса к IT-сфере мировой тенденцией. Мол, повсеместно специалистов массово сокращают, а новых не набирают. Но, по словам IT-предпринимателя Юрия Мельничика, положение айтишников в Беларуси и за рубежом сильно отличаются.
12: Тяжело сейчас, допустим, на США продавать из Беларуси, потому что их покупатели думают, а что, блин, если отключат? А что, если вот вообще Беларусь от интернета отключит? Или Беларусь отключится от интернета? Или запретят вообще платить в Беларусь совсем-совсем-совсем-присовсем? И вот как тогда вот эти программисты, которые вот поддерживают мой софт, как они там без интернета смогут поддерживать? Белорусское IT было обоснованно оценено. Оценка, ну, как бы, она всегда была с поправкой на риск, что что-то может случиться и что-то случилось.
1: У того же американского EPAM System в штате было очень много белорусов, работающих непосредственно из Беларуси. Но начиная с 2022 года компания в целях безопасности, так сказать, зачищает коллектив и увольняет наших специалистов, отмечает Мельничек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о мерах, принятых в Беларуси для борьбы с киберворовством и достигнутых результатах.
13: Важнейшим шагом по борьбе с киберворовством стало подписание президентом в 2023 году указа номер 269. Этот документ стал фундаментом для создания единого монолитного механизма безопасности, объединившего Национальный банк, правоохранительные органы и весь банковский сектор страны. Центральное его звено – это автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка. С 1 марта 2024 года система функционирует в полном объеме. Она предполагает три вещи. Во-первых, мгновенный обмен данными. Как только в любом банке фиксируется попытка несанкционированного списания или подозрительная активность, информация об этом мгновенно уходит в Национальный банк. Во-вторых, право на упреждение. Банки получили законное право приостанавливать подозрительные переводы до 2 рабочих дней. Если система видит признаки того, что клиент действует под влиянием мошенников, это дает время разобраться. И в-третьих, блокировка расходных операций. Органы внутренних дел могут приостанавливать расходные операции по счетам подозреваемых лиц до 10 суток. Это блокирует вывод украденных денег через так называемых дропов – подставных лиц, продавших свои карточки мошенникам. И система дает результаты. Органами внутренних дел за 2025 год впервые за последнее время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году ситуация улучшается еще по одному показателю. Если за 2025 год белорусскими банками было успешно заблокировано и возвращено людям только чуть более 9% похищенных средств, то за первые 5 месяцев 2026 года доля выросла до 17,5%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Бензин убивает. Как минимум 2 случая смертей в очередях за бензином зафиксировано в регионах России за одни сутки. Первый случай произошел в Пермском крае. Во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина. По словам медиков, предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. А второй случай произошел в Петрозаводске, Республика Карелия. Там в очереди на заправку умер 75-летний водитель. В МВД подтвердили факт смерти, однако причину не уточнили. Экономист Николай Корженецкий говорит, в некоторых регионах в очередях за бензином люди стоят по 8-10 часов.
15: Этих резервов, наверное, хватит еще на какое-то более-менее равномерное использование в течение месяца, а дальше вопрос станет острее и больнее, особенно если ничего не удастся починить. Я не перестаю оговариваться, что неопределенность крайне высока. Вот, например, вроде как накануне заработал частично московский НПЗ, но при этом вы видите, с какой скоростью выходят из строя другие мощности. Так что тут ситуация крайне-крайне быстро движется, но, скажем так, масштаб проблемы, на мой взгляд, уже таков, что жить с ней придется какое-то весьма приличное время, уж точно до конца года.
14: Дефицит топлива охватил большинство регионов страны после атак беспилотников на крупные НПЗ и нефтебазы. По данным аналитиков, страна лишилась около 40% мощностей своих нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, ВСУ начали удары по бензовозам. В некоторых регионах грузовикам с топливом удается доехать целыми. Но там их ждет новая напасть. Их перехватывают водители.
16: В общем, ситуация такая. Были у нас здесь, взяли машину, перекрыли топливную, чтобы людям заправили бензин.
14: В последнее время активно стало развиваться новое направление – топливный туризм. Все больше россиян вместо моря и пляжа выбирают Казахстан или Беларусь, где на АЗС есть бензин.
17: Я сейчас в Уральске, это Казахстан, примерно в 200 километрах от Самары. Заехал на заправку, и вот актуальные цены на топливо. 2 раза дешевле, чем у нас.
18: Мы на первой заправке в Казахстане. 95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Здесь же на заправке можно обменять денежку.
19: 92-й бензин по 40 рублей, дизельное топливо по 55 рублей. А еще здесь не летают троны, не взрываются МПЗ. Здесь, блин, работает интернет, все соцсети, все мессенджеры. И знаете, как это прекрасное место называется? Это Республика Казахстан.
14: Кстати, в Казахстане уже работают над тем, как ограничить продажу бензина россиянам. Власти отмечают, из-за большого наплыва людей топлива может не хватить для внутреннего потребления. Отмечу, что до начала СВО Россия сама продавала топливо в другие страны и, соответственно, на этом зарабатывала.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Работа не для русских. Зачем гомельских студентов отправили работать уборщиками в Туапсе, который под постоянными атаками дронов? Музыка, овации и пожелания моря ярких впечатлений. Очередной студенческий отряд из Гомеля торжественно проводили в Туапсе. 12 юношей и девушек будут трудиться в Орленке уборщиками и разнорабочими на кухне. Напомню, российский город переведен на режим повышенной готовности и считается зоной боевых действий после атак беспилотников по местной нефтебазе НПЗ. Это необъяснимые игры с огнем и осознанное создание угрозы безопасности молодежи, говорит военный аналитик Анатолий Ходьковец.
3: Это уже второй студотряд из Гомеля, который БРСМ отправляет в Туапсе. И для чего? Чтобы белорусская молодежь работала уборщиками, чистила картошку и мыла грязную посуду в городе, который находится под постоянными атаками дронов? Не для меня, для себя ответьте на вопрос. Неужели в Беларуси нет или недостаточно детских учреждений, летних лагерей, где наша молодежь могла бы помочь? При этом, находясь в безопасности. Зачем ставить нашу молодежь под угрозу, рисковать жизнями и здоровьем, по сути, еще детей? Это не обмен опытом, не освоение каких-то навыков, не получение новых знаний. Это абсурд. Чиновники еще делают упор на то, что белорусские студенты и поработают, и оздоровятся, мол, солнце, море, воздух. О каком оздоровлении может идти речь, когда в Туапсе, по сути, экологическая катастрофа?
1: Напомню, Туапсе до сих пор устраняет последствия серии успешных атак украинских беспилотников по местным НПЗ. Купание в море в большинстве районов города запрещено из-за загрязнения нефтепродуктами. Кроме того, в российском регионе периодически объявляют воздушную тревогу. Белорусы недоумевают, неужели в России не нашлось своих уборщиков?
8: Отвлечемся от того, что и у БРСМ, и у правительства, и у родителей не все в порядке с головой, раз они отправляют детей в зону боевых действий, и поговорим о России. А что так? Зачем наша молодежь? Или российской молодежи не по статусу убирать за кем-то и кого-то обслуживать? Или это очередная попытка указать белорусам их место очередной раз?
14: А что, на другую работу или на отдых не приглашают? Какая чушь! Поработают, а заодно здоровье поправят. Где? В городе, который отравлен после ЧПС нефтью? Что не так с Гомелем, что не так с Беларусью? И как же вот это все мерзко. То кричат: не едьте туда, где дроны, где небезопасно. То сами же и отправляют туда белорусов. Ну не абсурд ли? После ситуации с автобусом с нашими школьниками осознанно отправить под удар новых детей.
15: БРСМ такое, БРСМ. Вот просто рука-лицо, как молодежь говорит. Но самое страшное, что в комментариях есть люди, которые радуются тому, что чьи-то дети едут рисковать своими жизнями. И куда? Ладно бы их пригласили отдохнуть на море в Испанию, Италию, а тут уборщиками в Россию. Вопрос, неужели в Беларуси на лето для молодежи нет достойной работы?
1: Напомню, первый студотряд из Гомеля отправили работать в Орленок в 2022 году. К слову, тогда желающих или согласившихся в добровольно-принудительном порядке было больше – 42 человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной специальные службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
0: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
20: Лина возмущена. Так много парней и сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
21: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Но кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
20: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего. Хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
21: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО, Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
20: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
22: Мосаме сарма.
4: Лето.
22: Мосаме гарма.
4: Весна.
22: Бахар.
4: Осень.
22: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
23: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
24: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
23: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
24: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
23: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
24: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
23: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
2: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
23: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
2: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
23: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
2: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал. Это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику «Райагросервис» здесь в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
6: Практически.
2: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
7: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
14: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы публиковали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
9: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
14: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
10: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
14: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
11: Вот такая обстановка. Здесь жарко, вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
14: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
25: Все, там ничего нету. Не передать словами.
14: Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
12: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
13: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
3: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
15: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
3: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
15: Ого.
3: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
15: То есть смертность выше рождаемости?
3: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
15: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
3: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
15: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
3: Да.
15: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
3: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
15: 800 тысяч?
3: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
15: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
3: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
15: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
3: Именно так.
15: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске. Инфраструктура есть. Школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой. Скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
3: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
15: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
3: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
15: То есть профессиональное самоубийство.
3: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
15: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
3: Вот, Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
15: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
3: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
15: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
3: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
15: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
3: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
15: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
3: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
15: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
3: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
15: Да.
3: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
15: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
3: Да.
15: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
3: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
15: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
3: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
15: Тех, кто как раз и должен был рожать.
3: Да.
15: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
3: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
15: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
3: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй

0: 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
1: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
0: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
4: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
3: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
5: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
3: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
6: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
3: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Назад в 2019-й. Беларуска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
7: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
3: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
8: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
9: На 400 рублей в месяц можно

0: только постные щи варить.
1: На семью из трех человек без излишеств уходит уже 2500–3000 рублей.
2: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
3: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
2: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
3: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
2: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
4: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 4 рубля.
2: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
7: Год отслужишь. Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
8: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
6: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
9: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку это был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится. И у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор. Вот и жалеют действительно, что подписали.
6: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
10: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
11: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
13: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
12: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
13: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать, под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
12: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
13: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
12: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
14: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
12: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
5: 2.
15: До.
5: 3.
15: Тин.
5: 4.
15: Чар.
5: 5.
15: Пач.
5: 6.
15: Че.
5: 7.
15: Сат.
5: 8.
15: Ат.
5: 9.
15: Но.
5: 10.
15: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
10: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
16: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточность. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну, или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
5: Новости регионов на радио «Сигнал».
12: налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекций препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильно действующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественной работой или штраф, или исправительной работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Важный сигнал.
12: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков. Рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
18: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
12: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
19: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
12: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
20: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150, аренда квартиры, 250, коммуналка, 200, садик для 2 детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
2: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
21: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
22: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
2: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
21: «В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится».
22: «Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие». «А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли».
2: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
21: «Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь».
22: «Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?»
2: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
17: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
0: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24. человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростале, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
1: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
3: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
4: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже, семерка, тоже семерки, вон, посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Вайлдберриса больше не существует.
17: Глава Вайлдберрис Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Вайлдберрис добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает маркетплейс от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
23: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
17: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
24: Меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
17: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так, как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
25: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого беларуса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
1: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
6: Давай.
1: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
6: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
1: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
6: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
1: Mm-hmm.
6: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
1: Подожди, подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
6: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
1: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
6: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
1: 5 недель на обычный перевод?
6: Именно. И это если повезет.
1: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
6: И что с того?
1: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
6: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
1: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
6: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
1: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
6: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
1: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
6: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
1: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
6: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
1: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
6: Точно.
1: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
6: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
1: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
6: Конечно, нет.
1: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
6: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
1: Как привезти сам товар?
6: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
1: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
6: Ну-ну.
26: И что же они предлагают?
7: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
26: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
7: Ну да, через Литву и Латвию.
26: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
7: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
26: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
7: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
26: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
7: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
26: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
7: И какой тогда смысл работать?
26: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
7: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
26: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
7: Поясни.
26: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
7: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
26: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
7: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
26: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
7: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
26: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
7: Не хватило дров?
26: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
7: И котельные встали?
26: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
7: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
26: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
7: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
26: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
7: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
26: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
7: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
26: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
7: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
26: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
7: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
26: Ведет.
7: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
26: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
7: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
26: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
7: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
26: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
7: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
26: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
7: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
26: Ну, на словах можно назвать как угодно.
7: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
26: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
7: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
26: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
7: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
26: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
7: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
26: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
7: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
26: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
7: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
26: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
8: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне. И в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
25: Важный сигнал.
12: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Денис Ларионов.
9: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
12: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
9: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
12: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
5: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Миловица, Белвест.

0: решениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
2: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
1: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
2: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
1: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
2: Гарантированный, ну-ну.
1: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
2: Слушай,
1: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
2: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
1: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
2: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
1: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
2: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
1: Громкие слова.
2: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
1: Кризисы бывают везде.
2: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
2: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
2: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программу импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
2: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
2: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
2: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
2: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
2: Опять разговоры про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
2: Это иллюзия на капэкономию.
1: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и

0: предприятия просто не выдержат конкуренции даже на внутреннем рынке, а счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях машиностроения, энергетики, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
2: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
2: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
1: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
2: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
1: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
2: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
2: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда отельер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
2: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
2: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
2: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов — это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
2: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества — безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
1: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
2: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
2: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: Это вопрос физического выживания.
2: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
1: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
2: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
1: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
2: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
2: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
2: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
2: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
2: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
7: Василий Николаевич, хоть за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как бы устроить. В общем, целая Поведу. Программа. Чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Инспан говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
8: Нет.
7: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, выбытие. Модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Ты поэтому же. Надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Да, что еще?
8: Товарищ, мы совместно с Минсельхозом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому Минсельхозом...
7: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. И да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
5: Важный сигнал.
9: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
10: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
9: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
10: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
11: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
9: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
12: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
11: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
9: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
12: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
11: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
9: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
14: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе Android из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программы удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области, 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве устройстве жертвы, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Баранечском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Баранечского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синькевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
16: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромный масштаб. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
5: Важный сигнал.
17: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
18: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
17: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
18: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
17: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
18: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
17: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
9: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
9: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
19: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопросы практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
21: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
20: Ну да, звучит как мечта.
21: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
20: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
21: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
20: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
21: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
20: 100%.
21: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
20: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
21: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
0: Ого!
21: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
0: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
21: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
0: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
21: Так.
0: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
21: Ну, логично, да.
0: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
21: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
0: Да, общество это сильно осуждало.
21: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
21: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
21: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
21: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
21: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
21: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
21: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить,
20: Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
21: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
20: Ага, типичный стереотип.
21: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
20: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
21: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
20: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
21: Допустим.
20: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
21: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
20: То есть маржа предприятия сжимается?
21: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
3: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
21: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
3: А насколько все серьезно в цифрах?
21: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
3: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
21: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
3: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну из-за демографического спада тех лет.
21: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
3: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
21: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
3: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
21: 14 человек на место?
3: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
21: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
3: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
21: То есть школы, больницы.
3: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
21: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
3: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
21: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
3: Да, это логично.
21: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
3: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
21: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
3: Замкнутый круг.
21: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
3: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
21: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
3: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
21: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
3: И как? Работает?
21: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
3: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
21: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
3: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
21: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
3: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
21: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
3: Да уж.
21: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
3: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
21: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
3: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
21: Никак.
3: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
21: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
3: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
21: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
3: То есть перекуры становятся длиннее?
21: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
20: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
21: Да-да.
20: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
21: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
20: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
21: Отличная аналогия.
20: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
21: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
20: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
21: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: С выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию и не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – служба в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
5: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии,
2: что вы, конечно, будете соответствовать с требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
22: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
23: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
22: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
23: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или колодещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
22: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
23: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
22: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
24: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
22: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
22: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
11: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по 500 долларов. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
22: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то с летающим.

0: Венца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
1: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей. И вывод делайте сами. Но без понятия, где у нас в стране надо работать, чтобы столько получать. Нигде таких зарплат не видела. Да и в ближайшем будущем вряд ли что-то изменится. Как бы хуже ни стало. Реальные зарплаты – это потолок 1500-2000 рублей. А то и 1000 белок выходит у некоторых. Ну как у некоторых? Около 70% у нас на 1000 и выживают.
0: И в завершении выпуска мнение от Дмитрия из Молодечна.
2: Ну чё, помечтали? Потопали работать за свои, дай бог, 500 долларов. Все написали свои хотелки. У всех они разные. И все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки. Мать его и тить. Да, каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
0: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
5: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков.

0: почему они потом не идут работать по распределению. Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста, с одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
1: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
2: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
5: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировались все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины, например, Пинск, Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «До дому» и «Белорусский лен».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает четвертую неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
7: Вот на заправку, за край не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету нигде. Везде лимиты 40, 50, 200 литров.
6: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается четвертую неделю подряд. Такого не было даже осенью 22 года после объявления частичной мобилизации. Анализирует цифры в ЦИУМ. Одна из главных причин падения рейтинга президента – дефицит бензина и высокие цены на продукты, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%. Ну, понятно, что это безумная инфляция издержек, которая будет переложена на плечи простых россиян. И, соответственно, либо у вас будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо.
6: Бензина не хватает даже больницам и экстренным службам. Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин, полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
9: Ой, посмотрите, кого-то попустили. Ой, и кто же это? А, это администрация, точно. Как же я могла это пропустить?
6: Кроме бензина, перебои на АЗС начались и с дизелем, поэтому правительство уже готовится закупать его за границей. Вероятным поставщиком дизеля эксперты называют Индию. Экономист Вячеслав Ширяев отмечает, тут есть нюансы. По его словам, сотрудничество с Индией в покупке бензина нельзя назвать успешным.
10: Индия не даст объемов, которых у нее в принципе нет. Об этом мы неоднократно тоже рассуждали в эфирах, потому что все объемы Индии расписаны на долгое время вперед, и вытащить какие-то 100-200 тысяч тонн даже Индия не может и отправить в Россию. Поэтому просто бензина взять неоткуда. Московские НПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки. Но эти остатки не бесконечные, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, прекратится поставка из этих резервуаров.
6: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
11: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние 2 года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За 2 года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
11: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
12: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной военные службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
13: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
12: Лина возмущена. Так много парней и сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
14: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
12: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
14: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда не говорит за что.
12: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
16: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
15: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
16: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
15: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
16: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
15: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
15: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
15: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
17: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как
18: в Гомельскую область, в Мозырь. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику «Райагросервис» здесь, в Клове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
19: Практически.
18: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя исполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
20: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили склад Wildberries. И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
6: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
21: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
6: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
22: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
6: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
23: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
6: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсации за товар при атаке БПЛА не будет.
24: Все, там ничего нету. Не передать словами.
6: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
1: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Но в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
5: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
7: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
7: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
7: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
7: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
7: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
7: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
7: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
7: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
7: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
7: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс. Представим другую ситуацию. Семья живет в Минске. Инфраструктура есть. Школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой. Скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
7: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
7: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
2: То есть профессиональное самоубийство.
7: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
2: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
7: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около $200.
2: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные $11,200 в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
7: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
2: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
7: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
2: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
7: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
2: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
7: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
2: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
7: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
2: Да.
7: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
2: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
7: Да.
2: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
7: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
2: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
7: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
2: Тех, кто как раз и должен был рожать.
7: Да.
2: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
7: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
2: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
7: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
2: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
7: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
2: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
16: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
15: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
8: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
15: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси места распределились следующим образом.
8: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37, воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
15: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Назад в 2019-й. Белоруска по чекам из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
0: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
15: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
16: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
9: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
10: На семью из 3 человек без излишеств уходит уже 2,5–3 тысячи рублей.
15: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
11: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
15: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
11: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
15: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
19: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, это вот 4 рубля.
15: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
25: Год отслужишь,
12: только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие. Все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В ВУЗе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в ВУЗ. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
13: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что

0: За это время говорит, что повидал многое.
1: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку это был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воевая, воюют сейчас до сих пор вот, и жалеют действительно, что подписали.
0: Боец также рассказал, что многие военные, которые подписали контракт, жалеют об этом, потому что в реальности ситуация в армии далека от того, что показывают по телевизору.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко о выезде депутатов в свои избирательные округа для работы с населением.
4: На следующей неделе все депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работа, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью. Те темы, которые требуют регионального внимания. Ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
6: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
5: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
6: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или кладещанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши, колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку. Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
5: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
6: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
5: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь

0: Не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
1: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
0: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сад.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
5: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
6: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточно. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот. И процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекции препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественной работой или штраф, или исправительной работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков. Рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
7: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
0: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной полной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
8: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
0: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по 2 логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. 1 пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
9: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
10: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
11: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон ты посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries больше не существует.
2: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
2: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
13: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
2: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты, ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Губернатор Андижанской области Шухратбек Абдурахманов о том, где в Беларуси будут работать трудовые мигранты из Узбекистана.
15: Я одну цифру скажу, сейчас президент тоже сказал. Витебская область 40 тысяч квадратных километров территория, а население 1 200 000. А Андижанской области 4 тысячи квадратных километров территория, а 4 миллиона людей. Вы, наверное, поняли.
16: Контраст.
15: Вы поняли, да, как это. Поэтому мы приехали сюда с моим уважаемым коллегой Александром Николаевичем, создали дорожную карту. Первый вопрос – это трудовые ресурсы. Они мне дали, по каким направлениям нужны люди. Сельское хозяйство, промышленность, строительство. По их заявкам мы там организовывали в Андижане штаб, и по этой специальности мы выбрали людей. Первый этап, вы, наверное, слышали, сейчас показал вам, самолетом, чартерным самолетом прямо с Андижана, видите, вчера приехали люди. И самое главное здесь еще, нас радует, все районные администрации, они организованно их забрали туда, куда надо, где они работают. И дали им возможность, вот, жилой комплекс, все создавали условия создавали там.
14: Важный сигнал.
17: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Трец.
18: «Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет».
17: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
19: «Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой».
20: «Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой».
17: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
16: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
20: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Новые питерские к такой работе точно не привыкли.
17: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
19: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
20: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего же вы все ищете другие страны для жизни?
17: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
21: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника.
22: Я
2: В результате атаки погибли 7 сотрудников компании «Wildberries» в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Шестеро в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в «Электростали» Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в «Электростали», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния по крайней мере 50 километров.
9: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. Шестой блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но от нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
10: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
11: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, посмотрите. Семерки тоже больше нет. Все, Вайлдберриса больше не существует.
2: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанс этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
2: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
13: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
2: Атака на Wildberries в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно. Ведь так как защищена Московская область, не защищен ни один регион страны. И это плохие новости, говорят эксперты. Ведь атаки беспилотников в обозримом будущем прекращаться не будут.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
4: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
22: Давай.
4: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
1: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
4: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
1: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
4: Угу.
1: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
4: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
1: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
4: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
1: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
4: 5 недель на обычный перевод?
1: Именно. И это если повезет.
4: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
1: И что с того?
4: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
1: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
4: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
1: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
4: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
1: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
4: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
1: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
4: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
1: Да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
4: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
1: Точно.
4: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
1: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
4: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
1: Конечно, нет.
4: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
1: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
4: Как привезти сам товар?
1: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
4: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
1: Ну-ну. И что же они предлагают?
4: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
1: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
4: Ну да, через Литву и Латвию.
1: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
4: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
1: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
4: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
1: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
4: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
1: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
4: И какой тогда смысл работать?
1: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
4: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
1: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
4: Поясни.
1: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
4: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
1: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
4: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
1: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пелеты?
4: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
1: Тебе нужны гигантские склады, потому что пелеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
4: Не хватило дров?
1: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
4: И котельные встали?
1: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
4: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
1: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие – так называемый налог на преданность.
4: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
1: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
4: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
1: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
4: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
1: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
4: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
1: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
4: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
1: Ведет.
4: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
1: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
4: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
1: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
4: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
1: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
4: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
1: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
4: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
1: Ну, на словах можно назвать как угодно.
4: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
1: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
4: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
1: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
4: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
1: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
4: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
1: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
4: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
1: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
4: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
1: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель начальника военной академии по учебной работе Артем Неверко об особенностях вступительной кампании в военное учебное заведение.
3: Приемная кампания 26-го года имеет свои особенности. Ну, первая, наверное, основная особенность – это то, что, учитывая опыт прошлого года, тот ажиотаж, который творился вокруг факультетов военной академии, когда было очень много желающих поступить в военную академию, практически на все специальности, в этом году цифры набора увеличены. Вот это основная особенность. Вторая основная особенность – это, конечно же, набор девочек. Учитывая год белорусской женщины, конечно же, и руководство вооруженных сил, и военной академии, конечно, мы не могли остаться в стороне. И в этом году мы набираем также военную академию девочек, в том числе впервые после долгого перерыва девочек на летные специальности. У нас будет учиться одна девочка-пилот вертолета и одна девочка-пилот самолета.
14: Важный сигнал.
0: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист. Экономист Денис Ларионов.
6: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
0: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошек. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
6: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются, а мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
0: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
7: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже шестой год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
22: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
8: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
22: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
8: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
22: Гарантированный, ну-ну.
8: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
22: Слушай,
8: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
22: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
8: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
22: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
8: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
22: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
8: Громкие слова.
22: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
8: Кризисы бывают везде.
22: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
8: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
22: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая

0: закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
2: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
2: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали

0: и экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
1: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
1: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
3: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
3: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
1: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
3: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
4: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
3: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
4: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
5: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
5: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о социалистическом обязательстве для главы Национальной академии наук и министра сельского хозяйства.
8: Василий Николаевич, за техник надо найти специалистов, которые бы четко расписали для них задачу. Я не могу ее сейчас определить, потому что они же умеют это создать дым, а за этим дымом черт его знает, что они там видят. Поэтому по результату, сколько должно быть каждый год этих коров, комплексы как будут строить. В общем, целая программа, чтобы мы посмотрели в конце года, отдали оценку коранику и министру. А то будет как у Гусакова. Руками разводили, все хорошо, все. А на самом деле, вот Александр говорит, что прекрасно все. Так и должно быть.
9: Нет.
8: 10-15% сдохло за год коров, выбытие он называет, модное слово. Это хорошо. А в результате что? А в результате 2000 голов прибавили. Из них 1200 здесь. То, что купили, то и осталось за 5 лет. Поэтому надо иметь конкретную программу, чтобы было видно, на что они должны выйти. Наш главный академик и министр. И мы тогда будем давать по этому вопросу оценку. Все это прописать, распоряжение президента, задача и вперед. Президент. Я не хочу сказать, что это огромные деньги, которые мы им там выделили на закупку 1200 голов скота в свое время. Но они же ученые. Они обещали. И министр быстро подстроился, наверное, не занимается особо этим. Все хорошо. Нет. Я считаю, что все плохо пока. Это поэтому надо программу, чтобы было видно, плохо или хорошо. И будем давать эту оценку. Это что еще?
9: Товарищ, мы совместно с миссией Подом уже подписали программу, и это было плод дискуссии рабочих совещаний. Поэтому миссия Господом...
8: Хорошо, мы посмотрим на вашу программу. Мы... Социалистическое обязательство определим вам. Это будет ваш план. И как раньше, соцобязательство. Да, ваше повышенное задание. Вот и будем поэтому оценивать.
6: Важный сигнал.
10: Добро пожаловать отсюда. Россиянин отказался от зарплаты в Минске в 4000 рублей и спровоцировал скандал в соцсетях. Об этом петербуржец Евгений Картамышев написал в Threads.
11: Мне вчера предложили выйти на работу с зарплатой 4000 белорусских рублей. Говорят, что для Минска это очень хорошая зарплата, но давайте считать. 2150. Аренда квартиры. 250. Коммуналка. 200. Садик для двух детей. Получается 2600, из которых остается 1400 рублей. И ни в чем себе не отказывайте на эти гроши. Вот и думайте, стоит искать работу в Минске или нет.
10: Пост очень быстро собрал более 1000 комментариев.
12: Дай белорусу зарплату 4000, он будет хозяином мира. Купит квартиру, гараж для своего V5, летом стандартный Египет с женой.
13: Добро пожаловать отсюда. Раз вам 4000 ужасная зарплата, скорее езжайте домой.
10: Некоторые белорусы поинтересовались, на какой работе россиянину предложили такую зарплату. Он не стал скрывать и ответил, что вакансия – руководитель проекта в цеху.
11: В моем городе зарплата у большинства 800 рублей. 4000 тут только снится.
13: Добро пожаловать в реальность. 4000 – это радуйтесь, что вам предложили. В Минске 3000 – это уже шик зарплата. И съем квартиры тут не дешевое удовольствие. А зачем вам Минск? Едьте в агрогородок, там полно работы, и дом дадут условно бесплатно. Колхоз строит дома для работников. Но вы, питерские, к такой работе точно не привыкли.
10: В адрес автора поста также посыпались и обвинения в том, что именно из-за россиян аренда жилья в Минске выросла до 2000 рублей вместо 1000.
12: Вы приехали со своими ценами в Грузию, подняли там цены на аренду. Теперь вы приехали со своими ценами в Беларусь, тоже подняли цены на аренду. Сидите лучше у себя дома и не портите людям жизнь.
13: Это правда. Сами приезжают. В очередях за брендами стоят. Деньги налево и направо тратят. А потом еще им все не так. Сидите у себя дома. Чего ж вы все ищете другие страны для жизни?
10: Многие россияне признаются, что серьезно задумались об эмиграции 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас появилась информация о том, что готовится всеобщая мобилизация после осенних выборов в Думу. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, налеты дронов, которые стали чуть ли не ежедневной реальностью в городах России. В таких условиях желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о том, что цифровой отпечаток устройства – это не надзор, а самая надежная защита личных финансов.
15: Сбор банками информации о геолокации мобильного устройства, равно как и компьютера, если вы заходите в интернет-банкинг со стационарного устройства, это часть процесса сбора цифрового отпечатка устройства. Цифровой отпечаток – это уникальный профиль вашего устройства, собранный из множества технических характеристик без использования файлов куки. Из чего же он формируется? Вот только некоторые параметры. Модель процессора, архитектура чипа, объем оперативной памяти, разрешение и глубина цвета экрана, операционная система, браузер, шрифты, точный часовой пояс. Комбинация этих факторов уникальна. Вероятность того, что у двух разных пользователей совпадут абсолютно все параметры конфигурации, стремится к нулю. Цифровой отпечаток выполняет роль невидимого фактора аутентификации и помогает обнаружить, например, подмену устройства. Если клиент всегда заходит в мобильный банкинг с айфона из Минска и внезапно в его личный кабинет совершается вход с устройства на базе андроида из другого региона, система мгновенно маркирует сессию как высокорискованную. Или мошенники вынуждают жертву установить программу удаленного управления. Цифровой отпечаток и сопутствующие маркеры видят, что управление устройства происходит через сторонний протокол и автоматически пресекают попытки вывода средств. Также злоумышленники используют скрипты для подбора паролей или проверки украденных баз данных. Тогда банк блокирует автоматизированную атаку на этапе входа.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
11: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
10: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
16: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
10: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
16: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
10: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Сотрудниками по противодействию киберпреступности УВД Брестского облсполкома совместно со следователями пресечена деятельность хакеров. Правоохранители установили, что 17-летний житель Пинска, у которого был опыт в разработке вредоносного ПО, в том числе с использованием искусственного интеллекта, через интернет связался с двумя жителями Гродненской области 17 и 18 лет. Вместе они разрабатывали, модифицировали и тестировали трояны-шифровальщики, блокирующие доступ к данным на устройстве жертве, а также софт для хищения аккаунтов в Telegram. Сообщники планировали создать хакерскую группу для распространения своих программ и вымогательства денег. Помешало задержание. Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех фактов преступной деятельности фигурантов. В Барановичском колледже заключили под стражу 17-летнего закладчика наркотиков. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый незаконно с целью сбыта приобрел мефедрон, из которого должен был сделать 100 закладок. Для выполнения задания куратора он в начале июля этого года расфасовал психотропное вещество и разложил закладки на территории Барановичского района, после чего был задержан сотрудниками органов внутренних дел. По информации прокуратуры, раньше у подростка никаких проблем с законом не возникало. Индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась. Возбуждено уголовное дело. Несчастный случай с участием подростка произошел в деревне Соколовка Чериковского района. 13-летняя девочка помогала отцу колоть дрова. Когда она устанавливала полено на колоду, оно пошатнулось, и школьница инстинктивно попыталась его придержать. В этот момент мужчина опустил топор. Удар пришелся по кисти дочери, рассказали в СК. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали травматическую ампутацию двух пальцев правой кисти и рубленную рану еще одного пальца. Проводится проверка. О других, самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
7: Пресс-секретарь организации «Патриоты Беларуси» Ирина Синкевич о прошедшем на полигоне «Белая лужа» финала военно-патриотического турнира «Вызов».
18: Мы гордимся нашим турниром, потому что мы видим результат, видим их горящие глаза, им нравится, они включаются. Можно позавидовать вот их вот этой самоотверженности. Они не думают долго, они делают все, что их просят. А я скажу, что взрослые зачастую этим отличиться не могут. Мы иногда задумываемся, стоит или нет. Они бросаются в омут с головой. Очень гордимся нашими ребятами. Мы прошли большой путь в целый год. Почти 800 ребят приняли именно в этом сезоне. А это огромные масштабы. Мы проехали всю страну. Лучшие из лучших борются за победу.
6: Важный сигнал.
10: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
11: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
10: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
11: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
10: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
11: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
10: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем. Что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
10: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
10: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко об основных задачах при использовании технологий искусственного интеллекта в банковской сфере.
19: Проводим серию встреч с нашими банками, которые, по крайней мере, уже сформировали задел, ну и используют элементы ИИ в своей повседневной деятельности, ну и имеют, самое главное, выстроенную стратегию работы по данному направлению. В условиях необходимости сокращения операционных затрат, безусловно, искусственный интеллект должен прийти на помощь, в частности, для того, чтобы наш банковский сектор оставался конкурентоспособным, эффективным и обеспечивал все необходимые нормы безопасности оказания услуг. Ну и особый интерес вызывает вопрос практического применения и тот эффект, который вы уже получили от уже той работы, которая была сделана.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
21: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
20: Ну да, звучит как мечта.
21: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
20: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
21: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
20: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
21: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
20: 100%.
21: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
20: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
21: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
20: Ого!
21: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
20: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
21: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
20: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
21: Так.
20: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
21: Ну, логично, да.
20: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
21: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
20: Да, общество это сильно осуждало.
21: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
20: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
21: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
20: Это точно.
21: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
20: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
21: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
20: Какой?
21: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
20: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
21: Но это вполне справедливо.
20: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
21: Угу.
20: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
21: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
20: Ага, типичный стереотип.
21: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
20: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
21: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
20: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
21: Допустим.
20: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
21: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
20: То есть маржа предприятия сжимается?
21: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
0: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер.
20: но их руки связаны.
21: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
20: А насколько все серьезно в цифрах?
21: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
20: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
21: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
20: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
21: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
20: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
21: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
20: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
21: 14 человек на место?
20: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
21: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
20: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
21: То есть школы, больницы.
20: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
21: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
20: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
21: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
20: Да, это логично.
21: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
20: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
21: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
20: Замкнутый круг.
21: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
20: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
21: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
0: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
21: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
0: И как? Работает?
21: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
0: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
21: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
0: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
21: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
0: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
21: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
0: Да уж.
21: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
0: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
21: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
0: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
21: Никак.
0: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
21: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
0: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
21: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
0: То есть перекуры становятся длиннее?
21: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
0: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
21: Да-да.
0: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
21: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
0: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
21: Отличная аналогия.
0: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
21: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
0: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
21: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: С выпускного в армию. В школах вводят новый обязательный предмет – начальная военная подготовка. Уже с 1 сентября ученики с 8 по 10 классы будут изучать новый курс. Как рассказали в Минпросвещении, начальная военная подготовка должна сформировать готовность к военной службе у подрастающего поколения россиян. Школьникам предстоит изучать основы национальной безопасности, строевую подготовку, воинские уставы и дисциплину, гражданскую оборону, использование средств защиты и действия при эвакуации. Родители с опаской отнеслись к нововведению. Многие пристально следят за тем, как сейчас активно вербуют студентов в армию и не хотят такой же участи для своих детей. На днях агитация в беспилотные войска проходила в одном из колледжей Новосибирска. Вербовка студентов в вузах ведется с декабря прошлого года. Рекрутеры рассказывают молодежи о преимуществах службы в беспилотных войсках. И один из главных аргументов – служба в тылу. В реальности молодых парней отправляют в окопы. Уже известно, что среди студентов, подписавших контракт зимой, есть погибшие. Их всех отправили на передовую в штурм, рассказывает 18-летний Дмитрий Захаров из Екатеринбурга. Адвокаты с самого начала агитации студентов говорят, что контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту. Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Судя по минимальному количеству подписавших контракт среди студентов, похоже, что второй волны мобилизации осенью не избежать.
6: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
17: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
22: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
17: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
22: «Сырки жрать любите?» Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну, не рожают люди. Ну, стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
17: На столь неуважительный спич Азаренко в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
22: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
17: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в два раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Азаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
1: Азаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к экстренной. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
17: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
17: Опрос не для слабонервных. В соцсетях настоящая схватка из-за вопроса, сколько должен зарабатывать мужчина в Беларуси. Ох уж эти интернет-тренды. Житель Гродно поддался современным веяниям и запустил в личных соцсетях опрос, который вызвал бурную реакцию среди белорусов.
4: Честный вопрос к жителям РБ. Сколько, по-вашему, должен зарабатывать нормальный мужик в Беларуси в 2026-м? Только давайте без сказок по $500. Интересует планка для комфортной жизни, создания семьи и развития. Девушки, какой у вас минимальный запрос? Мужчины, сколько сейчас реально выходит?
17: Комментаторы, как говорится, вышли на тропу войны, пытаясь аргументировать свое видение комфортной жизни. То, что мнения у людей оказались довольно разными, неудивительно. Кому-то с милым рай в шалаше, а кому-то слетать два раза в год на море мало. У Дарьи из Новополоцка запросы демократичные.
5: Комфортная жизнь – понятие растяжимое. Если снимать квартиру, минимально 1300 нужно зарабатывать, чтобы хватило банально на жизнь и базу. Если брать ипотеку на жилье, делать ремонт и так далее – от 4500 до 5000 белок. Только где эти суммы зарабатывать, вопрос остается открытым. Помечтали и хватит. Зарплаты 80% населения 1500-2000 рублей.
9: К слову о том, где заработать желаемую сумму и о реальных зарплатах. Под постом гродненца не нашлось ни одного из 480 белоруса, который считал бы достаточным реальный уровень средней зарплаты в стране. Интересно, в этой ветке есть хотя бы 10 человек, которые живут и работают в Беларуси и имеют зарплату выше 4000? Задалась вопросом Людмила.
12: Чтобы жить комфортно в Беларуси, надо 6000 рублей на человека. Цены ж видели на продукты, жилье, одежду, лекарства. А теперь добавьте к этому еще детей –

0: все написали свои хотелки, у всех они разные, и все имеют место быть. Но по факту мы все те же типичные бедные и голые полишуки, мать его и тить, да. Каждому в РБ, независимо от семейного положения, было бы неплохо иметь от 1000 УЕ при наличии своего жилья. Это так, чтобы не считать все время до жвачки. Средняя зарплата, внимание еще раз, средняя, в Беларуси от 1500 до 2500 наших. Все, что выше, либо начальство, либо узкие штучные специалисты с хорошей специальностью, либо живут на работе, либо не одна работа. Большинство людей выживают, а не живут.
1: Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А сколько лично вам нужно для счастливой и комфортной жизни в Беларуси? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о разработке собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта для внедрения в работу банков.
4: Целый ряд наших банков ставит этот вопрос в фокус своего внимания, и много и финансов, и ресурсов направляет на вопросы цифровой трансформации в целом и внедрения искусственного интеллекта в работу. Это не искусственный процесс, не изолированный какой-то IT-проект. Это та инициатива, которая напрямую влияет на эффективность деятельности. Понятно, что результаты не бывают мгновенными. Очень сложные процессы, вы прекрасно это понимаете. Отрадно то, что большинство наших банков идут собственным путем, вкладываются в разработки, имеют свои команды разработчиков. То есть мы ориентированы не на чужие коробочные решения, вот, а на разработку собственных устойчивых моделей искусственного интеллекта, их внедрение, обучение, развитие. Во главу угла мы ставим практический эффект и оценка того эффекта в контексте качества оказываемых банком услуг. Понятно, что для банков это, с одной стороны, возможность экономии на операционных затратах, возможность кастомизации своих продуктов под конкретных клиентов, то есть улучшение экономических показателей. Ну и, конечно же, экономия на человеческом ресурсе. Поэтому, с учетом того, что у нас достаточно компактная страна, я полагаю, что лучшие решения, которые банками наработаны каждым в своей сфере, вот, они будут естественным образом перетекать в нашем банковском сообществе от одной организации к другой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
5: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского

0: медицинского сектора – 700 и 2000 человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
2: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Генеральный консул Беларуси в Екатеринбурге Сергей Чичук о конструктивном сотрудничестве со Свердловской областью.
5: Со Свердловской областью у нас выстроено хорошее конструктивное сотрудничество и взаимодействие. Уже 6-й год подряд растет товарооборот и экспорт. Мы уже вплотную приблизились к 1 миллиарду долларов товарооборота. Активизировали все контакты, визиты правительственных делегаций Беларуси на самую крупную выставку, промышленную выставку России на пром уже стали традиционными. В 2023 году мы были основным партнером этой выставки, а с 2025 года мы, посмотрев на положительный опыт уральцев, стали проводить эту выставку у себя. Практически все крупные белорусские производители имеют в Екатеринбурге, в Свердловской области своих партнеров, дилеров, фирменные магазины. Ну, например, Пинск Древо, Лема, Меловица, Белвест. Только в Екатеринбурге больше 50 магазинов белорусские продукты. А недавно были открыты магазины «Додому» и «Белорусский лен».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Бензиновый кризис обвалил рейтинги. Уровень одобрения деятельности президента падает 4-ю неделю подряд. Правительство готовится закупать топливо за границей.
7: Вот на заправку за край не видно. Вот по зеркалам. Вот уже 35 километров насчитал. 35 километров. Все стоят на заправку. Легковые, грузовые, все подряд. Логистика полностью встает. Перевозки полностью уничтожаются. Соляра дорогая, соляра нету, не везде лимиты 40, 50, 200 литров.
6: Таких проблем с бензином в стране не было со времен развала СССР. С каждым днем ситуация ухудшается, дефицит охватывает все больше регионов России. Чтобы заправиться, люди вынуждены стоять в очередях по 8-10 часов. Небывалый топливный кризис уже сказался на рейтинге президента и правительства. Уровень одобрения деятельности Владимира Путина снижается четвертую неделю подряд. Такого не было даже осенью 22 года после объявления частичной мобилизации, анализирует цифры в ЦИОМ. Одна из главных причин падения рейтинга президента – дефицит бензина и высокие цены на продукты, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Только за последние полтора месяца грузовые перевозки подорожали на 18-20%, а год-году уже около 28-30%. Ну, понятно, что это безумная инфляция и сдержка, которая будет переложена на плечи простых россиян. И, соответственно, либо у вас не будет на прилавке товаров, у вас будут пустые прилавки и дефицит, либо, соответственно, цены взлетят в небо.
6: Бензина не хватает даже больницам и экстренным службам. Экономисты поясняют, поставщикам стало выгоднее продавать бензин на обычных заправках, чем по государственным контрактам с фиксированной ценой. В некоторых регионах под заправку скорых машин, полиции и МЧС выделяют отдельные колонки или их пропускают вне очереди. Иногда этим пользуются и чиновники местных администраций.
9: Ой, посмотрите, кого-то пропустили. Ой, и кто же это? А, это администрация, точно. Как же я могла это пропустить?
6: Кроме бензина, перебои на АЗС начались и с дизелем, поэтому правительство уже готовится закупать его за границей. Вероятным поставщиком дизеля эксперты называют Индию. Экономист Вячеслав Ширяев отмечает, тут есть нюансы. По его словам, сотрудничество с Индией в покупке бензина нельзя назвать успешным.
10: Индия не даст объемов, которых у нее в принципе нет. Об этом мы неоднократно тоже рассуждали в эфирах, потому что все объемы Индии расписаны на долгое время вперед, и вытащить какие-то 100-200 тысяч тонн даже Индия не может и отправить в Россию, поэтому просто бензина взять неоткуда. Московские НПЗ, ну, которые снабжали московский регион, они все стоят. Ну вот по Ярославскому прилетело буквально на днях еще раз. И понятно, что где-то оставались какие-то резервуарные емкости, которые были не сожжены, и поэтому с них, как только разгребают завалы, начинают отправлять эти остатки, но эти остатки не бесконечны, потому что если сами заводы не работают, то рано или поздно, конечно же, прекратится поставка из этих резервуаров.
6: Россия всегда была одним из крупнейших экспортеров дизеля. Около 40-50% произведенного топлива вывозилось за рубеж. Например, в 2023 году внутренние потребности дизеля составляли 52 миллиона тонн, а почти 36 миллионов ушло на экспорт, напоминают экономисты. Однако удары по НПЗ привели к сокращению выпуска дизеля более чем на 40%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сельмаги вымерли. Крупные торговые сети поглотили рынок торговли в городах. Как выжить деревням без магазинов? Мобильная торговля не способна заменить стационарный магазин, который до сих пор остается сердцем любой белорусской деревни. Современная реальность такова, что в больших городах происходит масштабная экспансия торговых сетей, а в небольших населенных пунктах и деревнях закрытие мелких магазинов не компенсируется приходом крупных сетевиков, из-за чего в сельской местности торговая доступность снижается или вовсе равна нулю. Мелкие ритейл, киоски, рынки вымирают, говорит экономист Денис Ларионов.
11: В Беларуси хватает отдаленных деревень, жителям которых приходится преодолевать километры до соседнего села, чтобы купить буханку хлеба или пакет молока. Для пенсионеров без машины это просто нереальная задача. Деревни остаются без торговли, автолавки не способны удовлетворить потребности сельчан. Данные свежей статистики за последние два года неутешительные. Минус 1500 торговых объектов, из которых 12,5% – палатки и киоски. Естественно, хуже всего обстоят дела в сельской местности. В деревнях по всей стране ликвидировано 30 тысяч квадратных метров торговых площадей. Сильнее всего пострадала Витебская область. За два года закрылось 427 магазинов, площади оставшихся торговых объектов существенно урезали.
1: Отмечу, больше половины всех торговых площадей Беларуси находится в Минске. На 1000 столичных жителей приходится 748 квадратных метров магазинов. На рынке страны доминируют крупные частные сетевики, такие как Евроопт и его формат у дома Хит, Корона, Доброном, Санта, Алми, а также дискаунтеры а-ля Грошик. Однако эти гиганты не спешат занимать места закрытых стационарных магазинов в районах и на селе. Это и стало острой проблемой белорусских деревень, говорит экономист.
11: Мы часто слышим от чиновников, что государственные и частные торговые сети оптимизируют расходы, закрывая убыточные торговые точки и пустующие магазины. Мол, большинство деревень теряют жителей, а из-за условно 20 человек содержать там стационарный магазин экономически нецелесообразно. Но что, если я вам скажу, что все наоборот? Чиновники выдают желаемые причинно-следственные связи за действительность. Под видом оптимизации и реорганизации постоянные магазины в деревнях даже с весомой численностью населения закрываются. А мелким частникам не дают развиваться ни государство, ни крупные торговые сети. Местные жители вынуждены пешком, на велосипедах, на авто, если есть, добираться до ближайших населенных пунктов, где есть торговый объект. Зимой из-за погодных условий это крайне сложно, а летом, осенью, в сезон сада, огорода, закаток и заготовок на зиму по несколько раз на день не находишься за банками, сахаром, крышками. Да и вообще, невозможность, когда захотелось купить хоть мороженое, хоть нитки, угнетает. И вот поэтому люди бегут из деревни, поэтому белорусская деревня вымирает.
1: Под большим вопросом и работа так называемого символа развития торговли – автолавок Белкопсоюза, который раскритиковал Лукашенко на совещании, отметив, что государство не намерено закупать топливо для торговли, отмечает экономист. А это тревожный звоночек, что в скором времени и этот доступ к торговле у жителей провинции и глубинки заберут, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Срочников сливают. Призывникам от 18 до 30 лет предлагают пройти срочную службу, собирая дроны в Алабуге. Организаторы уверяют, что программа не предусматривает подписание контракта, а служба будет проходить исключительно на территории России. Участникам также обещают зарплату от 150 до 305 тысяч рублей в месяц. Срочники якобы смогут обучаться и работать операторами или сборщиками беспилотников. Юристы предупреждают, это очередная уловка, чтобы затащить юных парней в зону боевых действий. Не существует гарантированной службы в тылу. Вновь прибывших отправляют туда, где есть самая большая нехватка личного состава, а сейчас это штурмовые подразделения. Попытки затянуть молодежь на фронт уже доходят до крайностей. Вербуют даже девочек. Лина Давыдова, студентка Пензенского госуниверситета, много работает и поняла, что не может совмещать карьеру с учебой. Девушка рассказывает, что когда она пришла отчисляться, ее активно агитировали подписать контракт с Минобороны.
13: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я прихожу, говорю, мне нужно заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
12: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Адвокат Иван Миронов задается вопросом, почему депутаты не отправляют служить в беспилотные войска своих детей, раз это так безопасно, как говорят вербовщики.
14: Смотрите, вот интересно, за 4,5 года в специальной военной операции, за 4, ни один, хотя, ну вот буквально, наверное, там 2-3, остальные ни депутаты, ни их дети не воюют. Почему? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Мне просто интересно, есть погибший хоть один депутат? Ну, кто-то сына своего отправил туда? Сколько депутатов погибло? Их детей? Никого. Почему так?
12: По словам адвоката, за все время проведения СВО депутаты остаются одной из тех категорий граждан, которых происходящее затронуло меньше всего, хотя они наперебой призывают воевать простых граждан.
14: То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – это депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Хорошо, если вы говорите, что я вот вперед, всем как один, мобилизовываемся, идем, наступаем. Это при том, смотрите, это при том, что у нас сейчас вот воюют от мала до велика. У нас Адам Кадыров, 17 лет, уже сколько наград за участие в СВО. Милонов, тоже надо отдать должное, что он даже сумел между телеэфирами, между ток-шоу и Госдумой совершить подвиг, получить орден мужества. Правда, не говорит за что.
12: Адвокат намекает, что все те политики, которые получили ордена и награды за участие в СВО, на самом деле в боевых действиях не участвовали. А тем временем на фронте гибнут вчерашние школьники, студенты и солдаты-срочники. Иван Миронов говорит, к нему постоянно обращаются родители с целью отменить контракт с Минобороны, который обманным путем подписали их дети. И очень часто система не позволяет выиграть такие дела, и юношам приходится идти воевать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Беларусь не хочет воевать. Госпогранслужба Украины сделала неожиданное заявление.
16: В Беларуси продолжается развитие военной инфраструктуры вблизи украинской границы, несмотря на отсутствие там ударной группировки войск.
15: Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, речь идет о строительстве полигонов, логистических маршрутов и объектов для размещения личного состава и техники.
16: Прежде всего в направлении Черниговской и Киевской областей. В целом, то, что отмечают подразделения разведок, Россия продолжает давить на Беларусь, чтобы вынудить Минск более масштабно своими силами присоединиться к войне, развязанной против нашей страны. Беларусь этому сопротивляется, старается всячески не поддаться этому давлению. Но угроза для Украины по-прежнему на этом направлении сохраняется.
15: Напомню, что в конце прошлой недели с подобным заявлением также выступил первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица. Он сравнил положение Александра Лукашенко со шпагатом.
16: Беларусь находится в сложной ситуации. Она сложная лично для Александра Лукашенко, но еще больше для белорусского народа, который буквально стал заложником трех десятилетий недемократического развития страны. Для Лукашенко это все равно, что быть в постоянном шпагате, когда с одной стороны ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины.
15: Напомню, Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Беларуси, как это уже было в феврале 2022 года в начале СВО. Но Александр Лукашенко в своих интервью уверяет, что не хочет такого сценария.
17: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
15: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
17: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?
15: В российском Z-сообществе эти слова Лукашенко восприняли с негативом. Там считают, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее. При этом белорусы в социологических опросах признаются, что не хотят принимать участие в чужой войне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко ознакомился с реконструкцией ремонтных мастерских Шкловского райагросервиса.
17: Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю, до каждого метра. И если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Поэтому мы делаем образцовый район здесь, в Шклове, ну, отчасти в Орше, одинаково. Ну и, как я уже говорил, что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники, я уже это отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районе. Ну, где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. Но где-то очень хорошо, как в Гомельской области, в Мозыре. Но большинство таких. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, Юрий Викторович, с тобой, уже в стране много появилось даже лучше этих пунктов. Даже лучше. Но здесь я вижу уже разительные изменения по сравнению с тем, что было, когда я последний раз здесь был. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано.
18: Практически.
17: Да. Ну, по-крупному все сделано. Да. Осталась мелочевка. Надо привести это в порядок в сентябре. Ну, я думаю, не в октябре, а в сентябре. Мы пригласим сюда председателя райисполкома и покажем, ребята, вот это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Домодедово затянуло черным дымом. Это последствия от удара по складу Wildberries. Почему там хранили дроны для армии?
19: Вот сегодня прогнозировали абсолютно ясную солнечную погоду. Но вот эти тучи, казалось, будет град, гроза и дождь, и ливень. Но на самом деле, как почитали в интернете, оказывается, подбили
18: склад Wildberries.
19: И это очень похоже на дым. Так что, наверное, стиралка сегодня с доставкой не приедет.
6: А в ночь на 18 июля беспилотники атаковали два логистических центра Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса. Под удар попал хаб компании в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. 7 человек погибли, более 50 пострадали. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ногинске. Небо над Подмосковьем затянуло черным дымом после атаки на нефтебазу и склад Wildberries. Очевидцы опубликовали десятки видео, устрашающих густых черных облаков, которые быстро закрывают небо, в том числе и возле аэропорта Домодедово. По данным мониторинговых каналов, дым от пожара на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 километров и почти дошел до Калуги.
20: Ну да, жесткий такой апокалипсис, блин. Солнце там пытается вылезти.
6: Склады Wildberries, по которым попали дроны, одни из самых крупных логистических хабов России. Основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что компания поможет семьям погибших и окажет всю необходимую поддержку пострадавшим. Будет ли оказана поддержка продавцам, чьи товары были уничтожены или повреждены, она не уточнила.
21: Вот так вот, друзья, вот смотрите, это склад «Электросталь», Котовск. Это просто огромные потери нашего бизнеса. Смотрите, какое количество. Это просто и мы не застрахованы абсолютно никак, потому что новая оферта не дает возможность возместить нам убытки.
6: По данным местных военкоров, на этих логистических объектах также находились комплектующие для дронов и навигационного оборудования. Кроме того, были там и отдельные контейнеры, где собирали дроны. Сейчас все они уничтожены. Сколько именно там было военной продукции, неизвестно.
22: Вот такая обстановка. Здесь жарко. Вот здесь уже жарко стоять. Wildberries больше нет.
6: Продавцы Wildberries шокированы уровнем своих убытков. Сотни предпринимателей потеряли десятки миллионов рублей, десятки тысяч товаров. Что делать дальше, предприниматели не знают. Совсем недавно в их контракты внесли изменения, где было сказано, что компенсацию за товар при атаке БПЛА не будет.
23: Все, там ничего нету. Не передать словами.
6: В Тамбовской области не могут справиться с огнем на нефтебазе «Ногинская». Там находится 24 резервуара для хранения бензина, дизтоплива и авиакеросина. Их объем 11,5 тысяч кубометров.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко о том, что мониторинг зарубежного законодательства помогает при подготовке законопроектов в Беларуси.
24: Мониторим законодательство многих стран, зарубежное законодательство. В этом нам помощь оказывает на постоянной основе ежеквартально Министерство иностранных дел. И в ходе подготовки законопроектов рассмотрения, в ходе подготовки к встречам с зарубежными делегациями парламентскими, выезды, мы, конечно же, интересуемся и используем это во встречах с депутатами. Особое внимание уделяется анализу российского законодательства и в том числе тех законов, которые принимаются в интересах, в том числе и союзного государства. И главное здесь не допустить, и в этом направлении работают и наши российские коллеги, принятие тех норм, которые будут противоречить принципам и нормам союзного государства. Ну, в этих целях, конечно же, осуществляется мониторинг и секретариатом Палаты представителей, и аппаратом парламентского собрания Союза Беларуси и России. И вот за этих полгода каких-либо серьезных проблем мы не увидели. Вторая задача, которую мы ставим в ходе мониторинга, это видеть то лучшее, то интересное в практике законодательной деятельности Государственной Думы и других законодательных органов зарубежных государств, что можно использовать у нас, с учетом специфики нашего законодательства и нашего национального опыта.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
5: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
7: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
7: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
7: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости.
7: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
7: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены То есть, ну просто перестали существовать. 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
7: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
7: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
7: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
7: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
7: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
7: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
7: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
2: То есть профессиональное самоубийство.
7: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
2: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
7: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
2: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
7: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
2: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
7: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
2: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
7: Абсолютно. Схема выглядит так.
8: Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в Государственном Беларусьбанке на счет государственного ЖЭС-застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
2: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
8: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
2: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
9: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
2: Да.
9: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
2: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
9: Да.
2: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
9: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
2: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
9: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
2: Тех, кто как раз и должен был рожать.
9: Да.
2: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
9: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
2: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
9: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
2: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
9: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем.
8: И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
2: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Даже воюющая Украина выше. Беларусь опустилась на дно мирового рейтинга качества жизни. Что оценивали? Уортонская школа бизнеса опубликовала глобальный индекс лучших стран 2026 года. На основе опроса более 15 тысяч человек исследователи оценили 92 государства по уровню безопасности, медицины, образования, экономических возможностей и госуслуг. В лидерах с лучшим качеством жизни оказались Швейцария, Япония и Швеция. А вот Беларусь оказалась на предпоследнем месте, опередив только Иран. Авторы исследования объясняют это так.
16: В стране наблюдаются проблемы политического управления, а ограниченные демократические институты и международные санкции ограничили доверие бизнеса и развитие партнерств.
15: В итоге у Беларуси 91 место. Для сравнения, соседняя Польша находится в середине списка на 41 позиции, а воюющая Украина – 89. Напомню, ранее глобальный рейтинг стран по качеству жизни публиковал и аналитический сервис. Что именно оценивали эксперты, объясняет социолог Юлия Буданцева.
1: Это один из самых влиятельных рейтингов. Там много экспертов делают именно исследование глубокое. Оценивают покупательную способность граждан, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни и экологию. Беларусь в этом году заняла в рейтинге 50-е место.
15: В топ-тройке лидеров рейтинга с самыми лучшими условиями для жизни – Люксембург, Дания и Нидерланды. Среди соседей Беларуси место распределились следующим образом.
1: Литва занимает 20-е место, Латвия – 31-е, Польша под номером 37. Воюющие Украина и Россия, к слову, не намного ниже нас опустились – 68-е и 69-е место соответственно.
15: Эксперт объясняет, что рейтинг учитывает не только формальные показатели, но и реальное ощущение комфорта жизни. Сколько люди зарабатывают, сколько тратят на жилье, насколько чувствуют себя защищенными. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Назад в 2019-й Беларусь-Копачеком из Евроопта сравнила цены и качество продуктов сейчас и 7 лет назад. Оказалось, что многие базовые продукты подорожали примерно в 2 раза, а некоторые еще сильнее, пишет женщина.
10: В 2019 году килограмм куриного фарша стоил 5 рублей 99 копеек. Сейчас около 12 рублей. Вареная колбаса стоила 6 рублей 29 копеек за килограмм. А сегодня почти 11 рублей просят уже за упаковку весом 640 граммов. Окорок подорожал с 12 рублей 99 копеек почти до 22 рублей. Литр молока раньше стоил рубль 9 копеек. Сейчас больше 2 рублей. Пачка масла выросла с 2 рублей 39 копеек почти до 5, а килограмм сыра с 10 рублей до 22 и выше.
15: В комментариях белорусы начали вспоминать, сколько тратили на продукты раньше и сколько денег уходит сейчас. Многие пишут, что даже обычная еда для семьи стала одной из главных статей расходов.
16: Раньше почти все было по 2 рубля, а сейчас заходишь в магазин и страшно смотреть на ценники.
11: На 400 рублей в месяц можно только постные щи варить.
13: На семью из трех человек без излишеств уходит уже 2,5-3 тысячи рублей.
15: Эксперты напоминают, что раньше власти публиковали подробный состав минимальной потребительской корзины, так называемый суповой набор, по которому было легко оценить реальное подорожание и инфляцию. Но несколько лет назад эти данные исчезли из открытого доступа, обращает внимание экономист Сергей Левченко.
12: Сейчас вы этот подробный список на официальных государственных сайтах фиг найдете, потому что в 2021 году власти свернули публикации о минимальной продуктовой корзине. Видимо, чиновники смекнули, к чему все идет, и решили, что белорусам суповый набор больше не положен. Ну или просто стерли его от греха подальше, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, когда они видят новые ценники. Но интернет помнит все.
15: И это не просто подорожание продуктов, говорит экономист Сергей Левченко. По его мнению, белорусы фактически доплачивают за международную изоляцию страны.
12: И здесь просто невозможно не упомянуть момент, когда этот дикий рост цен максимально ускорился и превратился в настоящий кошмар. Случилось это тогда, когда Беларусь из-за действий властей оказалась в полной международной изоляции, под градом жестких экономических санкций и с закрытыми границами со всеми европейскими соседями. Именно санкции и потеря нормальной логистики нанесли сокрушительный удар по кошелькам обычных людей. Из магазинов пропали привычные дешевые товары, а то, что везут сейчас в обход, стоит просто космических денег из-за сложной доставки. В итоге за все эти политические игры, за соучастие и за санкции сегодня расплачивается каждый белорус. Это самый настоящий скрытый налог на изоляцию, который у нас нагло забирают каждый раз, когда мы прикладываем карту к терминалу. Мы платим за это своей нищетой и пустыми холодильниками.
15: Что уж там говорить, если по ценам Беларусь обогнала Польшу, где и зарплаты, и социальные выплаты значительно выше. Нередко можно зайти в ТикТок и увидеть, как на одни и те же товары житель Польши тратит меньше, чем белорус.
13: Ребят, смотрите, фарш 400 грамм, 5 злот, 4 рубля.
15: Неудивительно, что белорусы массово ищут способы сэкономить, а также ностальгируют по ценам, которые были нормой совсем недавно. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Обмен Воланда. Вузы по всей стране обещают студентам-контрактникам бюджетные места за службу в БАРС или беспилотных войсках. Одно из первых о таком предложении сообщила Высшая школа экономики. Там обещают оплатить обучение тем, кто заключит через университет контракт с отрядом «БАРС Москва» или войсками беспилотных систем и отслужит не менее года. Ранее в этом же вузе обещали студентам выплаты, льготы и академический отпуск, если они подпишут контракт. Военный эксперт Сергей Услендер говорит, что все это обман.
14: Год отслужишь... Только операторам беспилотника спишут все академические задолженности, еще стипендию поднимут, и ты будешь вообще весь в шоколаде. Все это полная херня, естественно. Ни в какой беспилотники никто не попадет. Все пойдут в штурм, как миленькие, все там погибнут. Уже фиксируются не один и не два, а много случаев гибели людей 2008 года рождения, то есть 18-летних, которые подурили или под давлением подписывают контракт.
6: В вузе прямо заявляют, что программа по агитации студентов рассчитана в том числе на тех, кому не хватило нескольких баллов для поступления на бюджет. Мол, не хотите платить, идите на службу, а потом вернетесь в вуз. Вот только когда именно студент сможет вернуться назад на учебу, неизвестно. Адвокаты напоминают, все контракты бессрочные. А такая активная вербовка связана с дефицитом людей на фронте. С добровольцами сейчас тяжело, говорит журналист Иван Жадай.
17: У нас есть данные по Москве, эти данные мы собираем уже несколько лет. Цифры падают уже год, но этой весной обвал настолько значительный, что эти показатели достигли уровня 2024 года, когда даже не было никаких выплат и никаких бонусов за подписание контрактов. То есть сейчас около 1000 человек в месяц уходит из Москвы, это в два раза меньше, чем год назад, и там сопоставимо с цифрами 2024 года. По России тенденция похожая, и вот такая нехватка кадров, она приводит вот к таким облавам.
6: Армия на фронте уже несколько месяцев несет огромные потери как в людях, так и в технике. Об этом говорят как военные медики, так и сами бойцы. Солдат Артем Захарков служит уже 3 года. За это время говорит, что повидал многое.
18: Все прекрасно знаете о том, что людей катастрофически не хватает на передовой. Зачастую нехватка действительно ужасная. Я так предполагаю, что поскольку я был связан явно с тем, что многие считали, что война вот-вот закончится, и у нас эта пропаганда тоже определенным образом работала. Таким образом, тогда многие скаканули, надеясь, что вот-вот закончится, их пронесет. А по итогу они, воюют сейчас до сих пор, вот и жалеют действительно, что подписали.

0: Депутаты Палаты представителей традиционно одну неделю в месяц выезжают в свои избирательные округа и работают на местах. Что включает в себя депутатская деятельность во время работы в округе? Это конкретные встречи с избирателями, рассмотрение обращений граждан, встречи с трудовыми коллективами, в том числе и на рабочих местах. Депутаты живут жизнью страны, жизнью своих регионов, своих избирателей, тех трудовых коллективов, которые оказали им доверие быть представленными в депутатском корпусе Палаты представителей. Поэтому сегодня были поставлены задачи перед всеми депутатами перед выездом. Такая форма работы у нас уже практикуется с самого начала деятельности. Это в том числе и работы, получать информацию о проблемных вопросах, аспектах, решать их вместе с исполнительной властью, те темы, которые требуют регионального внимания, ну и, соответственно, те вопросы, которые могут быть рассмотрены в перспективе, сформированы как законодательные инициативы или изменения в другие нормативные документы, вычленять такие темы, такие же вопросы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Почитайте Коран, умнее станете. Григорий Озаренок отчитал белорусов за критику завоза в страну мигрантов.
3: Тема, которая будоражит умы и сердца интернетных сетевых хомячков уже на протяжении 4 суток. Я там так зарубился уже с некоторыми там.
2: Такое заявление сделал телеведущий Григорий Озаренок, комментируя переживания белорусов касаемо новых планов правительства по привлечению в Беларусь еще большего количества трудовых мигрантов. Озаренок, который, по мнению белорусов, никогда не славился уважением ко всему белорусскому, и в этот раз не подбирал слова.
3: Сырки жрать любите? Там свиньи витебские или колодечанские обитатели коттеджей. Молочко белорусское с кефирчиком любите? Фрукты, овощи наши и колбасы, мясокомбинатов различных любите? Нарезочку делать под винишко да под водочку? Любите? А кому это делать? Ну не рожают люди. Ну стареющая нация, население. А жрать любите белорусские продукты? Значит, будут работать приезжие. А что делать?
2: На столь неуважительный спич Озаренка в адрес белорусов люди отреагировали с иронией. Цитата. «От всего народа говорю, он не наш, нам его подкинули». Впрочем, сам телеведущий не скрывает своего происхождения.
3: Вот я наполовину русский, наполовину белорус. Мать из Новгорода, отец из Витебской области, из Лепеля. Ну, мне стесняться нечего. И мне ничего в этом плане не смущает.
2: Стоит отметить, что стоящие мысли в спиче телеведущего все же есть. Действительно, рождаемость Беларуси неуклонно снижается. Смертность превышает ее более чем в 2 раза. По сравнению с 2019 годом число новорожденных сократилось почти вдвое. А в 2025 году в стране поставили очередной исторический антирекорд. Родилось всего лишь 54 257 детей. Да, нация стареет. Но дело отнюдь не в урбанизированном образе жизни, как заявляет Озаренок, говорит экономист Алиса Мельник.
4: Озаренок почему-то, а мы знаем почему, потому что ему невыгодно, не говорит о том, что убыль населения Беларуси серьезно усилилась после событий 2020 года, когда значительная часть белорусов, молодых, работоспособных белорусов, вынуждена была бежать из страны в поисках защиты и безопасной жизни. Что отток белорусов продолжился и после 2022 года снова набрал обороты, потому что в Беларуси стало попросту негде работать. Вернее, работать-то еще есть где, но предлагаемых зарплат хватает на выживание, но не для нормальной жизни. Обеспечьте своим людям, белорусам, защиту их рабочих прав, достойную зарплату, и они будут работать так, как никто не работает. Естественная убыль населения страны усилилась из-за возросшей смертности. Люди месяцами не получают необходимую медицинскую помощь, а кто-то в тех же райцентрах вообще не имеет к ней доступа, даже к

0: экстренный. И да, белорусские женщины не хотят рожать, потому что не понимают, как можно в таких условиях обеспечить маленькому человеку достойные условия для жизни и развития, обучения, как можно обеспечить его безопасность.
1: Белорусы не зря обеспокоены новыми заявлениями правительства и президента о планах увеличить приток трудовых мигрантов в страну. Ведь до сих пор не сделано ничего, чтобы контролировать этот вопрос, обеспечить безопасность местного населения и отслеживать, чем прибывшие иностранцы занимаются, отмечает экономист. В свою очередь отмечу, что по официальным данным МВД, в Беларуси на фоне роста общего притока трудовых мигрантов на 17% увеличилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
2: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
5: Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансов генерал-майор Игорь Можиловский о том, как происходит планирование бюджета вооруженных сил Республики Беларусь.
6: В Республике Беларусь происходит акцент на принцип не количества приобретаемого вооружения, да, а на повышение боевого потенциала, то есть на качество. То есть принцип разумный достаточность. Если говорить по размеру бюджета, военного бюджета, то также, наверное, все-таки не совсем корректно говорить большой военный бюджет или маленький военный бюджет. Да, мы исходим из принципа так называемого объема от ВВП. Очень важно не забывать, что есть потребность. Вот, и процент обеспеченности от потребности это играет очень важную роль. Вот в мировой практике или по классике всегда оценивать нужно так называемое процентное соотношение бюджета на развитие и бюджета на содержание. И это где-то 50 на 50 должно быть, ну или 40 на 60. Вот в вооруженных силах Республики Беларусь уже на протяжении нескольких лет могу отметить, что мы выдерживаем этот стандарт. И это говорит о чем? О том, что вооруженные силы Республики Беларусь находятся в постоянном развитии.
2: Новости регионов на радио Сигнал.
1: Налоговая обнаружила нелегального косметолога, гастролировавшего по городам Беларуси. Она выполняла контурную пластику с использованием биодеградируемых филлеров, а также инъекций препаратов на основе ботулотоксина для коррекции морщин и лечения повышенной потливости. Такие процедуры относятся к медицинской деятельности и требуют наличия лицензии. Собственного кабинета у белорусской не было, но она арендовала помещение в разных городах и принимала на выезде. С марта по июнь 2026 года работала в Бресте, Мозыре, Гродно, Пинске, Могилеве, Солигорске, Минске, Витебске, Лиде, Гомеле и Барановичах. Клиентов женщина искала через Инстаграм, где с 2022 года размещала объявления с перечнем услуг и ценами. При этом она не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имела лицензии на медицинскую деятельность. Во время проверки в кабинете находилась ученица, которая с осени 2025 года обучалась у нарушительницы. При этом плата за обучение составляла более 2000 рублей. Выяснилось, что женщина готовила не только ее, но и других неустановленных лиц, фактически создавая сеть подпольных косметологов. Также сотрудники налоговых органов изъяли 32 шприца с препаратами общей стоимостью около 8 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в экономический суд Брестской области. Житель Мозырского района попытался приобрести лекарства по поддельным рецептам. В милицию поступила серия звонков из аптек. Обратившиеся рассказывали, что один и тот же клиент предъявлял им фальшивые рецепты на сильнодействующие препараты, выписанные на бланке одного из частных медцентров Гомеля. Оперативники установили, что к изготовлению поддельных рецептов может быть причастна женщина, работающая в одной из фотостудий Мозыря. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что именно она оставляла записи в поддельных бланках. По фактам изготовления фальшивых рецептов проводится проверка. Фигурантки грозят общественные работы или штраф, или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест, или ограничение свободы на срок до 2 лет. В Брестской области утонул ребенок. Трагедия произошла в агрогородке Горбаха. Со слов матери, днем, находясь во дворе своего дома, она отлучилась, чтобы взять сменные вещи для 4-летнего малыша. По возвращению ребенка не обнаружила и незамедлительно выдвинулась на поиски. После обследования придомовой территории продолжила поиски на территории агрогородка на велосипеде. Тело ребенка на поверхности воды на расстоянии 2 метра от берега обнаружил очевидец, который гулял в парке Горбахи около искусственного водоема. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Отработка или тюрьма. Вузы Беларуси в этом году зачислили больше 5000 целевиков. Почему они потом не идут работать по распределению? Целевая подготовка – это гарантия на первое рабочее место для молодого специалиста. С одной стороны. А с другой стороны – серьезное препятствие в планировании жизни на ближайшие 5 лет. А решение свернуть на полпути, отказавшись от работы по распределению, себе дороже. В нынешнюю приемную кампанию белорусские вузы зачислено около 5600 целевиков, рассказывает столичный спецкор Ирина Коневега.
7: Как отметили в Министерстве образования, всего для абитуриентов по целевому направлению в эту приемную кампанию выделено 6300 мест. По итогам вступительной кампании этот план выполнен на 90%. Около 700 невостребованных целевиками мест перейдут абитуриентам, поступающим по общему конкурсу. В разрезе специальностей наибольшее количество запросов на обучение будущих специалистов поступило от организаций инженерно-технического профиля – порядка 1,3 тысячи человек, учреждений образования – почти 1,2 тысячи человек, аграрного и медицинского сектора – 700 и 2 тысячи человек соответственно.
1: В Минобре отмечают, целевики – стратегический запас, который точно останется в стране и будет работать по специальности как минимум в течение 5 лет. Такие студенты после окончания вузов, как правило, закрывают дефицит кадров по востребованным в экономике профессиям. То есть, рассуждая логически, чем больше абитуриентов зачислят по целевым направлениям, тем быстрее закроются пустующие вакансии и тем легче предприятиям и организациям будет достичь стабильности. Однако из года в год ожидания правительства не оправдываются. Большая часть целевиков, завершив обучение, или не выходит на отработку, или сбегает с выданной работы уже после нескольких трудовых месяцев, говорит экономист Михаил Крячкин.
8: Молодые специалисты – один из уязвимых слоев населения в Беларуси. Их зарплат едва хватает на пропитание, о какой мотивации работать и развиваться в профессии может идти речь. В Беларуси ежегодно регистрируются случаи, когда выпускник или не выходит на обязательную отработку, или после уходит из профессии. Молодые специалисты говорят, особенно целевики, выгорают и морально, и физически. Ведь зачастую трудиться приходится в тяжелых условиях, ежедневно испытывая стресс. И они ничего не могут сделать, ведь обязаны отработать 5 лет. Иначе за отказ от распределения им угрожают огромными штрафами или и вовсе лишением свободы. До сих пор не могу понять, откуда рисуют сумму штрафов в 30-60 тысяч. Ведь отучиться платно стоит в несколько раз дешевле. Вот многие работодатели и вертят молодежью как хотят. Загружают и своими обязанностями, и вдобавок чужими. То есть работают молодые специалисты за себя и еще за 3 недостающих работников. Нередки и унижения, оскорбления, а защитить тебя некому, ведь ты просто винтик.
1: Распределение и обязательная отработка в Беларуси преподносится как забота о молодых специалистах и госгарантия первого рабочего места. Но чиновники умалчивают, что, скорее всего, выпускник уедет трудиться в тьму таракань, где нет условий для профессионального роста и жизни. А государство сразу же о нем забудет, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны уничтожили Wildberries. Склады в Тамбовской области и Подмосковье полыхают. Компенсации за посылки не будет. И этот пункт добавили в договор на днях. Мощнейшие пожары возникли на месте атаки беспилотников по двум логистическим хабам компании Wildberries в подмосковной Электростали и в Котовске, Тамбовской области. На складах началась паника. В результате атаки погибли 7 сотрудников компании Wildberries в Котовске. 25 человек пострадали, большинство из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. 6 в тяжелом, еще 16 в состоянии средней тяжести. По словам губернатора Тамбовской области Евгения Первушова, большинство получило осколочное ранение. На другом складе в Электростали Московской области пострадали 24 человека. В целях безопасности эвакуировали родильный дом, расположенный неподалеку от складов. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко в Электростали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дым от горящих в Подмосковье объектов виден с расстояния, по крайней мере, 50 километров.
9: Вот и все. Вот это вот мезонин, короче. 6-й блок разгорается, вон уже дырки появляются. Но от нашего блока вообще ничего не осталось. Столбы.
10: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Ну, здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что тут тушить.
11: Вон, смотри, двойка, семерка горит тоже. Семерка, тоже семерки, вон, ты посмотри. Посмотрите, семерки тоже больше нет. Все, Wildberries'а больше не существует.
2: Глава Wildberries Татьяна Ким в своем телеграм-канале высказала соболезнования семьям погибших сотрудников складов и пообещала финансовую поддержку. А вот продавцам товаров на складах компенсаций не будет. Незадолго до атаки 7 июля Wildberries добавил в договор с продавцами пункт, который освобождает Marketplace от ответственности за неисполнение обязанностей в случае атаки беспилотников. Оба склада выгорают просто дотла. Скорее всего, они будут полностью уничтожены, считает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Склад Wildberries полностью объят огнем. Очевидно, выгорит дотла, потому что такой пожар потушить просто нереально. Это говорит о том, что было огромное количество попаданий в разных местах. То есть это был расчетливый удар, нацелен на то, чтобы не оставить шанса этому складу, чтобы ни один кубический метр не уцелел, чтобы ни одна пожарная команда не смогла даже приступить к локализации пожара, не то, что и к его ликвидации.
2: Скорее всего, атакой в Подмосковье ВСУ прощупывали слепые зоны в системе противовоздушной обороны столицы. И следующие атаки могут быть уже непосредственно на Москву, считает военный эксперт Юрий Федоров.
13: У меня больше волнует другое. Почему так настойчиво беспилотники из Украины пытаются проникнуть в московские регионы? Проникают. Я думаю, что разгадка заключается в том, что в Киеве ищут коридоры, по которым беспилотники могут проникнуть в Москву. Просто потому, что Москва – это, естественно, совершенно следующая за Крымом стратегическая цель беспилотников, крылатых и баллистических ракет Украины.
2: Атака на Вайлдберрис в очередной раз показала уязвимость систем ПВО даже в тех местах, где они сосредоточены наиболее плотно.